0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Всем известно со школьных времен, что нарушать закон нельзя. Но жизнь такая штука, что нет-нет, да и да, приходится как-то приспосабливаться. И многие наши граждане не считают зазорным какие-то законы нарушать. Безусловно, если это не привело никаким трагическим, серьезным последствиям ни вас, ни окружающих, но если вы этим злоупотребляете постоянно, или если ваши действия наносят вред, то лучше заранее подумать о том, какие будут последствия. Давайте разберем топ-10 нарушений, которые для нас стали обыденностью. Итак, первое – скачивание пиратского контента. Само по себе скачивание не несет никакой ответственности. Ни административной, ни уж тем более уголовной. А вот раздача его уже несет административную ответственность. Торговать контентом пиратским, распространять его уже нельзя. Последствия – штраф до 5 миллионов рублей, если правообладатель заявит такие требования. Второе – это разводить костер, где захотите и как захотите. Особенно в дачный период и в летнее время года. За неправильное разведение костра и в неположенном месте может быть штраф всего лишь 500 рублей. Но если ваши неправильные действия привели к возгоранию, в том числе и просто леса, то здесь уже пахнет уголовной ответственностью в зависимости от того вреда, который был причинен этим самым пожаром. И не забывайте, что лес весь принадлежит государству. Третье нарушение – это съесть еду в самом магазине, не дойдя еще до кассы. Раньше с этим было очень строго, теперь все легче, особенно если вы очень голодный, что-то съели или выпили и пришли на кассу и пустую тару или обертку пробили и заплатили. Если же вы этого не сделали, никакой уголовной ответственности за кражу не будет, при условии, что стоимость употребленных вами товаров не превышает 2500 рублей. Но если вас охрана на этом поймает, вы заплатите штраф в 5-кратном размере стоимости этого товара. Стоит задуматься. Четвертое – продавать вещи в интернете и не платить налоги. Если это ваша вещь и вы владели более 3 лет, никаких проблем нет. Если же вы это делаете систематически, получая доход, вы наторговали так много, что неуплаченных налогов набралось аж на 2,7 миллиона рублей, то это уже уголовная ответственность. До 6 месяцев лишения свободы. Будьте очень внимательны. Пятое нарушение – это курение, где только захочется. Дело в том, что в городе особенно есть места, запрещенные для курения. Это места скопления людей, образовательные учреждения, детские площадки и здания и помещения органов власти. И еще ряд ограничений. Если человек нарушает их, то ему грозит штраф от 500 рублей до 3000, если это, например, была детская площадка. Правда, на практике штрафуют за курение в неположенном месте только в том случае, если сотрудники полиции с поличным сами поймали такого курильщика. Шестое нарушение – это работать в черную, чтобы не платить никаких отчислений. То есть человек не устраивается по трудовому договору, не заключает никаких соглашений с работодателем, а просто работа у него сдельная. Сделал – получил. Если налоговый об этом узнает, то накажут не только работодателя, но и работника. Штраф от 20 до 40% от тех сумм, которые он заработал. Имейте это в виду. Седьмое. Самое, наверное, повсеместное нарушение – это переходить дорогу в неположенном месте. Все же очень торопятся. Если сотрудник ГАИ вас заметит за этим, то будет штраф всего лишь 500 рублей. О безопасности почему-то думают в самую последнюю очередь. Но вот над чем стоит задуматься. Если, переходя в неположенном месте, вы попали в ДТП, то вы, скорее всего, будете виновником данного ДТП. И вам придется возмещать ущерб той машине, которая об вас поцарапалась. Имейте это в виду. Восьмое нарушение – это не платить налоги за сдачу квартиры в аренду. А зачем делиться с государством? Зачем вообще государству знать, что у вас есть что-то, что вы сдаете в аренду? Особенно, если денег мало. Но это все до поры до времени. Государство предлагает все-таки регистрироваться самозанятыми и спокойно заниматься этой деятельностью. Но я напоминаю, что самозанятый – это до 2 миллионов 700 тысяч дохода в год. Если выше, то придется регистрироваться индивидуальным предпринимателем. А что же случится, если все-таки ничего не делать и работать по старинке? В этом случае, если налоговая узнает, а узнать она это сможет от ваших добрых соседей, например, или от участкового, будет рассчитан НДФЛ, налог на доходы физических лиц из ставки 13% за весь период, который сможет установить налоговая, а не за 3 года, как кажется многим, и еще штрафы и пени. И вся выгода окажется нулевой. 9 касается всех любителей животных. Не убирать экскременты за своими любимыми домашними животными. В зависимости от региона есть разные штрафы. Да, возникает вопрос, как доказать, что это от вашего любимого питомца. В основном это камеры. Либо любительские, когда человек взял и записал на телефон и написал соответствующее заявление участковому. Либо камеры, которые расположены практически везде. Здесь штраф до 2000 рублей. Имейте это в виду. И завершить топ-10 я хочу парковкой на газоне. В зависимости от региона очень сильно разнятся штрафы, как для юридических лиц, так и для физических. Для Москвы это до 5000 для физических лиц и до 20000 для юридических лиц. Теперь выписываются штрафы, если вас сфотографировали прохожие в специальном приложении. В Москве это действует. Казани и Санкт-Петербурге. И практика судебная показывает, что совершенно спокойно такие доказательства принимаются.
0: Юридическая рубрика

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
2: А ты что, чай оставил?
1: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
2: Вот так вот мы начнем. Хай Махалай. Ты знаешь, что такое хай Махалай?
1: Что значит?
2: Как хочешь, так и понимай.
1: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
2: Артист.
1: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
2: Ну, вся совокупность.
1: Вся совокупность?
2: Полнота.
1: Я от вас слышал, что в целом лидером быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы с точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
2: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
1: У меня же мышцы сокращаются, просто рефлекторно.
2: Да. Ну, вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну, ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
1: Ну, я, к сожалению, не скажу.
2: Да, ну, он был молодой.
1: Да,
2: ну,
1: я
2: 33 не было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства, но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
1: Вопросики
2: терки, решал. Да, тер. И неприятно было, но а что делать? Приходилось, да. И это опасное лидерство. Ну, ты на передовой, ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? И я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода, так приехал молодой человек в таком плаще, вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. А вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому, давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы, напролом там есть, но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом. Потому что находился среди тех людей, которые вот, ну там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там очень многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг они до сих пор не могут опомниться. Либо они, знаешь, занимались триатлоном. У них на каком-то моменте, им чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона. Но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции. Более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут на пролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
1: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и это, да, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответственность, тогда в чем выгода?
2: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
1: То, что происходит с ним, да, как бы, да, не под его волей.
2: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получил все результаты, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует, или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидером быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь. И тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
1: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. Интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, из детства еще эго свое подкрепить. Только потом за этим раскрываются какие-то смыслы. Но одна из идей, которая мне у вас понравилась, что как бы люди, опять же, когда они пытаются получить какой-то результат, они слишком большую честь и значение отдают самому себе и как, вот, как одному человеку. И гораздо важнее комбинация. И именно правильная комбинация, а не один человек как личность. определяют тот результат, который ты, по сути, на выходе получишь. Mm-hmm. Так вот, понимая это, все-таки доля и значение одного конкретного человека, конкретного предпринимателя во всей этой цепочке, во всей этой комбинации, она какая остается? Mm-hmm. Она большая или это совсем маленькая просто какая-то песчинка?
2: Ну, человек так устроен, он сперва вынужден познать свое эго. Человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго. Угу. Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне. То есть они как будто бы вышли из вот этого эго, и они становятся социальными инженерами. То есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая, ну, реализует подход суперэго. Потому что в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. Грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется. Угу. Сложно мудрено?
1: Ну, сложно мудрено, но я...
2: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго, то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
1: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое как бы, восприятие мира, оно близко тому, как это у вас получилось сделать, что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные? Или это иллюзия моя?
2: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, усиливать или использовать сильное. Там,
1: усиливать сильное, да.
2: Да, ослаблять слабое или... компенсировать слабые. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, который у меня, ну, срабатывает чаще. Вот. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом в конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты, если ты берешь... и ставишь себе диагноз или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо. Ибо твой потенциал проступит талантом, а талант гением именно в конфигурации людей. И ты в результате берешь некую конфигурацию людей, в ней замеряешь и говоришь, ну вот в этой конфигурации людей так, но ты же забываешь о том, что ты измерил вот эту проявленность в этой конфигурации людей. И ты начинаешь этим диагнозом пользоваться теперь как абсолютом. И вот здесь возникает очень много сложностей. Давай простой пример. Вот, например, в школе происходит профориентационное занятие. И ребятенок сидит, и профориентолог, там, задав какие-то тесты, вдруг вершит судьбу этого ребятенка. Вердикт выносит, что ты гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок, помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь... Почему так получается? Ну, покачину, потому что ну, в каком-то контексте, да, отвечая на какие-то вопросы в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема так называемая медикализация диагноза. То есть когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. И все. Исковерканная судьба.
3: Хотя это, по сути, просто ситуативная история.
2: Ситуативная, да. Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей у тебя будут совершенно другие проявленности, а ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень... Ну, нерационально. Очень. И как пример уже так финализирую, скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Ишунский. Так вот...
3: Это в каком бизнесе?
2: Ну, в бизнесе по финтеку. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск, там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да, способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании, знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком

0: аналогию ему
1: клише
0: присвоил
1: навесил,
0: клише.
1: Да.
0: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжетов, в которых есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, потому что общество всегда содержит клише по любому человеку. Вот персона — это вот состав клише.
1: Да, сейчас об этом поговорим, хочу тоже здесь обсудить.
0: Вот. Поэтому социальные инженеры, они такие, выглядят иногда как безбашенные комбинаторы. Но именно эта безбашенность позволяет Илону Маску реализовывать то, что рядом с ним реализуется. Или Джек Ма, ну и так далее. Потому что все люди, которые построили великие бренды, они, в смысле комбинаторики, они выглядят как просто безбашенные комбинаторы. И это круто.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: С детства нам обещали: если ты будешь хорошим, честным и трудолюбивым, жизнь все устроит. Но правда в том, что жизнь никому ничего не должна. Ты можешь быть добрым, и тебя используют. Ты можешь стараться и остаться ни с чем. Почему? Потому что мир жесткий.

0: И если ты не усвоишь его настоящие законы, он тебя сломает. Никто не спасет тебя. Никогда. Ты можешь ждать помощи, поддержки, спасателя, но он не придет. Никто не обязан вытаскивать тебя из ямы. Ни государство, ни семья, ни друзья, ни партнер. Ты единственный, кто несет полную ответственность за свою жизнь. И как только ты перестанешь ждать, ты начнешь действовать. Стоики говорили: «Стань сам себе опорой». Это не про жестокость. Это про силу. Чем раньше ты поймешь, что твое спасение только в твоих руках, тем быстрее вырастешь. Помощь может прийти, но рассчитывать нужно только на себя. Потому что, когда ты начинаешь опираться на собственную волю, ты больше не боишься. Ты знаешь, ты справишься. Люди уважают не добрых, а сильных. Мир не ценит мягкость, если за ней нет характера. Ты можешь быть самым добрым, искренним и честным, но если ты слабый, тебя будут использовать. Люди чувствуют энергию и уважают тех, кто умеет сказать «нет». Кто держит границы? Кто не боится последствий? Быть хорошим не значит быть беззубым. Стоик добр, но справедлив. Он не позволяет себе прогибаться ради чужого одобрения. И именно поэтому его уважают. Потому что с ним понятно. Он не манипулирует, но и не позволяет собой играть. В жизни всегда есть выбор – быть удобным или быть настоящим. И пока ты выбираешь первое, мир будет использовать тебя. А когда выберешь второе, начнет уважать. Даже если не сразу. Даже если вначале тебя за это ненавидят. Твоя жизнь никому не интересна. Только тебе. Ты можешь плакать, жаловаться, рассказывать, как тяжело, но людям плевать. Каждый занят собой. Да, кто-то послушает, кивнет. Может, даже пожалеет. Но по-настоящему никому не важно, что ты чувствуешь, чего ты хочешь, как тебе больно. Этот мир не центрирован вокруг тебя. Это горько, но освобождающе. Потому что как только ты перестаешь ждать сочувствия, ты начинаешь создавать опору внутри. Ты не тратишь силы на поиск понимания, ты направляешь их на рост. Стоик понимал, жалость делает тебя слабым, а действие – сильным. И если ты хочешь перемен, начинай с принятия этой правды, никто не обязан заботиться о твоей судьбе. Деньги решают многое. Даже то, что ты отрицаешь. Можно сколько угодно говорить, что счастье не в деньгах, но реальность каждый день доказывает обратное. Деньги – это свобода, защита, влияние, здоровье, выбор. У тебя может быть доброе сердце и чистая душа, но если у тебя пустой кошелек, ты зависим. От чужой помощи. От обстоятельств. От чужого решения. Стоики не поклонялись богатству, но и не отрицали его силы. Они стремились к независимости. А в современном мире без финансовой независимости – ты просто марионетка. Ты не выбираешь, где жить. Ты не выбираешь, с кем работать. Ты не выбираешь, как говорить. Ты выживаешь. А выживание – это не жизнь. Поэтому не стыдись стремиться к деньгам. Стыдно прожить жизнь, не поняв, как работает мир. А он работает так: у кого есть ресурсы, у того есть голос. Никто не обязан тебя любить. Даже твои близкие. Ты можешь быть идеальным сыном, заботливой женой и все равно не получить любви в ответ. Потому что чувства не покупаются. Они не гарантированы. Родители могут тебя не понимать. Партнер – разлюбить. Друзья – уйти. Это не предательство. Это жизнь. Стоик не требует чувств. Он ценит их, если они искренни. Но не цепляется, если они уходят. Потому что его опора не во внешнем одобрении. Он не требует любви. Он отдает ее, если хочет. И умеет жить без нее, если нужно. А это и есть настоящая внутренняя зрелость. Твои мечты никому не нужны, если ты ничего не делаешь. Можно годами рассказывать, как ты хочешь открыть бизнес, переехать, начать жить по-другому, но если за словами нет действия, это пустота. Люди уважают не мечтателей, а тех, кто встает и делает. Пусть с ошибками. Пусть медленно. Пусть с нуля. Стоик не строит воздушных замков. Он ставит цель и действует. Каждый день. Без лишнего шума. Потому что понимает, мечта без усилий – это форма самообмана. И если ты хочешь изменить жизнь, тебе не нужен идеальный план. Тебе нужно движение. Начни с малого. Начни сегодня. Потому что мир слушает не тех, кто говорит, а тех, кто показывает. И чем дольше ты откладываешь первый шаг, тем дальше ты от того, кем хочешь быть. А тем, кто просто мечтает, жизнь ничего не должна. Твои эмоции – твоя проблема. Ты можешь злиться, обижаться, раздражаться, впадать в уныние, и это нормально. Но никто не обязан тебя понимать, терпеть или подстраиваться. Мир не будет ходить на цыпочках, лишь бы не задеть твои чувства. Стоики понимали это четко. Эмоции – это внутренний огонь, который нужно уметь держать под контролем. Если ты даешь чувствам управлять собой, ты теряешь власть. Ты срываешься на близких, рушишь отношения, делаешь ошибки, о которых жалеешь. А потом винишь всех вокруг. Но правда в том, что твои реакции – это твоя зона ответственности. Ни родители, ни партнер, ни начальник виноваты в том, что ты взорвался. Это был твой выбор. И пока ты не возьмешь ответственность за свое состояние, ты всегда будешь слабым. Мудрость начинается с простого: я отвечаю за то, что происходит у меня внутри. Это и есть сила. Чем больше ты ждешь, тем меньше у тебя будет. Ждать – самая надежная стратегия потерять время, энергию и шансы. Люди годами ждут лучшего момента, вдохновения, уверенности, одобрения. Но жизнь идет и уходит. Пока ты выжидаешь, другие делают. Пока ты сомневаешься, кто-то уже начал. Стоик не ждет, что все станет идеально. Он знает, идеального не будет. Будет сейчас. В любых условиях. С тем, что есть. Потому он встает и делает. Пусть с ошибками. Пусть неуверенно. Зато движется. И именно это дает ему силу. Потому что с каждым шагом он крепнет. А тот, кто стоит на месте, всегда слабеет. Запомни, за ожиданием всегда прячется страх. А страх – это то, что нужно преодолевать. И чем раньше, тем лучше. Ждешь – значит теряешь. Делаешь – значит растешь. Мир несправедлив. Ты можешь быть достойным, умным, упорным и проигрывать. А кто-то ленивый, подлый, наглый и получает все. Это реальность. И если ты будешь жить с мыслью, жизнь должна быть честной, ты будешь вечно разочарован. Стоики принимали мир таким, каков он есть. Без иллюзий. Без жалоб. Они не тратили силы на борьбу с тем, что не изменить. Вместо этого они усиливали себя, чтобы справляться. Это не значит смириться. Это значит перестать ныть и начать действовать в рамках реальности. Ты не можешь изменить правила, но можешь стать игроком, который знает, как выиграть, несмотря ни на что. Справедливость. Хорошо, если она есть. Но если нет, ты все равно идешь вперед. Потому что ты живешь не по мечтам, а по фактам. И чем раньше ты это примешь, тем крепче станешь. Никто не делает с тобой того, чего ты сам не позволяешь. Люди могут оскорблять, предавать, игнорировать, но если ты это терпишь, значит, ты в этом участвуешь. Если ты молчишь, когда тебя унижают, ты поддерживаешь это. Стоики учили: твоя жизнь – отражение твоих решений. И самое разрушительное решение – быть пассивным. позволять, оправдывать, терпеть. Настоящее изменение начинается с момента, когда ты говоришь себе «хватит». Подъем начинается с жесткой честности. А честность – с выбора, кто ты? Создатель. Или результат того, что с тобой сделали. Сильные тоже ломаются. Только молча. Ты можешь видеть уверенного человека, спокойного, собранного, и думать, что у него все идеально. Но правда в том, что он тоже переживает боль, страх, одиночество. Просто он не делает из этого шоу. Стойки не учили подавлять чувства, они учили переживать их с достоинством. В тишине. Без жалоб. Потому что сила не в отсутствии боли, а в том, как ты с ней справляешься. Мир любит сломать того, кто показывает слабость. И потому настоящий стоик не выставляет свои страдания на показ. Он делает паузу. Смотрит внутрь. И продолжает идти. Не потому, что ему легко. А потому, что он знает, каждое падение – это не конец. Это проверка. И если ты не сдался, ты уже победил. Пусть никто не видит. Главное, чтобы ты знал сам, ты выдержал. А значит, стал сильнее. Ты платишь за все. Всегда. Каждое твое решение имеет цену. Когда ты выбираешь прокрастинацию, ты платишь упущенными шансами. Когда выбираешь комфорт, платишь нереализованным потенциалом. Когда выбираешь молчать, платишь потерянным уважением. И наоборот, когда ты встаешь рано, ты платишь усталостью, но получаешь силу. Когда ты говоришь правду, платишь риском, но обретаешь свободу. Невозможно ничего не платить. Вопрос лишь в том, что ты получаешь взамен. Стоики знали, все в жизни – сделка. И если ты хочешь вырасти, тебе придется жертвовать. Временем. Удобством. Иллюзиями. Но взамен ты получишь то, что не купишь за деньги – характер. И как только ты начнешь мыслить через цену выбора, ты перестанешь жить в розовых очках. Ты будешь понимать, каждый день ты покупаешь свою судьбу тем, как живешь. Саморазрушение – это тоже выбор. Только тихий. Ты можешь не пить, не колоться, не кричать на всех и при этом медленно уничтожать себя. Через лень. Через постоянные отговорки. Через токсичные отношения, в которых ты остаешься. Через работу, которую ненавидишь. Через питание, которое убивает. Через мысли, которые каждый день говорят тебе «ты никто». Стоики говорили, то, что ты допускаешь, ты выбираешь. И если ты терпишь свою деградацию, не жди, что кто-то тебя спасет. Потому что деградация – это тоже путь. Просто вниз. Медленно, незаметно, годами. И если ты чувствуешь, что падаешь, у тебя всегда есть выбор. Остановиться. Развернуться. Начать вылезать. Шаг за шагом. Потому что ты не дерево. Ты не обязан стоять там, где тебя рубят. Ты можешь уйти. И начать строить. Пока не поздно. Никто не обязан тебя понимать. Ты можешь объяснять, доказывать, раскрывать душу, и все равно останешься непонятым. И это нормально. Люди видят мир сквозь собственные фильтры. Кто-то просто не способен тебя понять. Кто-то не хочет. Кто-то использует твою открытость против тебя. Стоик не требует понимания. Он строит себя так, чтобы даже в одиночестве оставаться целым. Ты не обязан быть понятным, ты обязан быть честным с собой. И если тебя не принимают, это не всегда твоя проблема. Иногда это их ограниченность. Иногда их страх. Иногда просто несовпадение путей. И чем раньше ты перестанешь искать одобрение и согласие от всех, тем свободнее задышишь. Да, одиночество возможно. Но оно лечит лучше, чем фальшивая близость. а настоящие люди поймут тебя без лишних слов. Но сначала ты сам должен стать себе понятным. Время – единственная валюта, которую ты точно потеряешь. Деньги можно вернуть. Репутацию – восстановить. Отношения – построить заново. Но время, которое ты потратил в пустоту, не вернется никогда. Ни один день, ни один час, ни одна минута. И чем раньше ты это поймешь, тем осознаннее начнешь жить. Стоики знали, каждый рассвет – это не просто утро. Это отрезок жизни, который либо приближает тебя к цели, либо отдаляет. И если ты проживаешь дни на автомате, ты сам отдаешь свою жизнь без боя. Нет ничего страшнее, чем однажды понять, что ты был живым, но не жил. Что ты был свободным, но не выбрал. Что ты мог, но не сделал. И в этот момент ты не сможешь винить никого. Только себя. Потому что время не спрашивает. Оно идет.
1: Мысли вслух.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. Министерство внутренних дел России предупредило, что в российские водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусмотрены официальными требованиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. В МВД пояснили, что водительские права оформляются строго по приказу министерства. Любые дополнительные отметки, из-за которых документ может стать недействительным, не допускаются. В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения, распространяющиеся на все категории и подкатегории транспорта, сведения о водительском стаже, а также информация о владельце документа. И в завершении выпуска. В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в 3 раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян от 31 года до 40 лет, пишет газета «Ру». Этой весной россияне тратили на книги 550 рублей в среднем. 54% покупок книг пришлось на интернет-магазины, а 46% — на обычные книжные магазины. Годом ранее 53% было у онлайна и 47% у офлайна. Лидерство интернет-покупок книг можно объяснить высокой популярностью маркетплейсов и книжных онлайн-магазинов, где удобно оформить заказ с доставкой любой литературы. Как оказалось, весной в офлайне россияне покупают книги реже, но при этом на более высокие, чем в онлайне, средние чеки. Средняя сумма такой покупки в офлайн-магазине составляет 837 рублей, в онлайне – 303 рубля. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Личный коуч. Привет, друзья! Давайте поговорим об одном из самых тихих, но самых болезненных моментов в жизни предпринимателя. Это момент оглушительной тишины. Когда вы запускаете продукт, в который вложили месяцы, а может и годы своей жизни, вложили все свои деньги, всю свою энергию, всю свою веру, вы сделали красивый сайт, написали посты, запустили рекламу и ждете. А в ответ – тишина. Нет заявок, нет продаж, нет никакой реакции. Это ужасное чувство, как будто вы кричите в пустоту, и вам даже эхо не отвечает. И первая, самая логичная мысль, которая приходит в голову – проблема в маркетинге. Наверное, я нанял не тех маркетологов, реклама не сработала, нужно было выбрать другой канал трафика. Мы начинаем судорожно менять рекламные креативы, переписывать тексты, вливать еще больше денег в продвижение, надеясь на чудо. Но это похоже на отчаянную попытку наполнить водой дырявое ведро. Сколько ни лей, оно все равно останется пустым. Потому что в 90% случаев причина этой тишины лежит гораздо глубже. Она не в маркетинге, она в самом продукте. Сегодня мы не будем говорить о рекламе, мы поговорим о тех фундаментальных иллюзиях, о собственном продукте, которые заставляют предпринимателей терять миллионы. В финале я расскажу о главном парадоксе. Почему иногда, чтобы начать продавать в 10 раз больше, нужно добровольно отказаться от 95% своих потенциальных клиентов. Это осознание может полностью изменить ваш подход к бизнесу. Иллюзия первая. Продукт, влюбленный в себя. Это самая романтичная и самая опасная ловушка, которая рождается из нашей страсти как творцов. Мы настолько сильно влюбляемся в свою собственную идею, в красоту своего решения, что перестаем видеть реальность. Мы создаем продукт не для рынка, а для удовлетворения своего собственного эго. Мы решаем проблему, которой, возможно, ни у кого, кроме нас, и даже и нету. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Со стороны основателя это выглядит как гениальное просто прозрение. Он уверен, что мир только и ждал его уникального подхода, его совершенного какого-то продукта. Он искренне не понимает, как люди до сих пор жили без этого. И эта вера ослепляет его. А рынок в это время живет своей жизнью и задает одни и те же простые, холодные, прагматичные вопросы. А мне это зачем? Какую мою проблему это решает прямо сейчас? Как это сделает мою жизнь лучше, проще или дешевле? И если у продукта нет кристального, ясного ответа на этот вопрос, рынку все равно, насколько гениальная ваша идея. Он просто пройдет мимо, не заметив. Ваш продукт может быть технически совершенным, но если он не решает реальную, острую, понятную боль клиента, это просто красивый экспонат для музея нереализованных идей. Поэтому главный вопрос, который нужно задавать себе на старте, не какой крутой продукт я могу создать, а какую невыносимую проблему моего клиента я могу решить так, как никто другой. Давайте допустим, первый шаг сделан, фокус смещен с себя на клиента, продукт теперь решает реальную проблему. Кажется, теперь-то все должно получиться, но здесь нас поджидает вторая, еще более тонкая ловушка. Почему продукт, который действительно нужен людям, все равно может остаться незамеченным на полке, как книга без обложки? Ответ кроется в том, что у него нет большой идеи. И это вторая иллюзия, проще говоря, слабый оффер. Продукт без сильного понятного предложения – это как человек без имени и лица в толпе. Он может быть очень хорошим, но его просто никто не замечает. У меня был клиент, основатель IT-компании, который создал технически очень мощную CRM-систему для малого бизнеса. Он был на грани отчаяния и говорил мне: «Я не понимаю, у меня продукт объективно лучше, чем у конкурентов. В нем очень много функционала, он стабильнее, но его не покупают». Мы начали анализировать не сам продукт, а то, как он о нем говорит. На его сайте было написано: «Многофункциональная CRM-система для вашего бизнеса». Это не предложение, это просто какая-то констатация факта. Никто не покупает функции. Люди покупают результат, трансформацию, избавление от своей боли. Мы провели с ним несколько часов, задавая один и тот же вопрос. Какую жизнь покупает клиент вместе с вашей CRM? От чего вы его избавляете? И мы нашли ту самую большую идею. Мы полностью изменили оффер. Вместо CRM для бизнеса с 30 функциями на главной странице сайта появилась фраза: CRM для владельца бизнеса, который освобождает 10 часов в неделю за счет автоматизации рутины. Что произошло дальше? Взрыв просто. Продажи за следующий квартал выросли в 8 раз, потому что мы перестали продавать инструмент. Мы начали продавать свободное время, а это мечта любого предпринимателя. Ваш продукт – это не набор характеристик, это обещание. И если это обещание слабое или невнятное, никакой маркетинг вам не поможет.
Предположим, мы научились создавать продукт для клиента и формулировать для него сильное обещание. Вы продаете не дрель, а дырку в стене. Вы продаете не CRM, а свободное время. Кажется, что теперь-то точно все должно полететь. Вы готовы кричать о своем предложении на весь мир. И именно в этот момент эйфории большинство совершают третью финальную ошибку, которая обесценивает всю проделанную работу до этого. Они пытаются продать свое гениальное предложение абсолютно всем. И в этом кроется их провал. Вот она, третья иллюзия. Страх быть не для всех. В самом начале моего пути в консалтинге я совершил эту классическую ошибку. Тогда я начинал с маркетинга и позиционировал себя как маркетолог просто для всех. Ко мне обращались все подряд. Владельцы кофеен, строительных фирм, IT-стартапов, салоны красоты, производства. Короче, кого там только не было. В итоге я не был лучшим ни в чем. Результаты у клиентов были хорошие, но не отличные, потому что все они приходили с абсолютно разными задачами, и мне приходилось тратить уйму времени на каждого. Я постоянно конкурировал по цене, потому что был одним из многих, и я был на грани тотального выгорания. Мой прорыв случился в тот момент, когда я принял тяжелое волевое решение и сказал себе: «Все, с сегодняшнего дня я работаю только с компаниями из сферы услуг, которые работают только в офлайне». И тогда я добровольно отказался от 95% рынка. Ребят, тогда было реально больно. Мне казалось, что мой телефон просто перестанет звонить, что я потеряю всех клиентов и останусь ни с чем. Но произошло абсолютно совершенно обратное. Во-первых, я перестал быть еще одним маркетологом в общем потоке. Я стал тем самым парнем, который разбирается в продвижении для салонов красоты, медицины и фитнес-клубов, потому что фундаментально у них одно и то же. Мое предложение стало кристально ясным и понятным. Во-вторых, ко мне начали приходить клиенты с очень понятным конкретным запросом. А поскольку я сфокусировался на одной сфере, мои решения для них становились все более точными и эффективными. Моя экспертиза росла вглубь, а не вширь. И как следствие, моя ценность как специалиста резко выросла. Я перестал конкурировать по цене и начал диктовать свои условия, потому что я предлагал не просто услугу, а глубокую экспертизу в конкретной нише. Давайте подводить итог, что же мы видим. В корне почти каждой неудачи лежит одна из этих трех иллюзий, которые заставляют нас действовать нелогично. Сначала мы создаем продукт для себя, а не для клиента. Затем мы не можем внятно объяснить, в чем его ценность. А в конце пытаемся продать его всем подряд, распыляя силы и бюджет. Поэтому прежде чем вы решите вложить еще хотя бы 1 рубль в рекламу, остановитесь и задайте себе честные вопросы о своем продукте. Возможно, причина тишины кроется не в громкости вашего голоса, а в том, что именно вы говорите. Личный коуч.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Гиламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гиламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo.CRM».
3: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТСе и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседование у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок туда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
4: Нет.
3: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур, расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе. И это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек. А с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре, учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий. Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня

0: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP-3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией, без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде как законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии и имущества и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее, а если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести пример из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Суперджоб». Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
4: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя 3 ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
3: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 23-м и продадите в 24-м?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 23-м году,
2: да? Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 22-м, и сопоставимо там с 21-м и 20-м годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже вам от города к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительное. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Угу. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют твою...
2: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке. Да? Мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
2: тоже NPV вырастет. Упадет, да, да, если проект большой. Угу. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и, насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда можно, если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег. И большую часть площадок, которые мы приобретали не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Uh-huh, uh-huh. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: Ну, то есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе, вот, и, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
2: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры, даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь, у тебя альтернатива на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее, мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она, по нашим подсчетам, составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. Есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Новости. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России резко выросла выдача автокредитов. По итогам первого квартала банки выдали покупателям займов на общую сумму больше 300 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Но позитив довольно сдержанный. В деньгах рынок растет, а в штуках нет. Что в этом, что в прошлом году, в первом квартале выдали чуть больше 200 тысяч кредитов, то есть доступность новых автомобилей остается прежней. Но при этом покупатели выбирают более дорогие модели. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО и бумажный бланк Европротокола. Они могут понадобиться на случай ДТП. В самый неподходящий момент может не работать мобильный интернет. Из-за этого не получится воспользоваться мобильными сервисами для заполнения Европротокола. Придется вызывать сотрудников полиции, а срок ожидания в таких обстоятельствах может быть долгим. Кроме того, у дорожных инспекторов может не работать служебный сервис для проверки наличия страховки. Это тоже может задержать в поездке. Наследникам могут разрешить пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Подготовленную в Госдуме инициативу скоро рассмотрят в Министерстве юстиции. Предлагается ввести документ временного пользования автомобилем. Его нужно будет получать у нотариуса. Сейчас из-за особенностей право наследования машины зависает на полгода. Иногда и дольше. Даже если наследник вписан в ОСАГО и является фактически владельцем, пользоваться автомобилем он не может. Исключение есть только для родственников погибших военнослужащих. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Личный коуч.
1: Что не так с обычной логикой? Логичность подменяет эффективность.
2: Люди не всегда прибегают к рациональности из рациональных соображений. Они боятся выглядеть глупо перед окружающими, если зададут детские вопросы, или потерять работу, если предложат начальнику и коллегам странную идею. Может быть, вам покажется, что люди инстинктивно стремятся выбрать лучшее из возможных решений. Но принятием решений в бизнесе управляет более мощная сила – желание избежать обвинений и увольнения. В разговорах с образованными людьми часто оказывается, что рациональность – это часть их представлений о себе. Они используют логику не потому, что это практично. От этого зависит их самооценка. В нашем обществе решение проблем нередко оценивают по тому, производят ли они респектабельное впечатление, вместо того, насколько они эффективны.
1: Логика против психологики. Что такое психологика?
2: По мнению Рори Сазерленда, одновременно с обычной логикой мы используем ее альтернативу – психологику. Так можно назвать набор стратегий, которыми люди руководствуются при выборе. Эти стратегии могут казаться иррациональными, но в них есть смысл с точки зрения эволюции. Чаще всего мы не осознаем, когда прибегаем к психологике. Люди связывают нерациональное поведение с эмоциями, а эмоции считают чем-то незаслуживающим внимания или даже постыдным, хотя у смутных чувств могут быть причины. Когда у нас возникает интуитивное ощущение, что собеседник лжет, на самом деле за ним скрывается множество мелких наблюдений за чужой речью, мимикой и жестами. Например, мы замечаем отсутствие в сказанном конкретики, бегающий взгляд и частые прикосновения к шее.
1: Четыре принципа психологики.
2: Рори Сазерленд перечисляет четыре основные концепции, которые объясняют нелогичное мышление и поведение людей. Понять их – значит понять психологику.
1: Сигнализирование.
2: Люди не могут сотрудничать, если не доверяют друг другу хотя бы отчасти. Чтобы добиться доверия, мы посылаем окружающим сигналы надежности и хороших мотивов. Многие бессмысленные траты обретают смысл, если взглянуть на них как на сигналы. Чем больше расходы на передачу сигналов, тем больше значения мы приписываем этим сигналам. Это не значит, что расходы должны быть денежными. Можно вложить в сигнализирование время и силы, навыки и таланты, фантазию или чувство юмора. Люди придают больше смысла неожиданному и необычному. Поэтому эффективные сигналы содержат в себе элемент абсурда, нелогичности или экстравагантности.
1: Взлом подсознания.
2: Приятно думать, что у нас есть свобода воли. И все же она может оказаться иллюзией. Мы принимаем решения неосознанно и обосновываем их постфактум. Сигнал от мышц руки исходит за 50 миллисекунд до того, как люди делают сознательный выбор. Мы не можем полностью контролировать наше поведение, зато можем контролировать обстоятельства, которые влияют на это поведение. Поэтому мы посылаем сигналы не только окружающим, но и самим себе. Это объясняет многие формы человеческого поведения, от армейских маршей до ритуалов отхода ко сну.
1: Как работает алхимия? Правила алхимии.
2: Логика мешает магии. Когда люди слишком сосредоточены на том, чтобы быть логичными, они не замечают решений проблем, выходящих за рамки логики. Мы не играем в гольф одной клюшкой. Решать проблемы, опираясь только на логику, тоже не стоит. Учитывать, как двусмысленно и странно ведут себя люди, не менее важно. У логического предположения и удачной случайности есть кое-что общее. И то, и другое превращается в научный факт после проверки наблюдением. Не обязательно сначала обосновывать решения, а потом воплощать их в жизнь. Иногда сразу посмотреть, работает ли идея на практике, гораздо эффективнее. Еще два правила рассказывают об особенностях нашего мышления и поведения. Когда дело касается поведения людей, противоположные принципы могут быть одинаково верными. Мы покупаем товары, потому что они есть у большинства людей, и потому что их нет у большинства людей. Наше восприятие зависит от того, чему мы уделяем внимание. Добавьте к названию блюда в ресторане топоним. Не просто жареная лапша, а жареная лапша по-сингапурски. И можно смело повышать цену. Одно правило посвящено философии брендинга. Рекламная индустрия при капитализме не сфера бесполезных расходов, а жизненная необходимость. Цветок – это сорняк с рекламным бюджетом. Если бы пчелы не могли отличить цветы друг от друга, они бы не знали, на какие приземляться, а на какие нет. Брендинг работает похожим образом. Если бы мы не могли разобраться, в чем разница между производителями товаров, нам пришлось бы выбирать эти товары наугад. В такой ситуации компаниям было бы невыгодно совершенствовать свой продукт. Ведь в это надо вложить ресурсы, а потребители не заметят улучшений или припишут их всем в отрасли сразу. Более того, продукт было бы выгодно ухудшать. Выгоду от экономии на зарплатах работников или сырье получит компания, а репутационный ущерб понесут и ее конкуренты тоже. Еще четыре правила.

0: задержку. Среди бумеров это поколение за 50, таких всего лишь 20%. Тему продолжит Ширвани Рамазанов, это главврач стоматологической клиники Dental House в Махачкале.
1: Элементарно, если человек, с которым я договорился о встрече, без максимально веской причины опоздал или еще хуже перенес встречу, то я с этим человеком никаких дел вести не буду. То есть он не может даже прийти вовремя, какие может дела вести. Что касаемо сотрудников, да, опаздывают. А штрафы? Ты знаешь, даже штрафы их не останавливают.
0: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных штрафов был зафиксирован в 2012 году. Тогда певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить 200 тысяч долларов. Тему продолжит Абакарова Эльмира Садрудинова. Это директор по персоналу АО «Электросвязь». Эльмира, вам слово.
2: Как директор по персоналу могу сказать, что сотрудники до 30 лет иногда опаздывают на 10-15 минут, не считая это нарушением, что связано с их привычкой к гибкому восприятию времени, активным образом жизни и меньшим опытом профессиональной дисциплины. Для них краткие опоздания воспринимаются как незначительные и не влияющие на рабочий процесс. Сотрудники старше 40 лет демонстрируют более строгую пунктуальность, так как у них выработаны привычки соблюдения графика, выше чувство ответственности и результат, а также устоявшийся жизненный и рабочий режим. Разница в поведении объясняется сочетанием опыта, профессиональных привычек и личной организации времени, а не отсутствием мотивации или дисциплины.
0: Тему продолжит Ахмедов Рамазан Идаядович. Это местный психолог, гельштадт-терапевт, специалист в работе с кризисами и травмами. Вот его комментарий.
3: Знаете, вот я бы прям не сводил только к возрасту или воспитанию вот сам феномен опоздания. Да, воспитание влияет, если человека с детства приучали уважать чужие границы и время. Это формирует привычку быть вовремя. Но в психологии вот этот феномен опоздания мы часто связываем еще и с какими-то внутренними процессами. Иногда это, например, форма сопротивления. Человек может бессознательно избегать встречи, там, тревоги, волнения, ответственности или даже близости. Бывает, что через опоздание человек пытается проявить свой контроль над ситуацией. Но это может быть таким посланием, а что-то вроде «я сам решаю, ну, когда мне прийти, а когда нет». Также это может говорить об эмоциональной незрелости человека. Когда человеку, к примеру, сложно учитывать не только себя, но и социум, да, другого человека, с кем он договаривается. Это уже больше про какую-то незрелость. Но я как психолог не делаю каких-то диагнозов из этого такого феномена опоздания. Иногда это просто вопрос организации человека. И значение для меня, например, если это так вопрос поднимается, больше имеет про то, насколько это системно, и что за этим стоит? Что за этим опозданием стоит? Тут, правда, могут быть разные причины.
0: Так что, друзья, опаздывать – это очень плохо. Тему продолжит заместитель генерального директора компании «Электросвязь» Лиана Маликовна. Лиана, вам слово.
4: Доброе утро. Хотелось бы поприветствовать слушателей радио «Диалог ФМ» и пожелать хорошего, продуктивного дня. То, что касается тематики программы, это поколение зумеров и их отношение к дисциплине, то, конечно же, меня эта тема очень волнует, как руководителя той службы, которая непосредственно в этом плане очень строгие требования предъявляет к сотрудникам. И когда мы сталкиваемся с тем вопросом, что поколение до 30 лет, в моем понимании, это все-таки воспитание, это отношение там, в семье к детям, лояльное, там, уход от жестких каких-то правил, требований, позволяет вот, детям, или там, уже не детям, а поколению данному, относиться как-то немножко спустя рукава к этому. А вот как это сказывается на работе, ну, каждый, наверное, из нас почувствует, когда в ситуации, когда ты спешишь, и там работа, допустим, у каждого человека есть свои

0: какие-то планы на утро. Это он, подстроившись под свой какой-то график, приезжает и элементарно там хочет решить свой вопрос вовремя и не может его решить, потому что кто-то там может позволить себе опоздать. Конечно же, это создает проблемы. И я очень негативно отношусь к тому, что я как-то и не считаю, конечно же, себя, не причисляю к поколению зумеров, а больше миллениалы, да, как нас называют. В этом плане отношение мое к дисциплине, конечно, совершенно другое. И поэтому вот это недопонимание возникает. Как мы с этим боремся? Ну, стараемся все-таки как-то убедить в том, что части нашей службы именно дисциплина.
1: Поэтому вовремя на работе быть всем. Доброе утро желает вам Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: А теперь это день в истории. На календаре 12 мая, друзья, сегодня в 1937 году короновали британского короля Георга VI, того самого, который позже стал известен благодаря фильму «Король говорит». В 1949 году в СССР официально сняли блокаду Берлина. Это стало одним из важных моментов начала, кстати, холодной войны. В 2002 году бывший президент США Джимми Картер прибыл в визит на Кубу. Впервые за много лет американский лидер посетил этот остров. А еще 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Так что если вы сегодня обязательно скажете спасибо людям, которые дали клятву Гиппократу, которые одновременно умеют лечить, успокаивать и делать укол так, что почти не больно. Вот такой вот день, друзья. Это важный, исторический, немного даже праздничный. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
18: Число самозанятых в России к концу 2026 года могут вырасти до 18 миллионов человек, а к 2028 до 23 миллионов. Такой прогноз дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году количество самозанятых уже превысило 15,5 миллионов человек, увеличившись почти на 27%. Но в Махачкале на бульваре имени Сулеймана Стальского торжественно открыли бюст выдающегося дагестанского композитора Наби Дагирова, который основоположник является национальной профессиональной музыки 20 века, приуроченной к 105-летию со дня рождения маэстро. Временно исполняющий обязанности зампреда правительства Дагестана Муслим Теликавов подчеркнул, что Дагиров – выпускник легендарной Ленинградской консерватории. А число банков, которые столкнулись с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев этого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России. В январе и феврале с трудностями столкнулись 60 банков. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом жесткой денежной кредитной политики Центрального банка России. У нас в январе текущего года на дорогах республики произошло 5 аварий, в результате которых погибли дети, еще 88 несовершеннолетних получили травмы. Четверо из погибших были пешеходами. В связи с тревожной статистикой госавтоинспекция Дагестан обратилась к водителям и родителям с призывом усилить контроль за безопасностью детей на дорогах. Особое беспокойство у госавтоинспекции МВД Дагестана вызывает тот факт, что большинство погибших детей стали жертвами наездов именно в качестве пешеходов. В ГАИ подчеркивают, что трагедии происходят как не по внимательности водителей, так и за отсутствие должного надзора со стороны взрослых людей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане заработала горячая линия по вопросам детского отдыха. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в преддверии летнего сезона начало оздоровительную кампанию, организует тематические консультирования для родителей и всех заинтересованных лиц. Все это будет происходить по 22 мая 2026 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Дагестану. В рамках горячей линии специалисты ответят на вопрос о том, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратить внимание при заключении договора на отдых ребенка, а также как выбрать безопасные и надежные детские товары. Консультации проходят по телефону в Махачкале, это 69-03-96. Родителей всех желающих приглашают обращаться за разъяснениями. Основная цель акции – это повышение информации граждан о безопасности детского отдыха в Дагестане и качества товаров для детей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Бизнес сохраняет контакты с самозанятыми. Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлицы оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начисления штрафов. Так работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники нашего радио отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. Их сегодня свыше 15 миллионов человек, о которых мы говорили. По данным, кстати, Федеральной налоговой службы, за год их стало больше на четверть. А в нашем Дагестане, я напомню, что наш регион занимает третье место по числу самозанятых в нашей стране. Тему продолжит Станислав Крючков. Стас, доброе утро, тебе слово.
19: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам. Другое почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрии. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
20: Самая распространенная форма – это перевод работодателя в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
19: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
21: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
19: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании Архитех ИИ, разработчика платформы Кодик Артем Карпов.
22: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
19: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают.
0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
18: Немного о погоде, друзья. Утро в Махачкале сегодня бодрое, солнце работает без выходных, небо чистое, а настроение должно быть плюс 25, как сегодня обещает нам гидрометцентр. Даже если кофе пока только на плюс 7, друзья. Осадков синоптики сегодня не обещают. Редкий случай, когда прогноз звучит спокойнее, чем сообщение в родительском чате. Так что смело планируйте день, прогулки и вечерние встречи. Главное, не забывайте очки от солнца и хорошее настроение. Ну а если настроение забылось дома, оставайтесь с Диалог ФМ, мы это попробуем исправить. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности постоянного представительства Дагестана при президенте Российской Федерации назначен Хаджимурат Кожлаев. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана. Ранее я напомню, что господин Кожлаев занимал должность заместителя постоянного представителя Дагестана. На этой должности он курировал взаимодействие с диаспорами и студенческими объединениями дагестанцев в Москве и в Московской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов сообщил, что в этом году в республике откроются 33 агрокласса, которые будут обеспечены всей необходимой техникой. Работа по созданию агротехкласса ведется в рамках федерального проекта «Кадры АПК» и национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На реализацию программы в текущем году в регионе направлено свыше 93 миллионов рублей. Гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев сообщил, что в первом квартале этого года грузопоток между портом и Ираном вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика, я напомню, что наращивает экспорт зерна и импорт цемента. По словам Джамала Алиева, в то время как у других портов Каспия в 2025 году грузопоток снизился на 30-70%, а Махачкалинский порт показал почти 5% роста. Но Госдума в весеннюю сессию планирует принять закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Российская газета». Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал меньше 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается и содержания членов семьи. Если требование не выполняется, патент или разрешение на работу – не продлят. Выехать из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 календарных дней. Но правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Упрощенный порядок оформления заработал, я напомню, что в сентябре 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. Но эксперты лаборатории Касперского проверили 231 миллион уникальных паролей и пришли к тревожным выводам. 60% из них взламывают меньше, чем за час, 48% всего за минуту. Данные, кстати, приводит киберполиция МВД России, об этом сообщает «Комсомольская правда». Специалисты призывают граждан серьезно отнестись к своей цифровой безопасности и пересмотреть пароли. Ну и в конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Доброе утро, друзья! На часах самое время просыпаться, улыбаться и делать вид, что вы уже бодрые. В эфире утро на Диалог.ФМ, у микрофона Расим Загиров. И если ваш кофе не подействовал, ничего страшного. У нас есть музыка, новости и проверенный способ проснуться. Это цены на коммуналку и будильник в первый рабочий день, друзья. Где бы вы сейчас ни были, в машине, дома, на работе, в высокогорном районе Дагестана, где вещает Диалог.ФМ, или только пытаетесь открыть второй глаз, добро пожаловать в наше утро. Проведем его вместе, легко, весело и с хорошим настроением. Ну что, поехали. Доброе утро, Дагестан.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну а в парке Ленинского комсомола в Махачкале за прошедшие выходные прошла выставка «Под открытым небом. Человек на войне», на которой представлены графические были работы художников-фронтовиков Бориса Смирнова и Николая Лакова из фонда Дагестанского музея изобразительных искусств. Экспозиция приурочена была к празднованию Великой Победы. Посетители увидели карандашные наброски, сделанные авторами в перерывах между боями. В своих работах художники запечатлели не только трагизм военного времени, но и уважение к личности человека на войне. Оба автора – непосредственные участники боевых действий. Заслуженный работник культуры РСФСР Борис Смирнов и заслуженный деятель искусств Дагестанской ССР Николай Лаков. Свободные минуты фиксировали то, что не попадало в сухие фронтовые сфотки. Я напомню, что старший научник, научный сотрудник Дагестанского института Джамат Гаджиева проводила экспресс-экскурсии для зрителей. Она рассказала, что перед художественниками стояла ответственная задача создать художественную летопись Великой Отечественной войны и сохранить для будущих поколений зримый образ народного подвига. Ну и, друзья, сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили в супермаркете «Адмирал» продажу напитка «Алоэ Вера», который ранее был запрещен к реализации. Все продукция изъята и утилизирована. Контрольная закупка прошла по адресу фактической работы торговой точки. В ходе проверки подтвердилось, что товар производства «Вельтапензе» находился в открытой продаже, несмотря на блокировку в системе маркировки. В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по статье 15.12.1 КоАП Российской Федерации «Оборот товаров без обязательной маркировки». Также ему вынесено предостережение недопустимости реализации заблокированной продукции. Ведомство напоминает, что при получении сигнала блокировки в честном знаке магазин обязан немедленно снять товар с полок. Напиток, я напомню, что «Алоэ Вера» не соответствовал обязательным требованиям безопасности в нашей стране. Всего за период действия запрета специалистами уничтожено 1378 единиц именно такой продукции «Алоэ Вера». Ну и, друзья, в прошедшие выходные в Махачкале на площадке перед Аварским театром состоялся праздничный концерт, который посвящен Дню Победы. Об этом сообщили в мэрии Махачкалы. На сцене прозвучали песни военных лет в исполнении заслуженных артистов Дагестана, а творческие коллективы муниципальных школ искусств представили свои лучшие вокальные и хореографические номера. Концерт собрал множество зрителей, стал ярким событием в череде праздничных мероприятий именно ко Дню Победы. Среди почетных гостей были председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров и глава Махачкалы Джамбулат Салавов, а также председатель городского собрания депутатов Хиби Алиев. Авиакомпания «Белавия» возобновила полеты в Дагестан. Я напомню, что первый полет был запланирован 9 мая после перерыва. Как сообщает «Спутник Беларусь», первый борт вылетел в столицу Дагестана еще в День Победы. На начальном этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам. Однако уже со 2 июня авиакомпания планирует добавить второй еженедельный рейс по вторникам. Время вылета из Минска в 13 часов 10 минут по местному времени. Время в пути в 3 часа 20 минут. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17:30 и прибывает в национальный аэропорт Минска в 21:00. Ну и более 30 тысяч жителей Махачкалы вышли на улицы города, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», который прошел 9 мая в нашем городе, и почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. Горожане пришли с портретами родственников и фронтовиков с центральной площади городов на бульвар имени Сулеймана Стальского к Аварскому театру прошли. В шествии приняли участие временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и временно исполняющий председателя правительства региона Магомед Рамазанов. Ну и, друзья, временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин еще 8 мая провел первую рабочую встречу с религиозными лидерами республики. Сохранение межконфессионального мира является его главной задачей на посту, отметил Щукин. Он поблагодарил, кстати, муфтия республики шейха Ахмада Афанди, архиепископа Варлаама и председателя Совета уидийских общин Валерия Дебияева за просветительскую деятельность и патриотическое воспитание молодежи Дагестана. Процитирую главу Дагестана: «Надеюсь, разговор получился не столько официальный, сколько душевный», отметил глава республики. Он заверил, что приложит все усилия для сохранения этноконфессионального согласия в многонациональной республике. Дагестан за январь-март 2026 года экспортировал 730 тонн риса, включая крупу, в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. Об этом сообщает Минсельхозпрод Дагестана. Ведомстве нам напомнили, что поставки возобновились после пятилетнего перерыва в конце 2025 года. Тогда 40 тонн было направлено в Азербайджан из Кизлярского района. Запрет на вывоз риса, сырца из России за пределы Евразийского экономического союза действовал с 1 июля 2022 года по 31 декабря прошлого года. В 2026 году правительство Российской Федерации установило квоту в 200 тысяч тонн в рамках квоты. Экспортная пошлина нулевая, сверх квоты 50% от таможенной стоимости продукции. Экспортные возможности Дагестана в сфере АПК продолжат расти, и рис остается одной из ключевых позиций, кстати. Помимо риса, республика в первом квартале экспортировала также десятки тонн баранины, рыбы и шерсти. В Дагестане разрешат строить линейные объекты на землях для скота. Правительство Дагестана подготовило, кстати, поправки, которые позволяют использовать земли отгонного животноводства под строительство линий электропередач, дорог и трубопроводов. Такой законопроект еще 7 мая был опубликован на официальном сайте Народного собрания. Об этом сообщает нам газета «Новое дело». Документ вносит изменения в республиканский закон о статусе земель отгонного животноводства. Инициаторами выступили депутаты Алиев, Пахтулаев и еще один господин Алиев. Согласно тексту проекта, земли традиционно используются для выпаса скота. Теперь можно будет предоставлять для прокладки линий электропередачи, связи автомобильных дорог и магистральных трубопроводов. Решение принимается в соответствии с федеральным законодательством. Под застройку дадут только те участки, которые признаны непригодными для ведения отгонного животноводства. Ну, а Дагестан вошел в топ-3 регионов Российской Федерации, где реже всего совершаются преступления. Какая прелесть, а? МВД России предоставила статистику правонарушений за 3 месяца этого года, согласно которой наша республика оказалась в числе регионов с самым низким уровнем преступности. Там 12 преступлений на 10 тысяч населения. Всего в стране этот показатель зафиксирован свыше 396 тысяч преступлений. Это около 27 правонарушений на 10 тысяч жителей. Наиболее криминализированными признаны Алтай, Чукотка и Карелия. Реже всего закон нарушали в Калмыкии, там 2 преступления на 10 тысяч человек, в Чечне 4 преступления на 10 тысяч человек, а в Дагестане 12 на 10 тысяч человек. Наиболее 4 миллиардов рублей направят на реконструкцию системы водоснабжения Избербаша. Проект направлен на улучшение качества водоснабжения самого Избербаша, а также соседних населенных пунктов. Это Каспийское, села Манаскент и Карабадахкенского района Дагестана. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов, прокладку трубопроводов, монтаж наружных электрических сетей и линий связи, а также гидротехнические работы. Срок завершения реконструкции намечен на декабрь 2028 года. Я напомню, в свою очередь, что Избербаш — это город с населением около 60 тысяч человек. Ситуация на Ближнем Востоке внесла серьезные коррективы в плане молодоженов, друзья. Все мы прекрасно знаем, что многие любят поехать в Дубай, так сказать. Им агентство развлечений срочно пришлось искать локальные площадки, подгонять смету, делятся собеседники нашего радио. Под вопросом из-за атак беспилотников сейчас практически все выездные мероприятия, в том числе внутри страны, дают трещину. Тему продолжит наша коллега Аулита Курмукова. Аулита, доброе утро, я расскажу вообще о свадебном сезоне в этом году.
2: Понятие современное. Свадьба, похоже, исчезла из лексикона. Тренды сейчас меняются в 5 раз быстрее, чем было еще 7 лет назад, и адаптироваться к ним практически невозможно. На это обращают внимание аналитики Pinterest. Они проанализировали 600 миллионов поисковых запросов будущих молодоженов по всему миру. Пары выступают за неформальность, эскапизм и комфорт. Гостям в этом сезоне, как пишет Vogue, позволили даже черный цвет в гардеробе, что исторически считался табу. Это база, и ей есть место на свадебной церемонии, говорят стилисты. А вот телефонов хотят видеть меньше. Число запросов на аналоговые фотобудки и видеокамеры на свадьбы за год выросло более чем в 100 раз. От диджитализации устали и московские заказчики, замечает основатель свадебного агентства «Черис» Анна Павлова.
3: Главный тренд – индивидуальность. Всем интересно, чтобы это было событие именно про них, про пару. Большое внимание также уделяется гостям. Много рукописного появляется. Хочется уйти уже от IT. Истории, аудитории, от цифрового контента. Пригласительные, например, могут быть, там, если морская тематика, какие-то ракушки и от руки написанные письма с печатями,
4: личным гербом пары. Локация – это всегда 50-60% успеха. Большая часть пар хотела бы проводить свадьбы не в Москве, в загородной площадке, на воде, в лесу, усадьбы.
2: Зумеры негативно воспринимают корпоративную политику и иерархию. Этого же принципа придерживаются в жизни. Их главный запрос – свадьба без правил и нередко без алкоголя. Они не хотят вау-эффекта, но надеются на обонятельную память. На московских свадьбах, например, появились парфюмерные бары с ароматом собственного дня и практически исчезли лишние гости, говорит гендиректор Лейбман Вединг Евгений Лейбман.
5: Если мы говорим о стоимости свадьбы и сравниваем ее с прошлым годом, порядок цен вырос на 30-50%. Самый популярный запрос сегодня в Москве – это 20-30 гостей, родные, друзья, все. При этом не сокращается бюджет. Меню в среднем в Москве 10-15 тысяч на человека банкетное. В целом, свадьба, вот как в Пинтересте, начинается в Москве от 3 миллионов рублей. Это минимальный порог, там, где можно проявить хоть какое-то новаторство. Бесконечности не существует. И за 30 миллионов, и выше ценник бывает. Но чаще всего это гонорар артистам.
2: Все больше клиентов теперь обращаются к профессиональным подрядчикам. А вот выездных свадеб стало меньше, отмечает организатор премии White Wedding Awards Артем Кинт.
6: В России больше 2000 агентств оперируют наиболее высокобюджетными проектами. То есть, а на самом деле их огромное количество. Сложность логистики, она, конечно, внесла корректировки. Дубай, Абу-Даби начали Саудскую Аравию продвигать. И сейчас количество резко сократилось, понятно, как там лететь. И у меня есть несколько клиентов, которые, и они от них отказались. Будут не в Дубае делать, а там в Турции, условно. Все проекты, которые планировались зарубежные, я думаю, что как минимум часть из них переключится, и они будут отмечать в России. Сейчас очень сильно развивается направление хоспиталити, количество площадок. Площадок растут в Ленинградской области, загородных каких-то там подмосковных. Причем это все достаточно высокого уровня. Плюс восток России, Алтай.
2: Самый популярный день для бракосочетания – 26 число. Оно зеркалит с годом. В Москве в красивые даты, по данным столичного ЗАГС, планируют пожениться 12,5 тысяч пар. Но больше всего заявок приходится на 16 июня. Выпадает сразу три шестерки.
1: А теперь это день в истории. На календаре 12 мая, друзья, сегодня в 1937 году короновали британского короля Георга VI, того самого, который позже стал известен благодаря фильму «Король говорит». В 1949 году в СССР официально сняли блокаду Берлина. Это стало одним из важных моментов начала, кстати, холодной войны. В 2002 году бывший президент США Джимми Картер прибыл в визит на Кубу. Впервые за много лет американский лидер посетил этот остров. А еще 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Так что если вы сегодня обязательно скажете спасибо людям, которые дали клятву Гиппократу, которые одновременно умеют лечить, успокаивать и делать укол так, что почти не больно. Вот такой вот день, друзья. Это важный, исторический и немного даже праздничный. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Радио Диалог FM. Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров, друзья, и следим за развитием событий в это утро. Турпоток из Саудовской Аравии к концу 2026 года может достичь 200 тысяч человек. Об этом заявил, кстати, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Напомню, что с накануне вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь наши граждане страны могут въезжать в Саудовскую Аравию, находиться на территории королевства без визы непрерывно, либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. Аналогичный безвизовый режим действует для граждан Саудовской Аравии при посещении нашей страны. По словам Кондратьева, безвизовый режим позволяет увеличить турпоток на 50%. Ну и, друзья, Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно, кстати, рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляет только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено вносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. Ну а в период дачного сезона мошенники стали чаще обманывать наших граждан, которые ищут загородные дома для аренды на лето. По данным правоохранителей, в интернете все чаще появляются объявления с идеальными дачами, которые привлекают фотографиями. В том числе, я напомню, что для наших граждан Дагестана, которые любят отдыхать за городом, на базах, это тоже новость касается, привлекательные фотографии на сайтах размещения этих самых номеров удобным расположением, подозрительно низкой ценой. При этом потенциальных арендаторов нередко торопят с решением и требуют внести предоплату за бронирование. В полиции отмечают, что во многих случаях таких домов не существует, а снимки оказываются украденными с других сайтов, более того, сделаны с нейросетями, тем более сейчас не разберешь. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь, блокируют жертву в мессенджерах и удаляют объявления. В Кирвер полиции советуют не отправлять предоплату до личного осмотра объекта. Если приехать самостоятельно невозможно, рекомендуется попросить знакомых проверить дом на месте. Кроме того, специалисты рекомендуют проверять фотографии, номера телефонов через поисковые системы. Нередко такие данные уже фигурировали в других мошеннических схемах. Особую осторожность следует проявлять, если арендодатели давят на срочность и говорят о большом количестве желающих. Об этом добавили специалисты. Ну и в рамках мирного плана Тегеран озвучил два требования к США. Представитель МИД Ирана уточнил, что речь идет о разморозке активов и обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе. Его слова передают ТАСС. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран сожалеет, что по вопросу урегулирования конфликта среди американского руководства преобладает точка зрения, которая навязана Израилем. Ранее я напомню, что Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Президент США назвал предложения Тегерана неприемлемыми. Ну и, друзья, Европейский Союз ввел санкции против 16 физических лиц и 7 российских организаций. В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны, Севастопольское региональное отделение, ДОСАФ, а также детских центров, включая Алые паруса в Евпатории и Орленок в Туапсе. Поводом, как утверждают в Брюсселе, стали размещение детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Европейскому бизнесу и общественным организациям запрещено поддерживать теперь с данными юридическими лицами любые финансовые отношения, а их активы в бланках ЕС подлежат заморозке. Ранее я напомню, что накануне Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Согласно, кстати, данным британского Минфина, под ограничения попали как физические, так и юридические лица. Но средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000 рублей. По данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 года он составил 12,5 тысяч рублей, то к марту 2026 года достиг более 25 тысяч рублей. Ну а число российских банков, которые столкнулись с убытками, увеличились почти в два раза по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России. В январе и феврале с трудностями столкнулись 60 банков. Это почти на 20% больше от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом жесткой денежной кредитной политики Центрального банка, которая привела к снижению объемов кредитования, к росту ставок по депозитам. Ранее в финансовом маркетплейсе «Финуслуги» сообщили, что в апреле в топ-20 крупнейших банков России там снизили среднюю максимальную ставку по накопительному вкладу до 14,23%. Средняя базовая ставка по накопительному счету после завершения промпериода или дополнительных условий теперь составляет 8%. Но риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Однако, по его словам, необходимо направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, в том числе пассажиров и экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка вируса. Гутерреш также выразил поддержку правительствам стран, которые работают над контролем и распространением данной инфекции. О ситуации, я напомню, что стало известно 3 мая. На лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. В Роспотребнадзоре нашей страны заявили, что хантавирус не представляет опасности для россиян. Ну а мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которая связана с якобы заменой ключей от домофона. Об этом РИА Новости рассказал куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпнова. Злоумышленники звонят жильцам и представляются сотрудниками управляющей компании или службы обслуживания домофонов. Они сообщают о якобы проводимой замене оборудования и предлагают оформить новые ключи. Для этого мошенники просят подтвердить данные и назвать код из СМС. После его получения они рассылают поддельное уведомление о взломе аккаунтов на госуслугах с призывом срочно связаться якобы с горячей линией. Испуганная жертва перезванивает по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. Храпунова предупредила, что далее начинается наиболее опасный этап давления, который может привести к потере денег или недвижимости даже. Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Кстати, по его словам, одна из разработок уже активно внедряется в Минздрав России. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения или скорой помощи. Об этом отметил Мурашко. Также глава Минздрава анонсировал внедрение других разработок, которые позволяют сократить сроки обработки некоторых данных. Число самозанятых в нашей России к концу 2026 года может вырасти до 18 миллионов человек, а к 2028 году до 23 миллионов человек. Такой прогноз, кстати, дали эксперты. По данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году количество самозанятых уже превысило 15,5 миллионов человек, увеличилось почти на 27%. Кстати, эксперты связывают рост с тем, что компании все чаще переходят на сотрудничество по гражданским и правовым договорам вместо оформления сотрудников в штат. Это, кстати, позволяет бизнесу значительно сокращать расходы, в том числе за счет отсутствия страховых взносов. По оценкам, кстати, Суперджоп, в начале 2026 года самозанятыми начала работа каждая пятая российская компания. Кстати, друзья, недавно у меня сидел человек, который ответственный за самозанятых в социальном фонде Республики Дагестан. У нас, она сообщила о том, что наш регион, Дагестан, занимает 3-е место по количеству самозанятых в Российской Федерации. Ну и онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите потребители внесли изменения, которые запрещают использовать старые платежные данные для автоматических списаний, если пользователь ранее отказался от их применения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документа оборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании, кстати, обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. Ведомстве подчеркнули, что пользователь теперь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании денег. Если после отказа сервис продолжит списывать деньги, компания должна будет вернуть средства в полном объеме. Исключение составит только оплата за период фактического использования услуги. Ну и крепкие социальные связи помогают людям дольше сохранять здоровье и активность, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. По словам ученых, общение снижает уровень стресса, а его хроническое воздействие может провоцировать воспалительные процессы, увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других проблем со здоровьем. Особенно важна возможность делиться переживаниями и участвовать в поддержку близких людей. Кстати, очень много молодое поколение, особенно они же, как мы в детстве, да, мы за общение, бегать куда-то. Так вот, молодое поколение, что заметил, они больше устают друг от друга, поэтому предпочитают просто сидеть в социальных сетях. Поэтому я

0: разъяснениями. Основная цель акции – это повышение информации граждан о безопасности детского отдыха в Дагестане и качества товаров для детей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Бизнес сохраняет контакты с самозанятыми. Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлицы оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начисления штрафов. Так работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники нашего радио отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. Их сегодня свыше 15 миллионов человек, о которых мы говорили. По данным, кстати, Федеральной налоговой службы, за год их стало больше на четверть. А в нашем Дагестане, я напомню, что наш регион занимает третье место по числу самозанятых в нашей стране. Тему продолжит Станислав Крючков. Стас, доброе утро, тебе слово.
1: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам. Другое – почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрии. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов – трудового и налогового – это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
3: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании Архитех ИИ, разработчика платформы Кодик Артем Карпов.
4: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают.
5: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
0: Немного о погоде, друзья. Утро в Махачкале сегодня бодрое, солнце работает без выходных, небо чистое, а настроение должно быть плюс 25, как сегодня обещает нам гидрометцентр. Даже если кофе пока только на плюс 7, друзья. Осадков синоптики сегодня не обещают. Редкий случай, когда прогноз звучит спокойнее, чем сообщение в родительском чате. Так что смело планируйте день, прогулки и вечерние встречи. Главное, не забывайте очки от солнца и хорошее настроение. Ну а если настроение забылось дома, оставайтесь с Диалог ФМ, мы это попробуем исправить. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности постоянного представительства Дагестана при президенте Российской Федерации назначен Хаджимурат Кожлаев. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана. Ранее я напомню, что господин Кожлаев занимал должность заместителя постоянного представителя Дагестана. На этой должности он курировал взаимодействие с диаспорами и студенческими объединениями дагестанцев в Москве и в Московской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов сообщил, что в этом году в республике откроются 33 агрокласса, которые будут обеспечены всей необходимой техникой. Работа по созданию агротехкласса ведется в рамках федерального проекта «Кадры АПК» и национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На реализацию программы в текущем году в регионе направлено свыше 93 миллионов рублей. Гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев сообщил, что в первом квартале этого года грузопоток между портом и Ираном вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика, я напомню, что наращивает экспорт зерна и импорт цемента. По словам Джамала Алиева, в то время как у других портов Каспия в 2025 году грузопоток снизился на 30-70%, а Махачкалинский порт показал почти 5% роста. Но Госдума в весеннюю сессию планирует принять закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Российская газета». Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал меньше 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается и содержания членов семьи. Если требование не выполняется, патент или разрешение на работу не продлят. Выехать из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 календарных дней. Но правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Упрощенный порядок оформления заработал, я напомню, что в сентябре 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними. Но эксперты лаборатории Касперского проверили 231 миллион уникальных паролей и пришли к тревожным выводам. 60% из них взламывают меньше, чем за час, 48% всего за минуту. Данные, кстати, приводит киберполиция МВД России, об этом сообщает «Комсомольская правда». Специалисты призывают граждан серьезно отнестись к своей цифровой безопасности и пересмотреть пароли. Ну и в конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет 74 рубля 30 копеек. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом», матч в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут в финальной серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нутюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нутюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Ингушетия, Чечня и Дагестан оказались в конце рейтинга российских регионов по динамике зарплат. Рост зарплат в этих регионах невысок по сравнению с общероссийским. Дагестан занял 83-ю строчку. По данным исследования, половина населения республики начнет получать зарплату в 200 тысяч рублей и более с учетом покупательской способности только через 15 лет. Четверть жителей через 11 лет. Для сравнения, лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ достигнет этого показателя для половины населения уже через 5 лет и 7 месяцев. В среднем по России зарплата половины работающих превысит 200 тысяч рублей через 8 лет. Последнее, 85-е место заняла Ингушетия. Срок достижения порога для половины населения составил 22 года. Чеченская республика расположилась на 84-м месте, Северная Осетия на 81-м, Карачаево-Черкесия на 79-м. Выше всех регионов Северного Кавказа в рейтинге оказался Ставропольский край – 78-е место.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете.ру рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Суперджоп». Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян. Треть малого бизнеса может закрыться, прогнозируют в Госдуме. Четверть облигаций в зоне риска дефолта. Строительная отрасль в России входит в острую фазу кризиса. Позитивная новость: в России в два раза выросли пенсии, но есть нюанс. И переходим к новостям. В России в два раза выросли пенсии, но в чем нюанс? Это за последние 10 лет, заявили в Росстате. В марте 26 года средняя пенсия достигла примерно 25 тысяч рублей. А в марте 2016 года, 10 лет назад, была 12,5 примерно тысяч рублей, то есть в два раза выросли. При этом средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем в 3 раза. В ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян. Несмотря на то, что у многих компаний спрос падает, у них дела очень некомфортно, для них обстоят, работы меньше, но они не спешат увольнять персонал, опасаясь, что потом не найдут достойного кандидата из-за дефицита на рынке труда. И предлагают вместо увольнения неполную занятость, отправляя работников на простой или сокращенный день. По оценке ЦБ, это приводит к менее эффективному распределению рабочей силы. Компании с растущим спросом, пойди найди, правда, такие сегодня, не могут расширять производство из-за нехватки персонала, тогда как другие продолжают удерживать работников. В Госдуме в то же время заявляют, что треть малого бизнеса может закрыться. Это депутат Делягин такой заявил. Оставшиеся компании могут уйти в тень. Это связано с падением спроса из-за охлаждения экономики, высоких ставок, дорогих кредитов, давления внешних конкурентов, усиления монополий, рост налогов, конечно же, и административная нагрузка. Вот и Россия бизнес сообщил о падении потребительского спроса. В этом году 38% компаний назвали это главным ограничением. А в целом оборот малого и среднего бизнеса в первом квартале 2026 года снизился на 16%. Просроченная задолженность при этом российских компаний превысило 8 триллионов рублей, год назад было 6,7, что демонстрирует довольно тревожный тренд роста финансовой нагрузки на бизнес. В России выросло число ИП на 7%. Казалось бы, растет число ИП, это хорошо, но на самом деле это те, кто начинают закрывать свои юрлица и переходить в формат ИП, чтобы снизить так или иначе налоговую нагрузку. Ну, где есть такая возможность? Кто-то дробиться начинает активнее. Около 6 триллионов рублей составил дефицит федерального бюджета за январь-апрель. Связано это с опережающим финансированием расходов, то есть они авансируются, многие расходы заранее в начале года, сообщают в Минфине. Но, конечно, дефицит очень серьезный сегодня. Это один из факторов серьезных трудностей в экономике. Европа планирует блокировать VPN-сервисы, так как через них граждане обходят ограничения в сети, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии. Вот видите, некоторые россияне хотели жить как в Европе. Но, как видим, Россия опережает Европу в некоторых вопросах, в частности, про этот самый VPN. Четверть облигаций в зоне риска дефолта, по оценкам экспертов. За первый квартал 2026 года зафиксировано 11 технических дефолтов. Это примерно половина от того, что было за весь 2025 год. Причина – высокая ключевая ставка, повышение НДС, наиболее уязвимые эмитенты из топливного ритейла, логистики и девелопмента. Вот так по облигациям с фиксированным доходом. Доход фиксирован, а выплаты нет. В целом, конечно, сегодня облигации крупнейших компаний и федерального займа остаются достаточно интересны, а вот более мелких компаний, особенно высоко закредитованных, под особо высоким риском. В России могут ввести период охлаждения для денежных переводов пенсионеров. На сумму более 50 тысяч рублей предлагают в Госдуме это сделать, чтобы сотрудники банков обзвонили пенсионера, выяснили, кому, зачем, как он переводит, и попытались таким образом дополнительно защитить пенсионера от мошенников. Акции производителя унитазов подскочили на планах сфокусироваться на искусственном интеллекте. Японский производитель унитазов Toto заявил, что они будут увеличивать инвестиции в свой бизнес по производству керамических компонентов для микросхем, используемых в ИИ-дата-центрах. То есть не просто решили искусственный интеллект в унитазы добавить, нет, чтобы когда к нему подходишь, он приветливо крышкой махал, а хотят свою инфраструктуру использовать для усиления поставок в дата-центры, которые, собственно, сегодня очень на пике находятся из-за огромных мощностей, требуемых для искусственного интеллекта. Инвесторы сломали рынок аренды. Резкий рост предложения студий наблюдается в первом квартале 2026 года в России. Впервые количество выставленных на аренду студий превысило количество квартир с тремя или более комнатами, причем сразу на 12%. Максимальный годовой рост арендного предложения в Питере на 47%, а в крупных городах на 32%, правда, в Москве всего лишь на 5%. Строительная отрасль входит в острую фазу кризиса, полагают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Давление создают низкий спрос, никто не покупает, из-за высокой стоимости ипотеки, которая недоступна сегодня большинству. Семейную ипотеку тоже сильно подрезали. Все это приводит к очень серьезному падению продаж в стройке, и совокупный долг почти в 5 раз превышает прибыль отрасли сегодня. То есть компании-застройщики сегодня берут все новые займы, чтобы рассчитаться по старым обязательствам. Так увлеклись строительством, что незаметно начали возводить уже не жилые комплексы, а пирамиды, вдохновившись примерами коллег из Древнего Египта. Регионы полюбили удаленку. Москва и Питер при этом предпочитают офисы. Еще недавно удаленка и гибридный формат в основном были характерны для Москвы и Питера, но сегодня в регионах стали активнее пользоваться удаленкой. И их жители значительно опережают Москву и Питер по проникновению данного формата. А вот в Москве и Питере, наоборот, все больше возвращают сотрудников в офисы. Экспертам запретили прогнозировать рост цен на продукты и бензин, потому что подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. То есть кто-то сказал, что цены будут расти, все побежали покупать, и цены выросли. Вот такое самосбывающееся пророчество. На всякий случай, чтобы не прогнозировали.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
4: Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России резко выросла выдача автокредитов. По итогам первого квартала банки выдали покупателям займов на общую сумму больше 300 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Но позитив довольно сдержанный. В деньгах рынок растет, а в штуках нет. Что в этом, что в прошлом году, в первом квартале выдали чуть больше 200 тысяч кредитов, то есть доступность новых автомобилей остается прежней. Но при этом покупатели выбирают более дорогие модели. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО и бумажный бланк Европротокола. Они могут понадобиться на случай ДТП. В самый неподходящий момент может не работать мобильный интернет. Из-за этого не получится воспользоваться мобильными сервисами для заполнения Европротокола. Придется вызывать сотрудников полиции, а срок ожидания в таких обстоятельствах может быть долгим. Кроме того, у дорожных инспекторов может не работать служебный сервис для проверки наличия страховки. Это тоже может задержать в поездке. Наследникам могут разрешить пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Подготовленную в Госдуме инициативу скоро рассмотрят в Министерстве юстиции. Предлагается ввести документ временного пользования автомобилем. Его нужно будет получать у нотариуса. Сейчас из-за особенностей права наследования машина зависает на полгода. Иногда и дольше. Даже если наследник вписан в ОСАГО и является фактически владельцем, пользоваться автомобилем он не может. Исключение есть только для родственников погибших военнослужащих. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца, ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения. Сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобна, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку. Он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии.

0: А ты вот на что ориентировалась?
1: У нас был клиент, которых мы несколько месяцев возили, ну, это буквально в ноль. Там просто вышло недопонимание по цене, а собачка была на инвалидной коляске. Я работаю как бы все-таки сама на себя, с меткой официально, как таковых. Правил нет, но есть нюансы. Если человек едет с собакой, да, все-таки он контролирует животное, потому что кошки, как правило, едут в переноске. Есть собаки более активные, например. Если собака едет без сопровождения, я ее фиксирую. Вот куда ремень вставляется безопасности, там такая же штучка, просто за шлейку или за ошейник. Безопасность и комфорт животного у меня в приоритете. Если вот собака тяжело дышит, у нее там слюни, например, могу предложить, там, если это с сопровождением или если без, остановиться, предложить там водички, приоткрыть как-то окна, чтобы там свежий воздух как-то... В общем, разные варианты. Бывает, что я могу собаку, там, особенно если маленькая собака, я вижу, что очень сильно собака переживает, я напишу там хозяйке, я говорю, вы не против будете, если я вперед, там, например, поставлю, я не знаю, переноску, или бывает, что они там в лежаночках маленьких едут. После того, как видео стало вирусным, назовем это так, объявлений с такой услугой стало, правда, больше. Многие вообще такие, я не знал, что такое есть. Мне писали тоже, ой, я тоже хочу, что для этого надо? Наверное, я делаю неплохое дело. И все как раз писали, что вы супер. Я нигде не писала, я нигде не отвечала, что я это делаю абсолютно на волонтерской какой-то основе. У меня нет возможности этим заниматься вот так. Практически каждый, с кем я общалась, пока мы едем, сказал, что он сталкивался либо с негативом от водителя там, такси, либо с тем, что проблема уехать, особенно с большой собакой.
0: Самая нелюбимая часть работы – это действительно даже не уборка. Периодически ты морально, эмоционально устаешь от обстановки на дорогах, от водителей, злых водителей.
1: Я мечтаю, чтобы не было виз. Чтобы можно было проще путешествовать, проще обмениваться опытом. Московский сельскохозяйственный институт. Я училась заочно, но я уже тогда понимала, что это вот такая базовая, минимальная какая-то база. Я пошла в университет современной кинологии и сразу же внесла предоплату, курсы, ну не как курс, обучение на полтора года. Это будет называться специалист по поведению собак.

0: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Эксперты рассчитали доступность электроэнергии для жителей регионов России, сопоставив среднемесячную зарплату и тарифы. А Дагестан оказался в числе субъектов с низкой стоимостью киловатта. Жители республики платят 4 рубля за киловатт-час. Тарифы до 5 рублей зафиксированы также в Красноярском крае, Чечне и Новосибирской области. Самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и Хакасии, а самая дорогая – на Чукотке. Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами, пишет ТАСС. Население Пакистана превышает 250 миллионов человек. В стране острая безработица. Почти 40% граждан живут за чертой бедности. Продажи «Лады» на Северном Кавказе упали на треть в апреле этого года. Продажи новых машин составили 4,1 тысяч штук. Это на 16,4% меньше, чем в апреле прошлого года, когда было реализовано 5 тысяч автомобилей. Туристический поток в Россию из зарубежных стран вырос в первом квартале этого года на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 293,2 тысяч визитов. В топ стран, граждане которых посещали Россию с туристическими целями, вошли также Китай, Туркмения и Турция. Китайцы выпустили первого пилотируемого мехатрансформера за 574 тысячи долларов. Это полноценный гражданский робот весом около 500 килограммов, в который помещается человек. Он может трансформироваться и управляться пилотом. Компания-разработчик отдельно попросила владельцев использовать его в дружелюбных целях. Клещи массово атакуют россиян. Всего за неделю они покусали более 43 тысяч человек. Сильнее всего пострадали жители Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и Ленинградской областей. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
5: Баскетболисты Оклахомы отправили на нокдаун Лос-Анджелес Лейкерс, победив в гостевой встрече. Чемпионы выиграли с огромной разницей. Счет поединка 131-108 в пользу Оклахомы, которая ведет в серии до 4 побед уже 3-0. Следующий и, возможно, заключительный матч в этом соперничестве пройдет во вторник. Напомним, что Оклахома в плей-офф этого сезона еще ни разу не проигрывала. В 1/8 финала досталось Фениксу, который проиграл 0-4, попав под своеобразный каток. Набирает обороты многодневка Джиро д'Италии. Третий этап протяженностью в 175 километров выиграл опять французский велогонщик Поль Манье, который побеждал и на первом этапе. Но не он лидирует в генеральной классификации. Здесь пока впереди уругвайский велогонщик Гильермо Томас Сильва. Футболисты «Арсенала» в английской премьер-лиге уже третий тур подряд побеждают сухую. Канониры обыграли 1-0 в этом туре «Вест Хэм» и в чемпионской гонке оторвались от «Манчестер Сити» на 5 очков. Но у «Ман-Сити» игра в запасе 13 мая с «Кристал Пэлас», у лондонского «Арсенала» до финиша 2 матча с «Бернли» дома и с тем же «Кристал Пэлас» в гостях. В испанской премьере очередное «Эль Классико» прошло без француза Килиана Мбаппе, который получил травму накануне. «Барса» обыграла «Реал» 2-0, забив 2 мяча уже к 18-й минуте и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. «Барселона» выиграла золотые медали в 29-й раз в истории, у «Реала» 36 побед в испанском чемпионате. В Национальной хоккейной лиге «Каролина» отправила в отпуск Филадельфию, победив в серии 4-0 и в заключительном матче 3-2 в овертайме. В первом раунде хоккеисты «Каролины» прошли 4-0 «Оттаву», так что команда 8 побед подряд одержала. В Кубке Стэнли, когда все раунды проходят до 4 побед, это первый такой случай, начиная с 1987 года, когда команда в сухую выиграла обе серии. А вот другой фаворит нынешнего розыгрыша, «Колорадо», оступился и проиграл 1-5 «Миннесоте», но идет в серии 2-1. Следующая встреча во вторник. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала на турнире в Риме, добившись успеха в 2 сетах в матче с филиппинкой Александрой Эалой. Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, надо пройти чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Эта встреча пройдет сегодня вечером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: У суфи однажды спросили: «Кто направил тебя на путь?» Он ответил: «Пес. Как-то раз я увидел пса. Его мучила жажда, он стоял у воды, но всякий раз, наклоняясь к ней, видел свое отражение, пугался и отскакивал. Он думал, что там другая собака. Но когда жажда стала нестерпимой, пес отбросил страх и прыгнул в воду. Отражение исчезло. Пес обнаружил, что препятствие, которым был он сам, между ним и тем, что он искал, исчезло.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Ингушетия, Чечня и Дагестан оказались в конце рейтинга российских регионов по динамике зарплат. Рост зарплат в этих регионах невысок по сравнению с общероссийским. Дагестан занял 83-ю строчку. По данным исследования, половина населения республики начнет получать зарплату в 200 тысяч рублей и более с учетом покупательской способности только через 15 лет. Четверть жителей через 11 лет. Для сравнения, лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ достигнет этого показателя для половины населения уже через 5 лет и 7 месяцев. В среднем по России зарплата половины работающих превысит 200 тысяч рублей через 8 лет. Последнее, 85-е место заняла Ингушетия. Срок достижения порога для половины населения составил 22 года. Чеченская республика расположилась на 84-м месте, Северная Осетия на 81-м, Карачаево-Черкесия на 79-м. Выше всех регионов Северного Кавказа в рейтинге оказался Ставропольский край – 78-е место.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
5: С 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд России автоматически, без необходимости визитов в разные клиентские службы и подачи заявлений, проводит в каждом августе. Парламентарий отметил, что прибавка формируется из страховых взносов, уплачивавшихся работодателем за пенсионера в течение всего прошлого года. Ее величина зависит от официальной заработной платы и количества пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за 2025 год. Максимальный размер прибавки составляет 470 рублей. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие 3 суток, поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, информация об аномальных явлениях дается максимум на 3 суток вперед, поэтому утверждать, что июнь точно окажется экстремально жарким, нельзя. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ряде федеральных округов температура в июне может быть выше нормы примерно на 1 градус. Речь идет о регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Северо-Западе Красноярского края. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: Диалог ФМ. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали 2 транспортных средства, находившихся в розыске. Это автомобиль «Тойота», разыскивался по линии Интерпола, инициатор управления МВД России по городу Грозный. И автомобиль марки «Джек GS8» разыскивался по линии Интерпола, инициатор Республика Казахстан. Транспортные средства задержаны, проводится дальнейшая проверка. С 4 по 10 мая 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек, среди которых один ребенок. Получили ранения различной степени тяжести 55 человек, в том числе 7 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
4: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Личный коуч.
1: Представьте, что ваш маркетинг – это запертая комната, за которой лежат ваши будущие клиенты и ваша прибыль. У вас в руках есть три разных ключа, чтобы ее открыть. Первый ключ – быстрый и недорогой, но он открывает замок только один раз. Это фрилансер. Второй – блестящий и дорогой, он обещает открыть любую дверь, но вы не до конца понимаете, как он устроен – это агентство. А третий – тот, который вы вытачиваете сами. Это долго и сложно, но именно этот ключ становится частью вашей системы и открывает главную дверь к маркетингу. Какой ключ выбрать? Ошибка в этом выборе – это то, что отличает успешный рост от слитого бюджета. Вариант первый – наемник. Магия и риски фрилансеров. Фрилансер – это, по идее, первый и самый очевидный ответ, который приходит в голову, когда нужно решить конкретную понятную задачу. Настроить таргетированную рекламу, написать тест для сайта, сделать дизайн презентации. Фрилансер – это специалист узкого профиля. Это ваш наемный снайпер, который должен прийти и сделать один точный выстрел по четко обозначенной цели и уйти, получив свою оплату. В чем его огромный неоспоримый плюс? В гибкости и скорости, конечно. Вам не нужно нанимать его в штат, платить налоги, организовывать рабочее место, думать о его мотивации и карьерном росте. Вы платите только за конкретный измеримый результат. Это идеальный вариант для тестирования гипотез, для закрытия разовых задач, для проектов, где вам нужна узкая и глубокая экспертиза на короткий срок. Но в чем его фундаментальный минус и главный риск, о котором большинство забывает? Фрилансер никогда не будет думать о вашем бизнесе стратегически, и он не должен этого делать. Это не его работа. Его задача – качественно выполнить техническое задание. Он специалист, а не тактик, и тем более не стратег. Он не будет глубоко погружаться в ваш продукт, вашу миссию, вашу долгосрочную какую-то цель. Он не будет переживать за вашу прибыль. Он сделает ровно то, в чем вы его попросили, и то не всегда. И если вы сами не до конца понимаете, что вам нужно, или поставили ему неверную задачу, он просто очень профессионально и эффективно сделает ошибку за ваши деньги. Проблема в том, что большинство предпринимателей ждут от фрилансеров в роли партнера. Они ждут, что он придет и сам все придумает. Но наемный снайпер не разрабатывает план всей военной кампании. Поэтому работать с фрилансерами нужно с позиции очень четкого понимания, что вы хотите. Они идеальные руки, но только тогда, когда у вас есть своя голова. Ну что, если у вас нет времени или экспертизы, чтобы управлять десятком разных снайперов, и вам нужна не просто одна выполненная задача, а целый работающий механизм, здесь многие предприниматели смотрят в сторону второго варианта – маркетинговое агентство, и часто попадают в очень дорогую ловушку. Агентство, на первый взгляд, кажется идеальным решением. Это целая команда профессионалов под ключ. Там есть и таргетологи, и дизайнеры, и копирайтеры. Они обещают взять всю вашу головную боль на себя и принести результат. Вы подписываете контракт на внушительный сумму и расслабляетесь, ожидая магии. Но магия происходит не всегда. Раньше я сам всегда занимался маркетингом, потом решил отходить от операционки и начал тестить фрилансеров, но очень быстро устал от того, что они постоянно куда-то пропадают. В итоге решил обратиться в самое дорогое и известное агентство у себя в городе. Я подписал контракт на 500 000 рублей в месяц и был уверен, что за такие деньги профессионалы точно решат все мои проблемы, потому что когда-то у меня было такое агентство, и я, собственно, решал такие задачи. Что в итоге получил через 2 месяца? Красивые, глянцевые, но абсолютно шаблонные посты в соцсетях, которые никак не отражали уникальность и высокий какой-то статус моих клиник. Рекламную кампанию, которая приводила нецелевых лидов, ищущих самые дешевые методы лечения по акции, но без реального роста записей на прием к нужным специалистам. Я был в ярости и чувствовал себя обманутым. Когда мы начали разбираться, в чем проблема, мы увидели классическую ситуацию. Агентство работало конвейерно методом. Они не погружались в суть моего бизнеса, в его ценности, в портрет его идеального пациента. Они просто использовали те шаблоны, что и для десятков других своих клиентов. Салоны красоты, рестораны, фитнес-клубы. А менеджер, который с нами общался, был просто хорошим продавцом, а не маркетологом-стратегом. Какой мы тогда урок из этого вынесли? Агентство – это мощный инструмент, но только если вы умеете им управлять. Вы не можете просто отдать им свой маркетинг. Вы должны относиться к агентству как к подрядчику. Вы должны прийти к ним с уже готовой стратегией, с максимально четким пониманием своего клиента со своими целями и требовать от них не красивые посты, а конкретные измеримые KPI. Агентство – это не замена вашей маркетинговой стратегии, это лишь инструмент для ее реализации. Итак, Фрилансеры – это операционка. Агентство – это аутсорс процессов, который требует жесткого контроля. Но что, если вы хотите, чтобы маркетинговая ДНК, чтобы экспертиза и стратегия росла внутри вашей компании? Тогда мы приходим к третьему, самому сложному, самому дорогому, но к самому мощному решению. Вариант третий – свой человек. Когда пора нанимать маркетолога в штат? Это один из самых страшных и самых важных шагов в жизни предпринимателя. Я сам оттягивал этот момент очень долго. Почему? Потому что это большая ответственность, это постоянные расходы на зарплату, налоги, рабочее место и главный страх, который сидел у меня в голове. А вдруг я найму не того и просто сожгу деньги? Я долгое время был бутылочным горлышком в своем бизнесе. Вся стратегия, все ключевые решения по маркетингу были замкнуты на мне. Я сам придумывал идеи, сам писал тексты, сам контролировал подрядчиков-фрилансеров. И в какой-то момент я понял, что бизнес перестал расти. Он уперся в потолок моего личного времени и моей энергии. Я больше не мог тащить все на себе и тупо выгорал. Именно тогда я принял решение нанять своего первого маркетолога. И моя первая попытка была абсолютно провальной. Я нанял хорошую девочку-исполнителя, которая просто ждала от меня задач. Она делала только то, что я ей говорил. В итоге я не освободил себя, а просто добавил себе еще одного подчиненного, которому нужно было все разжевывать. Я потратил 3 месяца и в итоге ее уволил. Но со второй попытки я нашел того самого человека. Это был не просто исполнитель. Это был человек, который начал думать вместе со мной. Который приходил не с вопросом, что делать, а с предложением. И говорил: я проанализировал конкурентов, вот новые идеи, давайте пробовать. Который начал болеть за результат так же, как и я. Он начал спорить со мной, доказывать свою точку зрения. И это было прекрасно. В тот момент, когда он появился, произошла магия. Я впервые почувствовал, что я не один. Что есть один мозг в компании, который думает о росте. Это освободило мою энергию для решения по-настоящему стратегических задач. Да, это дорого, да, это большая ответственность, но только свой собственный вовлеченный человек в команде может стать настоящим партнером и драйвером роста, а не просто исполнителем. Он становится частью ДНК вашего бизнеса. В итоге, что выбрать, фрилансера, агентство или сотрудника в штат? Друзья, на самом деле здесь нет правильного ответа, есть только правильный выбор для вашего текущего этапа. Если вам нужно решить разовую понятную задачу с минимальными рисками, берите фрилансера. Если у вас есть бюджет и четкое понимание процессов, но нет времени или желания управлять ими самостоятельно, ищите компетентное агентство. А если вы чувствуете, что уперлись в потолок и вам нужен партнер, который будет расти вместе с бизнесом и строить компетенцию внутри, начинайте долгий, но самый благодарный путь поиска своего человека в команду. Главное – принимать это решение не интуитивно, а системно, понимая все плюсы и риски каждого из этих ключей.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Диалог.ФМ. Это этикет.
3: Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп. Его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова. Если вы не наелись, лучше попросить добавку. А если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди еще горячее блюдо?
2: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы – почти 4 миллиона долларов, подсчитал РИА Новости, по данным американской статслужбы. Так, Российская Федерация ввезла американские контактные линзы на 3 миллиона 700 тысяч долларов против 1 миллиона 300 в феврале. Импорт подскочил почти в 3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с декабря 2022 года, когда импорт достиг 4 миллиона 300 тысяч долларов. По итогам марта Россия стала 7-м крупнейшим покупателем контактных линз из США. В топ-10 также вошли Япония, Канада, Великобритания, Германия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Бельгия и Австралия.
0: Деньги дороги, как память.
1: Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на него с 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали на 4,5%, добавили в Союзе. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы. Цены снизились на 3,2 и на 2,4, соответственно.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Средняя зарплата новых сотрудников в России в среднем составляет 96,5 тысяч рублей. При этом она растет быстрее, чем трудовые доходы работников с большим стажем, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, средняя заработная плата сотрудников, которые работают в компании менее года, составила за октябрь прошлого года 96,5 тысяч рублей. При этом еще двумя годами ранее она была 71 900. Таким образом, зарплата увеличилась на 24 600 рублей или на 34% быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем работы в одной компании. При этом новые сотрудники-мужчины получали в прошлом году в среднем 114 800 рублей, а женщины – 76 800. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какую нишу выбрать? Как вообще открыть бизнес и начать реально зарабатывать деньги?
2: На самом деле, говоря через мой опыт, то я точно бы не начинал сейчас бизнес с того, чтобы решить вообще ООО регистрировать или ИП. Это не самое важное, не самое главное сейчас. Намного важнее начать что-то делать, начинать предпринимать. И это не открытие ООшки. Это самое простое, это решается достаточно легко. Второе, я точно не тратил время на разработку логотипа будущей компании, придумывание названия. Это все мишура, вода, и это не самое главное. Я бы точно не стал рисовать эти логотипы, придумывать корпоративный стиль, придумывать сайт, и вот это вот все. Это точно не самое главное. И третье, я бы точно не снимал сразу же офис, не вписывался ни в какие постоянные расходы. Точно офис можно будет снять потом, когда пойдут первые продажи, когда я заработал бы первые деньги. А вот что бы я бы точно делал, то у меня есть 5 принципов, исходя из своего опыта, которые бы я точно сделал, по которым бы пошел. И первый принцип – это попробуй сделать бизнес там, где ты разбираешься. Что это значит? Займись той сферой, где у тебя есть высокое разрешение. Если ты всю жизнь занимался бухгалтерским учетом, и ты, соответственно, в этих проводках, отчетах, знаниях законодательства разбираешься лучше, чем кто-либо другой. Да, тебе может казаться, что это так все просто, это все скучно и так далее, но это как раз ошибка профессионала, который думает, что все точно так же круто и классно разбираются в том, в чем ты лучше всего разбираешься. Это далеко не так. Скорее всего, в своей сфере, если ты там работал достаточно долго, то ты шаришь намного лучше всех остальных. И почему бы не сделать на этом бизнес? Например, если бы я был бухгалтером и решил заняться своим бизнесом, то первое, что бы я сделал, я бы взял несколько каких-то юрлиц, своих коллег, товарищей, возможно, бы дал где-то объявление на Авито о том, что я оказываю бухгалтерские услуги. При этом, для того, чтобы наработать клиентскую базу, брал бы первых клиентов вообще за некосмические деньги и очень трезво оценивал стоимость своих услуг. После того, как я наработал бы себе клиентскую базу, взял бы 10-15 компаний, которые мне генерировали каждый месяц определенную выручку, и я понимал, что физически я уже не справлюсь с большим количеством компаний, я бы нанял первого сотрудника. А я бы взял его в штат, и этот бухгалтер позволил расширить количество вообще компаний, которые мы обслуживаем. И, соответственно, так бы я прирастал и заработал бы деньги, в данном случае, на том, чем я больше всего разбираюсь, на бухгалтерских услугах. Подумайте о том, в чем вы лучше всего разбираетесь, где вы реально работали и зарабатывали деньги, где вам люди платили деньги за ту работу, которую вы делаете. И попробуйте применить эти знания для того, чтобы шаг за шагом, сначала делая эту деятельность самостоятельно, а потом нанимая туда людей, сделать на этом бизнес. Второй принцип, он вытекает из первого. Если в какой-то теме вы не разбираетесь, но при этом вы очень хотите, чтобы у вас там был бизнес, то вам в этой теме нужно разобраться. Например, владелец Додо Пиццы Федор Овчинников в свое время, перед тем, как начать вообще заниматься бизнесом пиццерий, у него был книжный магазин, он торговал книгами, но после того, как этот бизнес закончился, он решил заниматься общепитом, потому что есть люди будут всегда, и решил, что он откроет пиццерию. Но для того, чтобы открыть пиццерию, нужно было понимать, а как вообще устроены бизнес-процессы внутри пиццерии. Как готовят пиццу, как правильно выбрать какие-то ингредиенты, где их вообще закупать и так далее. И для того, чтобы во всем этом разобраться, он поехал в Санкт-Петербург, устроился в пиццерии и какое-то время поработал пиццемейкером, то есть реально сам катал, делал пиццы и понимал на своих кончиках пальцев, собственно, как это все устроено. И из этого следует принцип, что если ты хочешь разобраться в какой-то теме и потом сделать там бизнес, стань профессионалом в этой теме. Есть такая уже избитая, наверное, фраза: поработай в теме 10 тысяч часов, и ты точно в ней разберешься, и вот после этого можно в этой теме открывать свой бизнес. И следующий принцип – это научитесь считать цифры. Лучший способ – взять какой-то товар и пойти начать торговать им на ВБ. При этом вам, как начинающему предпринимателю, от ВБ вы сможете получить возможность и доступ к аудитории, то есть не нужно будет заниматься маркетингом. Да, конечно, все равно нужно будет, но не то, как если бы это делать вообще с нуля, с чистой страницы в интернете, ища покупателей с нуля. Маркетплейс все-таки обеспечивает какой-никакой маркетинг. Во-вторых, вам не нужно будет заниматься продажами, потому что по факту продажа осуществляется на площадке. Ваша задача будет оформить правильно карточку товара, сделать классные фотографии, классное описание. Но одно из важных вещей, которые вы сможете научиться на ВБ, это умение считать цифры. Комиссии, доставки, какую цену установить, где закупить. И при этом вы не играете в каком-то теоретическом поле, да, а вы играете на реальные деньги, как в покере. Одно дело играть в покер на фишке, которые ничего не стоят, а другое дело играть реальными деньгами. Здесь вы закупаете товар на свои кровные. Какой-то товар я рекомендовал бы закупить не сразу больших количеств, а попробовать что-то небольшое, не пулять туда сразу все деньги. Но если у вас получился успех на маркетплейсе, то вы что-то из себя представляете, и вы умеете считать цифры. Вообще, маркетплейс – это такая мясорубка, где многие теряют деньги, не умея правильно считать, собственно, зарабатывают они или нет. Но если вы научились торговать в плюс на маркетплейсе, то и большой бизнес, скорее всего, вам по плечу, потому что вы сможете держать его финансово на плаву и реально применить свои знания там. Например, один из моих знакомых занялся продажей шевронов на Wildberries. У него небольшое производство этих шевронов было организовано в городе Тула. И там, шаг за шагом, считая аккуратно себестоимость этой истории, ему удалось достаточно небольшой срок выйти на 300, а потом 500 тысяч рублей чистыми каждый месяц шевронов. Казалось бы, шеврон, который стоит, ну сколько там, 100 рублей на маркетплейсе, а он делает на этом целый бизнес. Четвертый принцип – не гонись за хайповыми нишами, а делай бизнес для другого бизнеса. Что это означает? Например, во времена золотой лихорадки, когда в Америку ринулось огромное количество людей со всего мира для того, чтобы искать золото, стабильные деньги на этой аудитории зарабатывали люди, которые продавали им лопаты, обслуживали в плане стирки и прочих бытовых услуг, а также различные отели, которые были там построены, тоже заработали деньги. То есть больше заработали не сами золотоискатели, а те предприниматели, которые организовали сервис и продажу того, что нужно для них. То есть этот принцип можно назвать «продавай лопаты, а не золото». Как это применить в реальной жизни? Например, сейчас большое количество предпринимателей занимается продажами товаров на Wildberries. То есть они находят товар, выбирают его, делают описание, выкладывают этот товар, вкладывают свои деньги для того, чтобы товар закупить и поставить на маркетплейс. Но вы можете заниматься тем, чтобы как раз для этого бизнеса

0: расходники, стаканчики, салфетки, какие-то прочие вещи, которые нужны для кофейни. Или поставлять то же самое зерно, обрабатывать его, или покупать оптом, а затем продавать в розницу, или вообще заниматься обслуживанием кофемашин, оказывать сервис для кофеен по тому, чтобы чистить эти кофемашины. Принцип один и тот же. Мы не делаем сам этот бизнес непосредственно, а мы обслуживаем этот бизнес, представляем услуги или поставляем товары для этого бизнеса. Ну и последний принцип, которым я бы руководствовался, это идти в те ниши, которые вечны. Во-первых, люди всегда будут есть. Поэтому ниша еды, готовой еды, поставки еды, ниша, где можно прийти, куда можно и покушать, она будет вечная. Или ниша, связанная с мусором. Люди всегда будут мусорить, и всегда будет потребность этот мусор утилизировать, очищать, увозить и так далее. Поэтому посмотрите вокруг, какие ниши конкретно в вашем городе или регионе, где вы живете, окружают вас. Возможно, это песок, возможно, это какие-то услуги, постройки или с чем-то еще связаны, или что-то еще. Но по-любому вокруг вас много различных ниш и возможностей. Просто не нужно к этому относиться так, что вы условно смотрите на нишу какого-нибудь кровельного материала и понимаете, что как мне в моем городе или деревне вообще заняться этим кровельным материалом. Кажется, что от момента того, что вы бы занялись чем-то, что-то делали полезное в этой нише, до завода, это вообще просто километр. Но приведу историю, как начиналась компания «Технониколь». Ребята еще студентами приходили в различные организации и предлагали им, по сути, отремонтировать крышу. С вас материал, с нас бригада, с вас оплата работы. И они начали заниматься тем, что делали так, чтобы крыши у людей не текли. Перекладывали полностью крышу. Делали это быстро, качественно, выполняли это все своей бригадой. Через, получается, 15-20 лет, что мы видим? У компании «Технониколь» свои заводы с кровельным материалом, и она крупная, серьезная компания. Вот не нужно, на мой взгляд, гнушаться вот этой вот работы рутинной, которая не видно, что каким образом то, что у тебя бригада и несколько людей, которые с тобой работают, и тут же делят эти деньги после того, как выполнили работу, каким образом она станет заводом. Не нужно гнушаться этой работой, нужно брать и делать ее, и через 3-5, а может быть через 10 лет, это вполне может вырасти что-то большое и серьезное. Главное начать этот путь и идти по нему.
1: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Один участок автодороги закрыт в Чародинском районе Дагестана. Без транспортного сообщения сейчас остаются 8 сел, еще 15 участков. Эти дороги являются закрытыми с обеспечением объезда. Об этом сообщили нам в Дагестан Автодоре. Ремонтно-восстановительные работы в данный момент продолжаются. В Гунепском районе гид-спас туриста, который упал в быструю горную речку у подземного водопада. Инцидент случайно сняли на камеру другие туристы. Мужчина подскользнулся на мокром камне в пещере. Гиды среагировали мгновенно и вытащили его на берег. Путь к подземному водопаду проходит по узкому маршруту. Я напомню, где под ногами постоянно вода, а единственная опора – натянутый трос. С началом текущего года отделение Социального фонда России по Республике Дагестан направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных для родителей с детьми с инвалидностью. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 5000 раз. Согласно действующему законодательству, работающие родители, опекуны или попечители имеют право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. При этом закон дает право выбора использовать дни ежемесячно или накапливать их, чтобы взять до 24 дней подряд один раз в год. Депутаты Народного собрания Дагестана 13 мая рассмотрят вопрос о даче согласия для назначения Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Рассмотрение вопроса состоится в рамках 56-й сессии регионального парламента, который начнется в 10 утра. Я в свою очередь напомню, что 6 мая временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и назначил Рамазанова временно исполняющим председателя правительства региона. Ну а строящийся жилищный комплекс Каспийский стал финалистом федеральной премии в области недвижимости Urban Awards. Конкурс, организованный при поддержке Минстроя России, уже 18 лет отмечает лучшие проекты в строительной отрасли России. Премия Urban создана для определения достижений жилой и городской недвижимости России для продвижения современных стандартов. В этом году в нем участвуют более 250 объектов в 58 номинациях в разных регионах страны. Ну а Дагестан занял 48-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. Согласно исследованию РИА Новости, в Дагестане количество электроэнергии, доступное на частоту среднемесячную зарплату, составляет 10 844 кВт в час. Лидирует в рейтинге Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В топ-10 аутсайдеров рейтинга вошли сразу 5 регионов Северного Кавказа, кроме Дагестана и Чечни. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом» матч, в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут финальные серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Аналитики посчитали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на апреле этого года она составила 27 200 рублей. За год примерно сумма увеличилась в 2 000 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на социальный фонд России. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 000 рублей. В марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составлял почти 12 500 рублей. В марте этого года около 25 тысяч рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, за 10 лет сумма выросла вдвое.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Номер телефона больше не нужно будет менять при смене региона. Правительство Российской Федерации упростило переезд из одного региона в другой, устранив необходимость менять номер мобильного телефона. Вместо этого можно будет воспользоваться услугой переноса номера, которая до этого ограничивалась пределами одного региона. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября. Чтобы воспользоваться новой возможностью, абоненту нужно подать заявление своему оператору связи. Это можно будет сделать как лично в салоне сотовой связи, так и дистанционно, через сайт оператора или, конечно, через портал госуслуги. Отмечу, что смена номера при переезде – не обязательная услуга, но в таком случае пользователь остается на старом тарифе, из-за чего связь в новом регионе может обходиться дороже. Новые правила позволят не только сохранить номер, но и при необходимости сменить оператора, например, если прежний в новом месте не работает или не устраивает. Это изменение стало частью стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Власти рассчитывают, что это сделает рынок более гибким, упростит жизнь абонентам и усилит конкуренцию между операторами. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. Министерство внутренних дел России предупредило, что в российские водительские удостоверения нельзя вносить отметки, которые не предусмотрены официальными требованиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. В МВД пояснили, что водительские права оформляются строго по приказу министерства. Любые дополнительные отметки, из-за которых документ может стать недействительным, не допускаются. В ведомстве уточнили, что в разделе 14 водительского удостоверения указываются общие ограничения, распространяющиеся на все категории и подкатегории транспорта, сведения о водительском стаже, а также информация о владельце документа. И в завершении выпуска. В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в 3 раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян от 31 года до 40 лет, пишет газета «Ру». Этой весной россияне тратили на книги 550 рублей в среднем. 54% покупок книг пришлось на интернет-магазины, а 46% – на обычные книжные магазины. Годом ранее 53% было у онлайна и 47% у офлайна. Лидерство интернет-покупок книг можно объяснить высокой популярностью маркетплейсов и книжных онлайн-магазинов, где удобно оформить заказ с доставкой любой литературы. Как оказалось, весной в офлайне россияне покупают книги реже, но при этом на более высокие, чем в онлайне, средние чеки. Средняя сумма такой покупки в офлайн-магазине составляет 837 рублей, в онлайне – 303 рубля. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян. Треть малого бизнеса может закрыться, прогнозируют в Госдуме. Четверть облигаций в зоне риска дефолта. Строительная отрасль в России входит в острую фазу кризиса. Позитивная новость: в России в два раза выросли пенсии, но есть нюанс. И переходим к новостям. В России в два раза выросли пенсии, но в чем нюанс? Это за последние 10 лет, заявили в Росстате. В марте 26 года средняя пенсия достигла примерно 25 тысяч рублей. А в марте 2016 года, 10 лет назад, была 12,5 примерно тысяч рублей, то есть в два раза выросли. При этом средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем в 3 раза. В ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян. Несмотря на то, что у многих компаний спрос падает, у них дела очень некомфортно для них обстоят, работы меньше, но они не спешат увольнять персонал, опасаясь, что потом не найдут достойного кандидата из-за дефицита на рынке труда. И предлагают вместо увольнения неполную занятость, отправляя работников на простой или сокращенный день. По оценке ЦБ, это приводит к менее эффективному распределению рабочей силы. Компании с растущим спросом, пойди найди, правда, такие сегодня, не могут расширять производство из-за нехватки персонала, тогда как другие продолжают удерживать работников. В Госдуме в то же время заявляют, что треть малого бизнеса может закрыться. Это депутат Делягин такой заявил. Оставшиеся компании могут уйти в тень. Это связано с падением спроса из-за охлаждения экономики, высоких ставок, дорогих кредитов, давления внешних конкурентов, усиления монополий, рост налогов, конечно же, и административная нагрузка. Вот и российский бизнес сообщил о падении потребительского спроса. В этом году 38% компаний назвали это главным ограничением. А в целом оборот малого и среднего бизнеса в первом квартале 2026 года снизился на 16%. Просроченная задолженность при этом российских компаний превысило 8 триллионов рублей. Год назад было 6,7, что демонстрирует довольно тревожный тренд роста финансовой нагрузки на бизнес. В России выросло число ИП на 7%. Казалось бы, растет число ИП, это хорошо, но на самом деле это те, кто начинают закрывать свои юрлица и переходить в формат ИП, чтобы снизить так или иначе налоговую нагрузку. Ну, где есть такая возможность. Кто-то дробиться начинает активнее. Около 6 триллионов рублей составил дефицит федерального бюджета за январь-апрель. Связано это с опережающим финансированием расходов, то есть они авансируются, многие расходы заранее в начале года, сообщают в Минфине. Но, конечно, дефицит очень серьезный сегодня. Это один из факторов серьезных трудностей в экономике. Европа планирует блокировать VPN-сервисы, так как через них граждане обходят ограничения в сети, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии. Вот видите, некоторые россияне хотели жить как в Европе. Но, как видим, Россия опережает Европу в некоторых вопросах, в частности, про этот самый VPN. Четверть облигаций в зоне риска дефолта, по оценкам экспертов. За первый квартал 2026 года зафиксировано 11 технических дефолтов. Это примерно половина от того, что было за весь 2025 год. Причина – высокая ключевая ставка, повышение НДС, наиболее уязвимые эмитенты из топливного ритейла, логистики и девелопмента. Вот так по облигациям с фиксированным доходом. Доход фиксирован, а выплаты нет. В целом, конечно, сегодня облигации крупнейших компаний и федерального займа остаются достаточно интересны, а вот более мелких компаний, особенно высоко закредитованных, под особо высоким риском. А в России могут ввести период охлаждения для денежных переводов пенсионеров. На сумму более 50 тысяч рублей предлагают в Госдуме это сделать, чтобы сотрудники банков обзвонили пенсионера, выяснили, кому, зачем, как он переводит, и попытались таким образом дополнительно защитить пенсионера от мошенников. Акции производителя унитазов подскочили на планах сфокусироваться на искусственном интеллекте. Японский производитель унитазов Toto заявил, что они будут увеличивать инвестиции в свой бизнес по производству керамических компонентов для микросхем, используемых в ИИ-дата-центрах. То есть не просто решили искусственный интеллект в унитазы добавить, нет, чтобы когда к нему подходишь, он приветливо крышкой махал, а хотят свою инфраструктуру использовать для усиления поставок в дата-центры, которые, собственно, сегодня очень на пике находятся из-за огромных мощностей, требуемых для искусственного интеллекта. Инвесторы сломали рынок аренды. Резкий рост предложения студий наблюдается в первом квартале 2026 года в России. Впервые количество выставленных на аренду студий превысило количество квартир с тремя или более комнатами, причем сразу на 12%. Максимальный годовой рост арендного предложения в Питере на 47%, а в крупных городах на 32%, правда, в Москве всего лишь на 5%. Строительная отрасль входит в острую фазу кризиса, полагают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Давление создают низкий спрос, никто не покупает, из-за высокой стоимости ипотеки, которая недоступна сегодня большинству. Семейную ипотеку тоже сильно подрезали. Все это приводит к очень серьезному падению продаж в стройке, и совокупный долг почти в 5 раз превышает прибыль отрасли сегодня. То есть компании-застройщики сегодня берут все новые займы, чтобы рассчитаться по старым обязательствам. Так увлеклись строительством, что незаметно начали возводить уже не жилые комплексы, а пирамиды, вдохновившись примерами коллег из Древнего Египта. Регионы полюбили удаленку. Москва и Питер при этом предпочитают офисы. Еще недавно удаленка и гибридный формат в основном были характерны для Москвы и Питера, но сегодня в регионах стали активнее пользоваться удаленкой. И их жители значительно опережают Москву и Питер по проникновению данного формата. А вот в Москве и Питере, наоборот, все больше возвращают сотрудников в офисы. Экспертам запретили прогнозировать рост цен на продукты и бензин, потому что подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. То есть кто-то сказал, что цены будут расти, все побежали покупать, и цены выросли. Вот такое самое сбывающееся пророчество. На всякий случай, чтобы не прогнозировали.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Один из больших блоков – это вот преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
5: Познакомь, например, с одной из техник.
4: Мне больше всего нравится техника «покушать».
5: Мне тоже. Но у нее есть сайд-эффект, как это неприятно.
4: Поспать потом, да?
5: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
4: Но несколько предварительных вопросов. Так. Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть это ли добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
5: Молятся.
4: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Ну, расслабиться, да, то есть... успокоиться, чтобы пищеварение соединиться нормально с собой, заработало. Да. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть. Угу. А это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, пойдете когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов, они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это, оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
5: То есть как корова, что ли, так?
4: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, а почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Угу. Ровно из-за этого. И это классное,
5: релаксационное... Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И...
4: Так слушайте, это просто...
5: Это...
4: Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, береги честь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы 3 раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться, ну, можно помолиться...
5: Вот и день прошел.
4: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите 3 классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать, гормоны выделяются те же самые, мозг не придумал никакой другой реакции, но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем. И только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда... Это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей, я вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот я зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
5: Ну, бывает? Конечно, конечно.
4: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
5: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
4: Ах, вот так, да? Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии.
5: Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
4: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти. В компьютере, да. А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками, Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Ага. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в туду-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю в 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете «беспокоят сотрудники». И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. В следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите «беспокоят сотрудники». Смею вас заверить, третий раз мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается. Да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть, причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают, я написала себе 10 мыслей, которые просто ужас какие были. Говорю, думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. Mm-hmm. То есть, во-первых, их можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
5: От постоянного вот этого...
4: Да.
5: Давай про сновидения все-таки.
4: Если, это моя любимая.
5: Да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
4: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей. Да?
5: То есть это физиология или как?
4: Да, это устройство. Физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. Yeah. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются, они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
5: Понятно.
4: И, но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
5: А некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
4: Ой, это моя тема, это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
5: Ну, не знаю, наверное.
4: Не, ну, мне же будущее приснилось, правильно?
5: Ну, такая обыденность.
4: Хорошо,
5: повторение ладно. Такой, смотри, да. Некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть, давай уберем.
4: Уберем, это не вещий сон. Это... Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду, там, пойду по дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
5: Ну, я бы назвал, да.
4: А я, вот мне нужно было идти...
5: Только я не узнал, что он вещий, но...
4: Ну, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну ты идиот, ну вот переход 100 метров, ну пойди по переходу. Да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным. И тогда человек думает, ну, конечно же, это вещий сон. Ну, как с больными родственниками, да? Ну, когда-то там кто-то пожаловался, человек взял, там через месяц умер. А человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну, конечно, нужно подумать, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил 5-й билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил 5-й билет. Ну, это же тоже вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить 5-й билет 1%. Ну, просто это совпало. Следующее. Это я балерину вспоминаю одну из Большого театра. Говорит, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну, я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценную, там, сверхценная идея, или, так сказать, просто, которую он реализовал. То есть здесь Другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Но это был просто анализ, прогноз.
5: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
4: Нет, это не миф. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру без времязадавателей. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность и часов нет. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, то есть 24 часа. И если человек спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него, наоборот, быстрее идут часы. То есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что? Это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, и так далее. Просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки. Хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит. Да, но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни, ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу, накапливают дефицит сна, но любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня, прекрасно выспавшись и в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час, сутки. То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные дни, опять отсыпание. И часто вот такие пациенты имеют так называемый социальный джетлаг и порой тяжелые бессонницы. И основное лечение – это когда мы жестко задаем время подъема вне зависимости от рабочих и выходных дней.
5: В этом диапазоне. Я видел сейчас у ацтеков или у кого-то там, или древние майя, в некоторых цивилизациях, которые свидетельства какие-то о них дошли, там вообще не было привязки вот что, типа, это нормально с утра там начинать днем. У них просто было вот следующее. Как ты вот... Когда у тебя начинается биоритм, тогда это нормально. Более того, есть свидетельство о том, что оно могло вот так вот по суткам вообще смещаться. И это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до... не знаю, 12 вечера, как бы, и вот здесь вот жизнь, световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот. В индустриальном мире ведь все должно там работать по каким-то часам, там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
4: Ну, ладно, да? Конвейер,
5: например. Конвейер, да. Там, это, да. Поэтому, мне кажется, это здесь действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека, пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. И, например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть среднее по бане.
4: Среднее, опять же, среднее, да.
5: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом ну, сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
4: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии, потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3, то есть у него постоянно сдвигается, порой там в течение там, пары недель меняется день с ночью, то есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
5: Прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов, а вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
4: Да.
5: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
4: Но только это те люди, которые могут себе это позволить, да, потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложе укладываться дня и ночи.
5: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап, пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать. Но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
4: Да, это достаточно простые...
5: Настроить свою жизнь, да.
4: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы, ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания, вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница, но особенно опасна хронизация, то есть если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.

0: храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи. И это тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы обструктивного апноэ сна, очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами. Это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы. Потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
1: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
0: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Эксперты рассчитали доступность

0: Электроэнергии для жителей регионов России. Сопоставив среднемесячную зарплату и тарифы, Дагестан оказался в числе субъектов с низкой стоимостью киловатта. Жители республики платят 4 рубля за киловатт-час. Тарифы до 5 рублей зафиксированы также в Красноярском крае, Чечне и Новосибирской области. Самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и Хакасии, а самая дорогая – на Чукотке. Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами, пишет ТАСС. Население Пакистана превышает 250 миллионов человек. В стране острая безработица. Почти 40% граждан живут за чертой бедности. Продажи «Лады» на Северном Кавказе упали на треть в апреле этого года. Продажи новых машин составили 4,1 тысяч штук. Это на 16,4% меньше, чем в апреле прошлого года, когда было реализовано 5 тысяч автомобилей. Туристический поток в Россию из зарубежных стран вырос в первом квартале этого года на 28,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 293,2 тысяч визитов. В топ стран, граждане которых посещали Россию с туристическими целями, вошли также Китай, Туркмения и Турция. Китайцы выпустили первого пилотируемого мехатрансформера за 574 тысячи долларов. Это полноценный гражданский робот весом около 500 килограммов, в который помещается человек. Он может трансформироваться и управляться пилотом. Компания-разработчик отдельно попросила владельцев использовать его в дружелюбных целях. Клещи массово атакуют россиян. Всего за неделю они покусали более 43 тысяч человек. Сильнее всего пострадали жители Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и Ленинградской областей. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог FM».
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Незаконное предпринимательство. Что же это такое? Какие у него есть критерии? И какое наказание? Итак, если человек торгует кукурузой на рынке, это уже незаконное предпринимательство. И он может получить как административный штраф, а если у него несколько таких точек и прибыли много, то даже уголовную ответственность. Предпринимательская деятельность – это когда человек продает товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги на постоянной основе. То есть однократная продажа шубы не является предпринимательской деятельностью, даже если вы это делаете с помощью Авито. А если вы постоянно продаете шубы, создали сайт, платите за рекламу, это уже предпринимательская деятельность. То есть законодательство определяет два основных признака предпринимательства. Первое – это постоянная основа. То есть человек не разово это делает. Пусть у него будет периодичность. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью раз в полгода. Но если это происходит постоянно на протяжении 5 лет, это предпринимательская деятельность. И второй признак – это деятельность направлена на извлечение прибыли. Вы получаете за это систематическую прибыль. Для простоты понимания приведу пример. Если вы себе купили квартиру вторую и сдаете ее в аренду, вы не являетесь предпринимателем. Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Да, налоги вы все равно должны платить 13% как налог с доходов физического лица, но регистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель вы не обязаны. Если же вы покупаете 5 квартир и сдаете их посуточно, это уже предпринимательская деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как поступить в этой ситуации, спросите вы меня? Купите 5 квартир и передайте в доверительное управление третьему лицу или компании. Она будет заниматься тем, что будет извлекать из этого имущества, которое передано ей, прибыль, и платить вам деньги. И вы будете с этого дохода платить 13%. Именно так. Ну а если вы сделали такую глупость, что купили апартаменты, то здесь доказать предпринимательскую деятельность, если вы в ней не живете, а сдаете, еще проще. Жилье – это все-таки для жилья, а апартаменты у нас пока считаются нежилыми помещениями. Если вы не хотите ни с кем делиться своей прибылью, а любая управляющая компания берет определенный процент, то тогда вам придется либо платить 13% как с дохода физического лица, либо зарегистрироваться самозанятым. Там есть лимит. Если вы зарабатываете не более 2 400 000 рублей в год, имейте в виду. Если вы зарабатываете больше, то вам придется регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. И только в этом случае у вас нету незаконной предпринимательской деятельности. А кто же выявляет эту самую незаконную предпринимательскую деятельность? Безусловно, полиция, налоговая, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и прокуратура. Как это обычно происходит? На примере тех же квартир. Всеми нами горячо любимые соседи пишут заявление участковому, участковый приходит, проверяет и понимает, что здесь ведется коммерческая деятельность. Передает эти материалы в налоговую. Дальше вызывает уже вас, как собственника, и спрашивает, а что, собственно, здесь происходит? Почему в вашей квартире живете не вы, не ваши родственники, а кто-то? А сейчас Росфинмониторинг с налоговой очень хорошо дружит, и заодно вам еще покажут переводы, постоянные, ежемесячные, определенные одной и той же суммы, которые будут доказывать, что это предпринимательская деятельность. Также практикуют контрольные закупки, когда сотрудники ОЭППК или налоговой под видом обычных покупателей откликаются на ваше объявление и в тот момент, когда вы уже обо всем договорились, оформляют право нарушения. В этих случаях, если вы не зарегистрированы как самозанятый и как индивидуальный предприниматель, в зависимости от того, какой доход вы смогли получить, не регистрируясь, будет назначаться наказание. Под доходом следует понимать всю выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Крупным доходом считается все, что свыше 2 250 000 рублей. Очень часто бывает, что выявленное нарушение не дотягивает до уголовного. В таком случае ОЭППК или налоговая отправляет это для оформления административного правонарушения.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство здравоохранения России планирует сократить документационную нагрузку на медиков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Мурашко. Он рассказал, что в медицине уже внедряют ряд новых разработок, включая решения на базе искусственного интеллекта. По словам министра, одна из систем позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карты пациента, а затем выдавать врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений скорой помощи необходимую информацию. Но он отметил, что если раньше такой анализ мог занимать до получаса, теперь ИИ справляется с задачей за несколько секунд. По итогам марта-апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом газете.ру рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса. По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей. Дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга. Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: После появления сообщений о вспышке хантавируса на круизном судне MV Hondius, многие восприняли новость как обычное происшествие санитарного характера. Однако на фоне тяжелого кризиса в Ормузском проливе и войны Израиля и США с Ираном, эта история приобретает уже совсем другой политический оттенок. Слишком уж вовремя тема новой опасной инфекции появилась в общемировой и конкретно в американской повестке. Сейчас Соединенные Штаты оказались в крайне неудобной ситуации на Ближнем Востоке. Военная операция против Ирана не дала быстрого результата, Тегеран сохранил управляемость государства, а корпус стражей исламской революции лишь усилил свое влияние. Более того, иранское руководство удерживает главный козырь – контроль над Ормузским проливом. Проще говоря, полностью открыть пролив военным путем невозможно. Даже если американский флот временно обеспечит проход судов, страховые компании и перевозчики все равно будут считать маршрут опасным. Это означает затяжной кризис, рост цен на нефть и недовольство союзников Вашингтона. Одновременно американская администрация столкнулась с другой проблемой. Переговоры с Ираном фактически зашли в тупик. Тегеран требует гарантий безопасности, снятия санкций и прекращения давления. Вашингтон уступать не хочет, но и расширять войну тоже опасается. Эксперты прямо говорят, обе стороны ищут возможности выйти из кризиса без потери лица. В такой ситуации Белому дому нужен способ постепенно свернуть конфликт без официального признания поражения. И здесь тема новой эпидемии становится крайне удобным инструментом. История уже показывала, что крупные санитарные угрозы способны полностью менять политическую повестку. Во время глобальных эпидемий государства получают возможность объяснять любые чрезвычайные меры заботой о безопасности населения. Ограничение перевозок, переброска ресурсов, закрытие границ и сокращение военной активности начинают восприниматься обществом как вынужденная необходимость. Особенно показательно, что в Америке пассажиров судна с подозрением на хантавирус решили разместить не в обычных больницах, а в специализированном центре особо опасных патогенов при медицинском центре университета Небраски. Такой шаг автоматически повышает уровень тревожности внутри самих Соединенных Штатов и, с другой стороны, страхует руководство США от утечек нежелательной, то есть правдивой информации. Именно поэтому повышенное внимание к теме хантавируса может оказаться не просто медицинской реакцией, а частью более широкой политической логики. Если ситуация вокруг инфекции будет раскручиваться дальше, у Белого дома появится удобное объяснение для сокращения активности в Персидском заливе. Акцент можно будет перенести с военного противостояния на внутреннюю санитарную безопасность. При этом речь не обязательно идет о каком-то заранее подготовленном сценарии. Достаточно того, что новая инфекционная угроза объективно дает политикам пространство для маневра. А в условиях, когда Ормузский пролив остается зоной риска, а Иран сохраняет способность сопротивляться, такой маневр может оказаться для Вашингтона крайне полезным.
2: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотник, упавший 7 мая на территории Латвии, принадлежал Украине. Об этом он сообщил после телефонного разговора с главой латвийского МИД. По словам Сибиги, расследование показало, что причиной инцидента стало целенаправленное воздействие российской радиоэлектронной борьбы. Как утверждает украинская сторона, из-за этого дроны отклонились от намеченных целей на территории Российской Федерации. Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев готов взаимодействовать с Латвией, другими странами Балтии, а также Финляндией, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, в том числе с привлечением украинских специалистов. «Наша цель – это обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей», написал министр Андрей Сибига в соцсети X. 7 мая беспилотник упал на территории нефтебазы в латвийской Резекне. Министр обороны Латвии Латвии Андрис Спруц тогда заявил, что речь, вероятно, шла об украинских дронах, которые направлялись к объектам в России. По его словам, было подтверждено падение одного аппарата, а еще один продолжали искать. Третий, предположительно, покинул воздушное пространство Балтийской страны. В Минобороны Латвии пояснили, что дроны не были сбиты из-за риска для гражданского населения и инфраструктуры. После этого инцидента Андрис Спруц ушел в отставку. Премьер-министр Эвика Сильня заявила, что министр обороны утратил доверие как со стороны правительства, так и общества. Ранее российское министерство иностранных дел выступило с предупреждением в адрес стран Балтии, обвинив их в открытии воздушного пространства для украинских беспилотников, использующихся для атак на российскую территорию. В Эстонии, Латвии и Литве эти обвинения отвергли. На фоне роста напряженности Латвия также ведет переговоры с США о возможном размещении дополнительных американских войск. Как сообщает Bloomberg TV, Рига готова предоставить необходимую инфраструктуру для расширения военного присутствия США в стране. Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия и систему финансирования проекта расширения единственной в стране атомной электростанции ПАКШ. Об этом на парламентских слушаниях 11 мая заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. Он подчеркнул, что речь идет о закрытых соглашениях, которые новому кабинету предстоит еще детально изучить. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр, вступивший в должность 9 мая после победы на выборах, ранее уже заявлял о планах проверить все договоренности, связанный с проектом ПАКШ-2, и допускал, что его стоимость могла быть завышена. Соглашение о расширении атомной электростанции ПАКШ мощностью 2 гигаватта было подписано в 2014 году с российской госкорпорацией «Росатом» без проведения тендера. Проект предусматривает строительство двух реакторов ВВЭР общей стоимостью около 12,5 миллиардов евро и часто рассматривается как пример тесного сотрудничества Венгрии и России в период премьерства Виктора Орбана. Реализация проекта неоднократно откладывалась и сопровождалась политическими и юридическими спорами. В ноябре 2024 года США ввели санкции против расширения станции с участием России, но в 2025 году они были отменены новой американской администрацией. В сентябре минувшего года суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансовое участие в Венгрии в этом проекте. В феврале 2026 года строительство новых энергоблоков было официально запущено. Росатом сообщил о начале работ с заливкой первого бетона для пятого энергоблока. Генподрядчиком выступает компания «Атомэнергопроект», входящая в структуру российской госкорпорации. Это единственная атомная электростанция в стране, обеспечивающая более 40% выработки электроэнергии в Венгрии. Ранее Владимира Путина пригласили на церемонию закладки первого бетона на ПАКШ-2. Это произошло еще при былом премьере Викторе Орбане, который проиграл выборы. Россия поддерживала с ним теплые отношения. Однако, как оказалось позднее, Виктор Орбан никогда не был союзником России. Он был союзником своего народа. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас нельзя сказать, стал ли уход Орбана с поста потерей для России. Самое важное, как подчеркнул Песков, то, что между двумя странами накопилось множество разногласий, и Будапешт поддержал санкции против Москвы. Гендиректор Росатома подчеркнул, что российская госкорпорация и руководство Венгрии ставят целью реализацию важного для венгерской экономики проекта. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза проведут встречу, посвященную возможным переговорам с Россией. По ее словам, европейским государствам необходимо согласовать общую позицию и определить круг тем для обсуждения с Москвой. Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть. Потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. Нам нужны уступки и с российской стороны, заявила Каллас перед встречей глав министерств иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 11 мая. Она также подчеркнула, что Евросоюз ожидает от России шагов, которые будут способствовать стабильности и миру в Европе. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным кандидатом на роль посредника от Европы. Комментируя это предложение, Каллас отметила, что позволять Российской Федерации самостоятельно определять представителя Евросоюза было бы, цитата, «не очень разумно». По ее мнению, учитывая прежнюю деятельность Герхарда Шрёдера в интересах России, российских государственных компаний, он мог бы оказаться по обе стороны стола переговоров. В Германии слова российского президента прокомментировали сдержанно, отметив, что приняли их к сведению, не добавив при этом никаких подробностей. При этом агентство АФП напоминает, что фигура Шрёдера вызывает споры внутри страны из-за его позиции по конфликту между Россией и Украиной. Бывший канцлер ФРГ публично не осуждал происходящее, а также ранее участвовал в российских энергетических проектах, связанных с газопроводами «Северный поток» и компанией «Роснефть». По этой причине часть немецких политиков считает его неподходящим кандидатом для посреднической миссии Европы между Россией и Украиной. Тем временем президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе необходимо вести прямой диалог с Россией для защиты собственных интересов, связанных с Украиной. Он подчеркнул, что решения по переговорам должны приниматься в координации между странами европейской пятерки.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая ароматная семья кикуни.
5: Соки кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
20: Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России резко выросла выдача автокредитов. По итогам первого квартала банки выдали покупателям займов на общую сумму больше 300 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Но позитив довольно сдержанный. В деньгах рынок растет, а в штуках нет. Что в этом, что в прошлом году в первом квартале выдали чуть больше 200 тысяч кредитов, то есть доступность новых автомобилей остается прежней. Но при этом покупатели выбирают более дорогие модели. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО и бумажный бланк Европротокола. Они могут понадобиться на случай ДТП. В самый неподходящий момент может не работать мобильный интернет. Из-за этого не получится воспользоваться мобильными сервисами для заполнения Европротокола. Придется вызывать сотрудников полиции, а срок ожидания в таких обстоятельствах может быть долгим. Кроме того, у дорожных инспекторов может не работать служебный сервис для проверки наличия страховки. Это тоже может задержать в поездке. Наследникам могут разрешить пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Подготовленную в Госдуме инициативу скоро рассмотрят в Министерстве юстиции. Предлагается ввести документ временного пользования автомобилем. Его нужно будет получать у нотариуса. Сейчас из-за особенностей права наследования машина зависает на полгода. Иногда и дольше. Даже если наследник вписан в ОСАГО и является фактически владельцем, пользоваться автомобилем он не может. Исключение есть только для родственников погибших военнослужащих. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколько годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена Джек начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. «В этом и состоит урок для всех нас», — говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды. Он начинает соперничать с Hertz, Avis и так далее, с компаниями, у которых есть тысячи автомобилей, и он со своими 17 машинами, которые ничем не отличались от автомобилей тех компаний. Он тоже покупал машины компании General Motors, Ford и тому подобное. Он не мог получить доступ к местности возле аэропорта, ведь все места были заняты другими компаниями. Он не мог предложить клиенту другие машины. Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. «Джека с нами уже нет». К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. Этот мужчина, говорит миллиардер, даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненная кредо Джека Тейлора состояла в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес, практически ни из чего, говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Ford в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть. Продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом? Что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда? Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Из Махачкалы возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15:30 по Москве. Как сообщалось ранее, в прошлом году, помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. В части Махачкалы временно отключили горячую воду. С 12 по 25 мая котельная на улице Амитхана Султана 2Б будет остановлена для опрессовки и плановых ремонтных работ. Под отключение попадут дома на улицах Амитхана Султана и Зои Космодемьянской, а также детские сады номер

0: 75 и 76 и Центр социальной помощи семье и детям. Отметим, что гидравлические испытания тепловых сетей проходят 12 мая, а также 13-го. Коды для входа в банки, магазины и сервисы будут отправляться через мессенджер Max. Соответствующее соглашение подписали крупнейшие мобильные операторы. Об этом сообщает Коммерсант. Если приложение не установлено, коды будут приходить по СМС. Российская экономика в этом году вырастет на 0,4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики, напомним, составил 1%. Страны по всему миру могут начать жестче ограничивать VPN-сервисы, считают эксперты. По их словам, власти все чаще требуют от таких сервисов соблюдать местное законодательство, из-за чего независимых VPN становится меньше. Доходы россиян растут самыми быстрыми темпами за последние 20 лет. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, реальные доходы россиян за последние 3 года выросли на 26,1%, а уровень бедности в стране по итогам прошлого года упал до исторического минимума – до 6,7%. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elco.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты Оклахомы отправили нокдаун Лос-Анджелес Лейкерс, победив в гостевой встрече. Чемпионы выиграли с огромной разницей. Счет поединка 131-108 в пользу Оклахомы, которая ведет в серии до 4 побед уже 3-0. Следующий и, возможно, заключительный матч в этом соперничестве пройдет во вторник. Напомним, что Оклахома в плей-офф этого сезона еще ни разу не проигрывала. В 1/8 финала досталось Фениксу, который проиграл 0-4, попав под своеобразный каток. Набирает обороты многодневка Джиро д'Италии. Третий этап протяженностью в 175 километров выиграл опять французский велогонщик Поль Манье, который побеждал и на первом этапе. Но не он лидирует в генеральной классификации. Здесь пока впереди уругвайский велогонщик Гильермо Томас Сильва. Футболисты «Арсенала» в английской премьер-лиге уже третий тур подряд побеждают в сухую. Канониры обыграли 1-0 в этом туре «Вест Хэм» и в чемпионской гонке оторвались от «Манчестер Сити» на 5 очков. Но у «Ман-Сити» игра в запасе 13 мая с «Кристал Пэлас», у лондонского «Арсенала» до финиша 2 матча с «Бернли» дома и с тем же «Кристал Пэлас» в гостях. В испанской премьере очередной «Эль Классика» прошло без француза Килиана Мбаппе, который получил травму накануне. «Барса» обыграла «Реал» 2-0, забив 2 мяча уже к 18-й минуте и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. «Барселона» выиграла золотые медали в 29-й раз в истории, у «Реала» 36 побед в испанском чемпионате. В Национальной хоккейной лиге Каролина отправила в отпуск Филадельфию, победив в серии 4-0 и в заключительном матче 3-2 в овертайме. В первом раунде хоккеисты Каролины прошли 4-0 Оттаву, так что команда 8 побед подряд одержала. В Кубке Стэнли, когда все раунды проходят до 4 побед, это первый такой случай, начиная с 1987 года, когда команда в сухую выиграла обе серии. А вот другой фаворит нынешнего розыгрыша, Колорадо, оступился и проиграл 1-5 Миннесоте, но ведет в серии 2-1. Следующая встреча во вторник. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала на турнире в Риме, добившись успеха в 2 сетах в матче с филиппинкой Александрой Эалой. Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, надо пройти чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Эта встреча пройдет сегодня вечером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафьяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается... Если мы получаем через телекоммуникационные сети, через интернет, она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично, в личном кабинете, либо через контур СБИС получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест, и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинают: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают. Если вдруг вы каким-то образом там до такой степени перешли все, что можно. Помните, когда у Елены Олеговны Блиновской все арестовали? Потому что, ну, там сделали все для того, чтобы к ним налоговая относилась как к преступникам. Стали убегать и ноги на стол, как говорится. Поэтому, чтобы этого не было, ведите себя, ну, по-человечески, адекватно. То есть получили акт, стали разбираться, стали выяснять и все. Арестовывать счет сейчас никто не будет. Поэтому не переживайте, не дергайтесь. Нет ничего такого страшного, чтобы прямо вот садить с ума. Но я вам точно скажу, когда вам нужно уже переживать и дергаться в случае камеральной проверки. Если вдруг вы попадаете под ситуацию, когда у вас обнальные схемы, и вы понимаете, что это обнальные схемы, то, скорее всего, в рамках камеральных проверок в отношении вас еще и возбудятся следственные органы. Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые, ну, оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС, а теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении акта прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. Если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
3: Четыре причины, по которым люди не имеют целей.
4: Многие американцы уделяют больше времени планированию свадьбы, чем планированию супружеской жизни. Зиг Зиглар. Просидев несколько лет над учебниками, студенты получают право на высокооплачиваемую работу. Фермеры могут выгодно продать свой урожай лишь после долгих месяцев упорного труда. Только приложив усилия, мы можем получить вознаграждение. Для этого обязательно нужна цель. Большинство людей совершают многие поступки неосознанно, по привычке, исходя из стереотипов и часто не задумываются об истинных причинах своих действий. Чтобы жить той жизнью, которой мы хотим, нам просто необходимо перейти из недоумевающего большинства в размышляющее меньшинство. Если у нас есть цель, то мы начинаем рассматривать каждый свой шаг с позиции того, приближает он нас к цели или нет. По мнению Зига Зиглара, 97% современных людей не имеют четко определенных целей. Четыре основные причины этого.
3: Заблуждения и страхи.
4: Неверные представления о мире порождают страхи и заблуждения. Согласно исследованиям, средний американский подросток к 18 годам говорит себе «нет», и ты не можешь этого сделать 148 тысяч раз. Большинство из нас на веру принимает стереотипы и установки, которые не дают увидеть истинную суть вещей.
3: Заниженная оценка своих способностей.
4: Многие из нас не могут представить себя финансово благополучными, живущими в отличных домах или окончившими престижный университет. Мы действуем в соответствии с картиной, нарисованной в нашем мозгу.
3: Отсутствие вовлеченности.
4: Находясь на работе, многие мечтают о домашнем уюте, а вернувшись домой, корят себя за то, что недостаточно много работают и должны больше зарабатывать для своей семьи. Это замкнутый круг. И он повторяется снова и снова. Человек испытывает стресс и неудовлетворенность, чем бы он ни занимался, и тратит время впустую. Постановка целей позволяет отдаваться полностью любому процессу и четко разделять время для работы и отдыха. Люди жалуются на нехватку времени. Но проблема не в этом, а в отсутствии вектора движения. Вектор движения создает время, а мотивация создает энергию.
3: Незнание правил постановки цели.
4: Сформулировав одну цель, вы сможете сформулировать все свои цели.
3: Практическое задание.
4: Важно! Обязательно отвечайте на вопросы письменно, используя бумагу и ручку. Не пользуйтесь компьютером, планшетом и прочими устройствами. Вы уже записали свои цели? Выяснили ли вы причины, по которым хотите достичь этих целей? Знаете ли вы, с какими сложностями придется столкнуться? На пути к цели всегда есть препятствия. Если препятствий нет, почему вы все еще не там? Выяснили ли вы, какие знания вам нужны? Определили ли вы, с какими людьми, группами или организациями придется взаимодействовать? Разработали ли вы план действий? И, наконец, установили ли вы даты достижения каждой из целей?
3: 9 шагов к постановке целей.
4: Двигайтесь так далеко, как позволяет ваше зрение. Когда вы дойдете, вы увидите дальнейшую дорогу. Зиг Зиглар.
3: Первый шаг. Обязательно записывайте все свои желания.
4: Процесс письма требует большей концентрации, что позволяет мыслям утвердиться в подсознании. Создайте список «Самые смелые идеи» и вносите туда мысли о том, каким вы хотите быть, что хотите делать и чем хотите обладать.
3: Второй шаг. Задайте себе вопрос «Почему?».
4: Когда вы закончите список самых смелых идей, отложите его на 1-2 дня. Затем внимательно прочитайте его. И напротив каждой цели напишите одно слово «Почему?». Почему вы хотите именно этого? Это ваше истинное желание или сиюминутный каприз? Наша задача — выяснить, чего вы действительно хотите и что внесет позитивные изменения в вашу жизнь.
3: Третий шаг. Избавляйтесь от ненужного, вычеркивайте.
4: Невозможно успеть все и сразу. Если вы не можете одним предложением сформулировать, почему вы хотите достичь той или иной цели, вычеркивайте ее из списка. Скажите «нет» хорошему, чтобы получить лучшее.
3: Четвертый шаг. Соблюдайте баланс.
4: Напротив каждой цели напишите, к какой из сфер жизни она относится. Всего этих сфер 7. Физическая, ментальная, духовная, социальная, финансовая, карьерная и семейная. Старайтесь, чтобы цели охватывали все сферы.
3: Пятый шаг. Обдумайте.
4: По каждой цели ответьте на вопросы. Сделает ли достижение этой цели меня более счастливым? Улучшится ли мое здоровье? Стану ли я более преуспевающим? Стану ли я более защищенным? Увеличит ли это число моих друзей? Обрету ли я душевное спокойствие? Если у вас есть семья, то улучшит ли это семейные взаимоотношения? Если хотя бы на один вопрос вы не можете ответить «да», вычеркивайте цели списка, но так, чтобы вы смогли разобрать зачеркнутое. Возможно, по прошествии времени вы пересмотрите свое отношение к этой цели.
3: Шестой шаг. Расширяйте горизонт.
4: Не ограничивайте размах своих целей стереотипами, уподобляясь охотнику, который стрелял только в мелкую дичь, потому что у него не было холодильника, и ему негде было хранить более крупную добычу. Также создайте непрекращающиеся цели, которые требуют постоянной работы. Духовное развитие, улучшение здоровья, работа над отношениями и так далее.
3: Седьмой шаг. Проверьте на негативность.
4: Цели могут быть негативными, если они слишком велики. Если цель кажется недостижимой, это одно. Если она объективно недостижима, другое. Нереалистичные ожидания чреваты разочарованием. Вне ваших возможностей. Например, не стоит мечтать о победе в юношеских соревнованиях, если вам за 40. Полностью зависит от везения, и вы никак не можете приблизиться к их исполнению своими силами.
3: Восьмой шаг. Проверьте на истинность и экологичность.
4: Спросите себя, действительно ли это моя цель? Подумайте, вы этого хотите или это проекция чужих желаний и ожиданий? Хороша ли моя цель в моральном аспекте? Честна ли она по отношению ко всем участникам? Идти по головам — не наш путь. Сотрудничество с другими и взаимная поддержка — верный вектор. Приблизит ли эта цель меня к моей главной мечте? Иногда, особенно часто в финансовом плане, цели могут идти вразрез с главной большой мечтой. Готов ли я морально приступить к выполнению цели и завершить процесс? Мы люди эмоций, поэтому без страстной вовлеченности вряд ли можем достигнуть чего-либо. Вижу ли я себя достигшим этой цели? Вы должны быть способны представить в деталях, что и как будет выглядеть, когда вы достигнете своей цели. Визуализируйте.
3: Девятый шаг. Выберите 4 главные цели.
4: Большинство людей способны работать не более чем над 4 целями одновременно. В вашем списке может быть 10, 20 и больше целей. Вы уже начали работу с ними, но сейчас надо сфокусироваться на 4. Ответив на вопросы выше, вы, скорее всего, уже сократили свой список. Сконцентрируйтесь и еще раз вдумчиво ответьте на следующие вопросы о ваших главных целях, чтобы окончательно расставить приоритеты. Подумайте, кто вы и где сейчас находитесь. каковы ваши возможности и каков путь к вашей цели. Запишите цель, указав срок достижения. В чем преимущество достижения этой цели? Запишите все хорошее, что вы получите в результате. Что мне надо сделать и с какими трудностями я столкнусь? Какие знания и навыки мне нужны? С кем мне надо сотрудничать? Каков мой план достижения этой цели? Пусть вас не пугает такое большое количество мелких деталей и вопросов. Когда вы начнете работать со своими целями, вы поймете, что это необходимо. Именно детализация поможет вам избавиться от ненужных идей и понять, как вы сможете достичь действительно важного. Лучше потратить несколько часов, чем полгода биться с идеей и понять, что она попросту была не вашей. Правильно сформулированная цель уже наполовину достигнута.
3: Формула «день за днем».
4: Тот, кто намерен достичь цели, это тот, кто ее достигнет. Зиг Зиглар. После того, как цели сформулированы, воспользуйтесь формулой для их достижения. День за днем вы будете становиться ближе к своей цели.
0: Личный коуч. Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
5: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали два транспортных средства, находившихся в розыске. Это автомобиль «Тойота», разыскивался по линии Интерпола, инициатор управления МВД России по городу Грозный. И автомобиль марки «Джек GS8» разыскивался по линии Интерпола, инициатор Республика Казахстан. Транспортные средства задержаны, проводится дальнейшая проверка. С 4 по 10 мая 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек, среди которых один ребенок. Получили ранения различной степени тяжести 55 человек, в том числе 7 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Меня как-то к этому берегу прибило случайно. Так получилось, что я занималась пиаром в области ресторанного бизнеса. И так меня это дело увлекло, что я решила придумать себе профессию. Придумала себе псевдоним. Мне почему-то хотелось заниматься ресторанной историей именно на радио, в формате радиостанции. Я год, наверное, добивалась того, чтобы меня взяли на работу. Спустя год вот этих вот переговоров меня взяли на работу бесплатно как стажера, и еще через год заключили контракт. Я хожу в рестораны инкогнито, как правило, и то, что я работаю на радио, очень мне помогает, потому что мало кто из, по крайней мере, официантов знает, как я выгляжу. Мне постоянно попадаются какие-то волосы, какие-то куски стекла или еще что. Даже если я пришла в компанию каких-то своих друзей или знакомых, то вот этот вот волосок из бороды шеф-повара, он будет обязательно в моей тарелке. Я не знаю, как это работает, но вот так. Я уже даже на это не обращаю внимания, потому что не это главное в ресторане. Вообще в ресторанах в России это про еду в такую в последнюю очередь. Это больше про общение, про выпендреж, про желание продемонстрировать, кто ты, что ты, сколько у тебя денег. Наверное, вот это такая особенность российских ресторанов, ресторанов по-русски. Если я пишу свой день, то все будут хотеть стать ресторанным обозревателем. Утром я, как правило, занимаюсь спортом, плаваю или гуляю, к обеду выдвигаюсь в ресторан, потому что, во-первых, в обед нет пробок, во-вторых, в обед меньше людей в ресторанах, но такое как бы послеобеднее время, скорее всего, часа 4-5. Вот. И до 7-8 я должна написать программу. То есть я должна посмотреть ресторан, вернуться домой, написать программу, записать ее и отправить ее в студию. Ну, в смысле, не в студию, в редакцию. Ну, во-первых, мне приходится много заниматься спортом, потому что я постоянно ем. Много приходится есть непроверенной еды. То есть ты по факту не понимаешь вообще, омыл ли руки шеф-повар, или там не шеф-повар, скорее всего, шеф-повар только руководит процессом, а просто повар. Или он сходил в туалет и потом приготовил мне салат. Мы же не знаем, что там происходит на кухне. Чаще всего открытых кухонь мало. Ну, то есть это всегда энтеросгель, это всегда какие-то смекты и так далее. Но, слава богу, я уже как-то выхолостил свой желудок, он у меня работает нормально, переваривает камни. Туалет – это маркер ресторана. Первое, что мы делаем, мы идем в туалет. Вот все, что там происходит, все, что мы там видим, характеризует ресторан. Он должен быть чистым, он должен быть не сломанным, он должен быть правильно подсвеченным. Туалет, гардероб, хостес. Хостес – это человек, который вас встречает на входе. Освещение в ресторане. Освещение – это очень важно, особенно сейчас, когда все фотографируют еду, выкладывают ее в соцсети. Если провальное освещение, то все, кирдык ресторану. Звук. Если неправильная музыка, подобранная, звуковой фон, то тоже днем люди встают просто и уходят, если днем играет вечерняя музыка. Официант – это очень важный человек в ресторане. Он и психолог, он и мать родная, не знаю, кому-то, да, и это и сервис, это и внешний вид, и актер, и эксперт в области, не знаю, вина. Официант может испортить работу талантливого повара или возвысить не очень талантливого. Некоторые рестораны держат у себя психоаналитиков или психологов, которые работают с персоналом и учат их тому, что гость не всегда прав. Особенно это касается дорогих ресторанов. Ну, вот в частности, в Сколково есть рестораны, в которые ходят очень богатые люди и которые не всегда ведут себя адекватно, скажем так. Эти рестораны охраняет Росгвардия, и в этих ресторанах официант может позволить себе попросить охрану вывести гостя из-за стола. Вообще считаю, что официант – это отдельная профессия. И я вот много уже лет бьюсь, чтобы в ресторанных премиях были номинации, которые оценивают работу официантов. Но мне кажется, что все меняется. Во-первых, официанты в хороших ресторанах сейчас очень хорошо зарабатывают. Они могут зарабатывать там 200-300 тысяч рублей в месяц. И я знаю людей, которые работают, и они, в общем, достаточно взрослые люди, они уже там по 20 лет работают официантами, ничего не хотят менять. Стол должен быть удобным. Он может быть дорогим, дешевым, но это, в общем, не имеет никакого значения. Главное, чтобы гостю было удобно, чтобы спина его была поддержана и чтобы высота стула подходила к высоте стола.
2: часто очень грешат с этим дизайнеры, которые выбирают красивую картинку, делают красивую картинку, но она абсолютно не эргономичная, это очень неудобно в использовании. То есть выглядит на фотографиях в Инстаграм это круто, но ты садишься и понимаешь, что сидеть в этом не, на этом невозможно.
1: У нас высокий уровень сервиса, гораздо выше, чем в других странах. Даже вот в ресторанах средней руки. Дорогие интерьеры. То есть как бы рестораторы тратят на интерьеры деньги. У нас, наверное, менее расхлябанные вот официанты, более дисциплинированные и больше уважающие гостей, чем в той же самой Европе. И вообще российские рестораны мне нравятся больше. Ну, московские, скажем так, да? Но в России тоже подтягиваются потихонечку. Вот я сейчас вернулась из Иркутска, но там тоже есть несколько мест, которые, ну, достойны. Ростов-на-Дону. Очевидно, юг России, Ростов-на-Дону. Но Ростов не Сочи, например. Казань. Думаю, что так.
2: А еще некоторые мои коллеги ходят в мясные рестораны со своими стейковыми ножами. Приходит человек, достает из кармана нож. Еще одна интересная история, то, что мы так, знаешь, как бы гнушаемся своей какой-то гастрономической культурой, нам стыдно за то, что мы любим селедку, и, может быть, за то, что мы картошку любим тоже, да, какая-то негурманская еда. А я как-то общалась с бренд-сомелье шампанского дома Шантон, и он мне сказал, что он считает одной из лучших закусок сухому брюту селедку, слабой соли. Жирную селедку, слабую соль. Это я к тому, что правил нет. Есть какие-то, как нам кажется, гуру, которые нам что-то сказали, но в целом это всегда поле для экспериментов. Кстати, икру очень вкусно добавлять, она очень подходит к шоколаду, к шоколадным десертам. Черная икра и шоколадный десерт – это безумно вкусно.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Давайте поговорим о цвете. Психология цвета играет ключевую роль в нашем восприятии мира, оказывая глубокое влияние на настроение и поведение, что подтверждается многочисленными исследованиями и наблюдениями за жизнью мировых известных личностей. Цвета окружают нас повсюду, и их воздействие на психику человека нельзя недооценивать. Если бы они не оказывали влияния на восприятие, то не было бы таких сфер, как геральдика, дизайн или колористика. Каждый цвет имеет свою символику и способен вызывать определенные ассоциации и эмоции. Например, красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и действием. Он привлекает внимание и вызывает сильные эмоции. В свое время такие известные маркетологи, как Дэвид Огилви, использовали красный цвет в рекламе, чтобы привлечь внимание к ключевым элементам. Синий цвет, напротив, ассоциируется со спокойствием, стабильностью, надежностью. Он снижает пульс и создает ощущение безопасности, поэтому часто используется в брендинге банков и страховых компаний. Зеленый цвет символизирует гармонию, рост и возрождение. Он успокаивает и помогает сосредоточиться, благодаря чему часто применяется в оформлении офисов и учебных заведений. Желтый цвет вызывает ассоциации с солнцем и теплом, стимулирует умственную активность и повышает настроение. Пурпурный цвет традиционно ассоциируется с роскошью, властью, мудростью, что делает его популярным выбором в брендинге высококлассных товаров и услуг. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение энтузиазма и теплоты. Он часто используется для привлечения внимания в рекламе и дизайне, но, как и желтый, требует аккуратного применения из-за возможного раздражающего эффекта. Черный цвет ассоциируется с силой, элегантностью и загадочностью, но также может вызывать ощущение грусти и печали. В моде и дизайне черный цвет используется для создания ощущения изысканности и строгости. А вот белый цвет символизирует чистоту, невинность и простоту, часто используется в дизайне для создания ощущения свободы и открытости пространства. Важно понимать, что восприятие цвета субъективно и может различаться в зависимости от культурных, личных и эмоциональных факторов. Например, в некоторых культурах белый цвет ассоциируется с печалью и трауром, в то время как в других он символизирует радость и праздник. При создании логотипов компаний или корпораций дизайнеры и разработчики крайне тщательно подбирают цветовую палитру бренда, чтобы передать часть посыла и позиционирования компании, начиная с первой встречи покупателя с брендом. Присмотритесь к рекламам. Компании, для которых аудитория – это женщины, предпочитают светлые и спокойные цвета. И наоборот, в рекламе для мужчин чаще всего будет что-то дерзкое с темными и яркими цветами. Великие художники, такие как Пабло Пикассо, использовали цвет для передачи эмоций и настроений в своих работах, демонстрируя, как цвет может влиять на восприятие искусства. Обратите внимание на цвета в больницах. Это сделано не только потому, что на светлой поверхности легче обнаружить грязь или кровь, но и к тому же светлые помещения выглядят визуально больше и настраивают пациента на спокойствие. Цветотерапия или хромотерапия основывается на предположении, что различные цвета могут вызывать определенные реакции в нашем теле и разуме. Вот несколько примеров, каким образом цвета используются в психотерапии. Синий цвет часто применяется для снижения стресса. Считается, что синий оказывает успокаивающее воздействие на психику, помогает снизить пульс и кровяное давление. В терапевтических сессиях синий может использоваться для создания атмосферы спокойствия и безопасности. Зеленый ассоциируется с природой, гармонией и восстановлением. Помогает уменьшить уровень стресса, улучшает настроение и способствует расслаблению. В психотерапии зеленый может использоваться для стимулирования эмоционального равновесия и помощи в преодолении эмоционального истощения. Желтый цвет используется для стимуляции умственной активности и повышения настроения. Желтый может помочь при лечении депрессии и апатии, поскольку он ассоциируется с солнечным светом и энергией. В терапии желтый может применяться для внесения яркости и жизненной силы в жизнь клиента. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение тепла и оптимизма. Оранжевый может использоваться для стимулирования социального взаимодействия, повышения самооценки и укрепления чувства уверенности в себе. А вот красный цвет используется с осторожностью, поскольку он может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. В некоторых случаях красный цвет может применяться для стимуляции энергии, особенно у людей с утомляемостью или торги. Однако из-за его потенциально возбуждающего воздействия красный используется в психотерапии очень ограниченно. Фиолетовый цвет часто ассоциируется с духовностью, интуицией. В психотерапии фиолетовый может использоваться для стимулирования глубоких размышлений, самопознания и медитативных практик. Белый цвет используется для создания ощущения чистоты, свежести и новых начинаний. В терапии белый может помочь клиентам ощутить внутреннюю свободу. Однако есть одно «но». Цвет может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на человека. Цвета оказывают значительное влияние на настроение, эмоции и даже физическое состояние. Хотя многие исследования подчеркивают положительные аспекты цветов, нужно понимать, что они также могут иметь и отрицательное воздействие. Восприятие субъективно и может зависеть от личного опыта, культурных ассоциаций и контекста использования. Сейчас приведу примеры того, как цвета могут негативно влиять на человека. Красный цвет. Хоть красный часто ассоциируется с энергией, страстью и действием, он также может вызвать чувство тревоги, раздражения и даже гнева. В одном исследовании было обнаружено, что красный цвет может увеличивать уровень стресса, повышая кровяное давление, частоту сердечных сокращений. В учебных заведениях избыток красного цвета может усилить чувство беспокойства у студентов во время экзамена. Желтый цвет часто ассоциируется с солнечным светом, теплом и счастьем, однако в больших количествах и при определенных обстоятельствах желтый может вызвать раздражение и утомляемость глаз. В некоторых случаях он может даже способствовать возникновению чувства тревоги и паники. Например, слишком яркие или неоновые оттенки желтого в интерьере могут быть неприятны для глаз и отвлекать, что делает их неподходящими для рабочих или учебных пространств. Синий цвет. Он обычно воспринимается как спокойный и расслабляющий, тем не менее, слишком темные или холодные оттенки синего могут вызвать чувство холода, отчужденности и печаль. В эксперименте с использованием синего цвета было обнаружено, что он может подавлять выработку мелатонина, гормона сна, что потенциально влияет на качество сна и общее самочувствие человека. Зеленый цвет ассоциируется с природой, гармонией и ростом, однако в некоторых оттенках и контекстах зеленый может вызвать ассоциации с болезнью или токсичностью. Например, бледно-зеленые или серо-зеленые оттенки могут вызывать неприятные ассоциации и чувство дискомфорта. Белый цвет, хоть и символизирует чистоту, свежесть и простоту, тем не менее, много белого цвета может создать ощущение стерильности и негостеприимности, делая пространство слишком холодным и безличным. В некоторых культурах белый цвет – это траур и грусть. Черный часто используется для создания элегантности и силы, однако в больших количествах он может вызвать чувство тяжести, угнетения и печали. В психологии черный цвет ассоциируется с негативными эмоциями и депрессией достаточно часто. Психология цвета представляет собой мощный инструмент, который может использоваться для влияния настроения и

0: 5 минут. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом президенту России Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Главное, из совещания Владимира Путина с военнослужащими ВС России звучали следующим образом. Дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Развертывание пусковых установок «Сармата» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил. Комплекс «Сармат» создается на замену «Воеводе» и превосходит своего предшественника по дальности. Российские лидеры отметил в создании в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире, а также работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Россия вдвое сократила закупки кофе из Бразилии. В апреле импорт составил 18,7 миллиона долларов против 45,3 миллиона в марте. Об этом свидетельствуют данные бразильской статслужбы. Отметим, что это минимальный объем с сентября прошлого года, когда кофе ввезли на 13 миллионов долларов. Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию с июля. При этом часть экспортируемой продукции пока не подпадает под санкционные ограничения и может поставляться без специального разрешения. Вейпы резко снижают тестостерон у мужчин и нарушают фертильность у женщин, говорят врачи-эндокринологи. Особенно опасны сладкие вкусы вейпов. Они содержат токсичные вещества, способные серьезно влиять на гормональные процессы, отметили эксперты. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания туристов до 30 дней и усилить контроль на границе. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД страны. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог FM».
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог FM». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга – село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Разные мысли.
1: Эффективное лидерство – это набор доведенных до автоматизма привычек. Привычка формируется по принципу «сигнал, действие, награда». Чем эффективнее награда, тем быстрее сформируется привычка. Внешние награды, например, материальные награды за выполненные действия, не так эффективны, как внутренние, когда мы испытываем чувство удовлетворения. Глубокое внутреннее удовлетворение мы испытываем всякий раз, когда наши действия и поступки совпадают с нашими ценностями, склонностями и осознанным личным выбором. Начиная тренировать привычки лидера, для начала нужно выбрать одно упражнение, которое станет ключевым, ключевую привычку, и запустит каскад позитивных изменений в нашем поведении. Есть лидеры, более ориентированные на результат, а есть те, кто в первую очередь склонен уделять внимание людям. У каждого типа лидерства свои сильные стороны. Прежде чем выбирать ключевую привычку, полезно осознать свой тип лидерства. Ключевая привычка должна находиться на пересечении навыков, которые даются нам легче всего, и навыков, которые мы хотели бы развить. Тренируя привычку, нужно стараться практиковать ее в самых разных ситуациях, чтобы не попасть в ловушку контекста, когда знания существуют только в теории. На доведение привычки до автоматизма уходит 66 дней. Когда мы почувствуем, что привычка стала частью нашей личности, и мы совершаем нужные действия, не задумываясь, мы можем переходить к развитию новой привычки. Несколько простых привычек, связанных между собой, формируют навык. Из навыков складывается эффективное лидерство.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзул зимис кабухейса. Орел не ловит мух. Барзул зимис кабухейса. Бурцель. Бурцеллу хаха кабукейса. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хаха кабукейса. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейса. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейса. Заккантуву, тиняв кисри архальса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тиняв кисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
11: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
19: Минпросвещение России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. Отдельный акцент в документе, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Кроме того, она предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков и квестов. Россияне могут потребовать компенсацию морального вреда, если их фотографию опубликовали без согласия. Об этом ТАСС сообщил кандидат юридических наук Андрей Моисеев. По словам юриста, за неразрешенное использование фотографии с изображением других людей предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Пострадавший может потребовать удалить снимок, а также взыскать компенсацию морального вреда. Моисеев отметил, что подобных дел немного, однако в ряде случаев гражданам удается добиться выплат. По его словам, на практике размер компенсации составляет около 50 тысяч рублей. Юрист также пояснил, что агрессивную съемку могут квалифицировать как мелкое хулиганство. И в завершении выпуска. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Согласно данным анализа, в апреле больше всего вакансий было в сфере ритейла. Самые востребованные позиции – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут вакансии в области промышленности и производства. В этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электромонтажников и электрогазосварщиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. В экономической повестке две новости – хорошая и плохая. Хорошая – в России победили инфляцию. Совсем. Три недели подряд Росстат фиксировал инфляцию, близкую к нулевой, а по итогам недели с 28 апреля по 4 мая зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен на 0,02%. Сработала сезонная коррекция цен на овощи и фрукты. Тут как раз Центробанк подтвердил свою приверженность прежней политике. Борьба с инфляцией любой ценой – это важнее роста экономики. Только при низкой инфляции экономика растет сбалансированно, заявили в ЦБ. И с этим, в принципе, трудно не согласиться. Плохая новость. Дополнительные доходы для бюджета России от скачка мировых цен на нефть оказались не так велики, как можно было ожидать, глядя за сюжетом в Персидском заливе. В Министерстве финансов заявили, что эти дополнительные поступления составили только 200 миллиардов рублей. Причем эти деньги только компенсируют недобор по другим направлениям. Эффект высоких цен на нефть был смазан уменьшением объема производства нефтепродуктов из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считает, что эти атаки настолько уменьшили возможности производства, что сказались на замедлении российской экономики в целом. Таким образом, надо констатировать, что высокая нефть не решила проблемы бюджетного дефицита. По оценкам Министерства финансов, он за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей и еще почти 2 триллиона рублей недобор бюджетов региональных. Однако, используя эти дополнительные доходы, 6 мая Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты и золота на рынке. Это может сказаться на курсе рубля, подталкивая его к небольшому снижению. Ну а власти нефтяной недобор может подталкивать только к одному – налоги, налоги и еще раз налоги. Министр финансов Антон Силуанов не расшифровал, по каким именно направлениям наметился недобор. Не исключено, что это может быть как раз сбор налогов. Но даже если так, власти не смогут признать публично свою ошибку с повышением налоговой нагрузки. Так что оценить изменения, вызванные налоговым прессом, можно только с другого конца, со стороны податной публики. Вернее, цифры уже публикуются. По итогам первого квартала налоговые поступления от малого бизнеса снизились в сравнении с прошлым годом более чем на 22%. Вот она, ваша кривая Лафера сработала, скажет в этом месте следивший за экономической повесткой россиянин. Отнюдь. В Министерстве финансов сказали, что этот недобор вызван лишь изменениями в сроках уплаты патента. Торгово-промышленная палата России сообщает, что 65% микропредприятий в России по итогам первого квартала 2026 года остались без прибыли. Как пояснила вице-президент Российской торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, многие ушли в убытки, так как не смогли правильно выбрать налоговый режим. Торгово-промышленная палата просит Федеральную налоговую службу предоставить малому бизнесу до конца года возможность поменять форму налогообложения. В сухом остатке, если и есть у компании убытки, если и есть налоговый недобор, так это только лишь по чисто формальным причинам. Тогда логично сделать вывод. Давайте дадим малому бизнесу выбрать правильный формат и посмотрим на налоговые результаты следующего квартала, а потом еще одного. За это-то время, ну, должен же малый и микробизнес как-то уже сподручнее растопыриться и поудобнее усесться. Потому что правильный выбор формата работы с малым бизнесом – основа нужного результата.
2: Только надо бы решить, как верней тебе решить. Оглаушить канделябра, аль подушкой задушить.
1: Однако некоторые торопливые экономисты не хотят мирно подождать еще квартал и еще квартал и утверждают, что бизнес загибается. Например, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что треть малого бизнеса в стране закроется, и среди причин этого называет рост налогов. А по данным Росстата, общая прибыльность российского бизнеса снизилась в сравнении с годом ранее на 43%. Тут можно только повторить ранее сказанное. Давайте подождем и посмотрим еще один квартал и еще один квартал. Вдруг это временная ситуация из-за переноса сроков чего-то на куда-то или еще по какой причине. Вот давеча говорили, что рабочих дней в январе и феврале было на целых три менее, чем годом ранее. Может, и прибыли тают соново. Тогда, повторю свою старую нехитрую мысль, по итогам мая, в котором выходных дней в этот раз меньше обычного, и бизнес, и страна в целом должны зафиксировать рост как ВВП, так и прибыли. Так что середина июня – отличная точка для статистики и окончательных оценок того, как там поживает малый бизнес. На фоне проблемных диагнозов, выносимых российской экономике, недавно позитивно выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он считает, что рост экономики может обеспечить миграция, а без миграции нам экономический рост обеспечить будет сложно. Поэтому, по его словам, нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Есть пара встречных соображений. Первое. Абсолютно ненаучное. Складывается ощущение, что России нужна миграция с коэффициентом 1 к 100 к рождаемости. Родилось за год 2 миллиона человек, пусть въезжают в страну 20 тысяч. Тогда есть шанс сохранить страну. Второе соображение. Может быть, лучше иметь рост экономики, соответствующий населению страны, чем рост экономики за счет замены населения. Есть, впрочем, и третье соображение, статистическое. Бывший заместитель министра труда, а ныне профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов говорит, что сейчас в России массово сокращают персонал в сферах IT, логистики, здравоохранения, производства, розничной торговли, консалтинга и бизнес-услуг. По данным отчетов, в банковской сфере еще в прошлом году на 4% сократили сотрудников, и процесс сокращения продолжается. По статистике, в конце прошлого года были сокращены более 13 тысяч служащих, медиков, учителей и социальных работников. В задачке спрашивается, а все эти люди никак не могут заменить гастарбайтеров? Особенно, если уменьшить частоту перекладывания бордюров, асфальта и тщательность выметания желтых листьев с дорожек дворов и парков.
3: А политично рассуждаешь, клянусь честным словом.
1: Тем паче, что россияне, если верить опросу Фонда общественное мнение, проведенного по заказу Центробанка, все больше впадают в экономический пессимизм. В оценке своих личных экономических перспектив пессимистов стало немного больше, чем оптимистов. Ощущаемая россиянами инфляция составляет 14,6%, намного выше официальных 5-6%. А вот реальные доходы оцениваются не в официальные 75 тысяч рублей в месяц, а, если не брать в расчет Москву и Петербург, только в 60 тысяч рублей. Такой расчет известиям предоставила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. И даже тут есть маленькая деталь. Выше этого самого уровня в 60 тысяч рублей зарабатывает лишь каждый восьмой россиянин. Может быть, именно поэтому оставшимся 7 из 8 трудно поверить даже в эту цифру. Кроме того, последние опросы Фонда общественное мнение показывают, что 26% россиян отмечают с начала этого года ухудшение своего материального положения, а его улучшении сказали только 8% респондентов. Годом ранее ухудшение своего положения констатировали только 18% опрошенных. А по данным ВЦИОМ, среди россиян растет число тех, кто испытывает сейчас негативные эмоции. В группе рожденных между 1992 и 2000 годами таких 41%. Третий источник исследований Сбериндекс отмечает снижение потребления и рост долгов у жителей России. И все это происходит, несмотря на сообщение Росстата о том, что с начала этого года реальные, то есть с учетом инфляции, доходы россиян выросли на 1,5%. Как дипломатично отмечает независимая газета, цитирую, «в нынешних условиях, когда большинство экспертов ожидают стагнацию или даже экономический спад, каждая публикация Росстата становится особенно важной». Конец цитаты. Есть смысл добавить, было бы хорошо, чтобы россияне чаще и внимательнее читали эти публикации, чтобы узнать о росте своего благосостояния. А пока, сравнивая оценки самих вечно недовольных россиян и данные Росстата, хочется сказать, сами понимаете про кого, только одно.
3: Ну, паразиты, вот одно слово, извините за тонкость, такую грубость выражения, резко сейчас, паразиты, вот.
1: Удар по росту цен нанесла Федеральная антимонопольная служба. Участникам автомобильного рынка ФАС в начале апреля выдала предостережение. Нельзя прогнозировать рост цен на авто и машинное масло. Чуть ранее антимонопольная служба предупредила о недопустимости прогнозировать рост на авиабилеты. Вынесено предостережение управляющему партнеру агентства Agro and Food Communication Александру Панченко за высказывание о росте цен на продовольствие до 30%. А на днях предостережение выдано постоянному эксперту каналов «Инверсия», главе аналитической службы компании «Рекомтраст» Олегу Абелева и некоторым другим экспертам о недопустимости выступать в СМИ с прогнозами о росте цен на топливо и продовольствие. Свои решения Федеральная антимонопольная служба аргументирует так. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Конец цитаты. Тут, правда, возникает вопрос. Может быть, стоит бороться с вступающими в картельный сговор бизнесами и монополистами, а не с прогнозами? К тому же возникает еще и юридическая нестыковка. Еще в конце зимы таксисты обратились в антимонопольную службу с жалобой на завышенные цены АвтоВАЗа. Возникает вопрос, что недопустимо, завышать цены или говорить о том, что цены продолжают расти? Та же история с правительственной российской газетой, которая, ссылаясь на прогнозы, сеет панику, что апельсиновый сок подорожает. Впрочем, юридически обоснованный ответ на все это может дать только сама антимонопольная служба. А пока лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем телеграм-канале посоветовал ФАС, цитирую, «заниматься не цензурой, а своими прямыми обязанностями, борьбой с монополизмом, с бесконечным завышением тарифов ЖКХ, с безумной маржой торговцев. Цены растут и будут расти не потому, что к этому побуждают эксперты, а потому, что нет эффективных инструментов госрегулирования, которые должна применять не только Федеральная антимонопольная служба, но и правительство». Конец цитаты. А тем временем эксперты и СМИ, вопреки предостережениям, продолжают прогнозировать рост цен. Например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция грозит ускориться в России из-за перебоев с поставками грузов через Ормузский пролив. Обошлось, правда, без предостережения. Повезло. Повезло и российской газете. Ее никто не стал порицать за публикацию обзора под заголовком «Цены на такси в России взлетят на 30% к концу года». Но на всякий случай будем соблюдать установившиеся правила игры. Министерство промышленности и торговли все-таки поддержало идею обложить налогом на добавленную стоимость, НДС, все товары, купленные россиянами на иностранных маркетплейсах. С 1 января будущего года такой налог может составить 7%, а дальше его планируется постепенно повышать до 22%. Мы не можем на основании этой информации предполагать, что цена, в которую россиянам обходятся эти товары, повысится. Кстати, Российский союз кожевников и обувщиков обратился в правительство с просьбой не мельтешить, а сразу установить налог на импорт с 22%, особенно на ботинки и прочие боты. И плюс пошлины добавить. Потому что, как жалуются российские обувщики, им очень мешают то, что россияне предпочитают недорогой импорт. А если налогом и пошлинами сделать его дорогим, отечественная кожевенно-обувная промышленность расцветет калошами и прочими лабутенами. Но, как вы догадались, мы не можем на основании вышеизложенного предполагать, что на обувь повысятся цены. Пусть даже «Коммерсант» своим заголовком намекает на что-то подобное. Вдруг издержки на налоги и пошлины полностью возьмет на себя продавец. И тем более никто не вправе утверждать, что, вытеснив недорогой импорт, отечественный обувщик поднимет цены на свою продукцию. Возможно, у него куда более высокие мотивы ратовать за новые налоги и пошлины.
4: Я мзду не беру. Меня за державу обидно.
1: По идее, если пойдет таким манером, то скоро отечественному производителю, наконец, ничего не будет мешать, разве что отечественный законодатель. Жаль только, что факты пока показывают обратное. Впрочем, тем хуже для фактов. С начала года было много новостей о масштабном закрытии заведений общепита и сокращении торговых сетей в стране, особенно в сфере торговли одеждой и обувью. В этом году, по данным компании «Контур Фокус», начали активно закрываться туристические фирмы. За первые три месяца ликвидировано 1200 таких компаний. Эксперты связывают это с тем, что россияне все больше стараются экономить. По этой же причине, более экономного поведения потребителей, сеть косметики «Литуаль» заявила о закрытии 150 своих магазинов. Кстати, и здесь виден след подозрительных оценок Олега Абелева. В крупнейшем ритейлере России, холдинге X5, тоже заявили, что покупатели еды переходят на более экономное поведение. В итоге выручка в самой дешевой сети «Чижик» может обогнать выручку даже таких недорогих сетей, как «Перекресток» и «Пятерочка». «Потребители стремятся к сохранению кошельков», заявила президент холдинга X5 Екатерина Лобачева. Исследовательская компания «Инфолайн» подтверждает этот вывод и добавляет, что в первом квартале 2026 года у сетей X5 трафик упал на 1,7%. Сеть «Лента» удержала трафик около нуля, а самый заметный отток покупателей наблюдается у дорогих сетей «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Производители бытовой техники также говорят о снижении выручки и тоже объясняют это тем, что россияне стали экономить. Потребитель резко ушел в более дешевые сегменты или отложил покупки. На этот раз с таким неверным умозаключением выступил не Олег Абелев, а другой финансовый смутьян, директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Эксперты отмечают и сокращение покупок на рынке шоколада на 15% по итогам прошлого года. По данным «Известий», компания «Объединенные кондитеры» сократила четверть своих сотрудников. Здесь также отмечают снижение спроса из-за высоких цен, но вынуждены их повышать из-за роста издержек. Кроме того, как следует из данных компании «Иватор», на 14% с начала года сократились покупки бутилированной питьевой воды. Объяснение уже знакомое. Россияне экономят и на воде. Как заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, снижение спроса на воду подтверждает общий тренд. И этот общий тренд российских потребителей выглядит сейчас предельно конкретно.
5: А я ничего не буду. Я экономить буду.
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
7: Фруктовая ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщили вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
22: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
23: Два основополагающих принципа бережливого производства.
24: Согласно бережливому мышлению, все может постоянно и бесконечно улучшаться. Сделайте целую партию, и у вас будет море потерь. Или сделайте одну вещь, но сделайте ее правильно, и потери волшебным образом исчезнут.
23: Эйкерс выделяет 8 областей, где потерь больше всего.
24: Потери из-за перепроизводства. Потери из-за лишних этапов обработки. Потери из-за лишних запасов. Потери из-за дефектов продукции. Потери при ненужной транспортировке. Потери из-за лишних движений. Потери времени из-за ожидания. Потери из-за неиспользования гениальных идей сотрудников. Бережливое мышление Lean — это постоянное сокращение потерь, ежедневно влияющих на нашу жизнь. Отправная точка для более глубокого понимания психологии бережливости — это 5 принципов, на которых она базируется. Философия 5С — это
23: сортировка.
24: Следует все рассортировать и убирать то, что не является необходимым в работе, а также регулярно выбрасывать мусор и все ненужное.
23: Совершенствование.
24: Все инструменты, приборы, расходные материалы и тому подобное необходимо разместить так, чтобы к ним был удобный доступ.
23: Содержание в чистоте.
24: Наведите чистоту. Это улучшит настроение и поднимет моральный дух, а также позволит легче обнаруживать неполадки и сбои.
23: Стандартизация.
24: Нужно договориться со всеми на рабочем месте для лучшей организации процесса и для того, чтобы все знали, чего им ожидать и чего ожидают от них.
23: Соблюдение порядка.
24: Необходимо найти способы, как сохранить порядок. Все идет намного проще, когда у каждой вещи есть свое место.
23: Время, потраченное на людей и на создание рабочей атмосферы, имеет решающее значение для успеха бережливого производства.
24: Если вы не способны обнаружить 8 видов потерь в том, чем занимаетесь, то вам будет очень сложно устранить потери. Кроме того, убедитесь, что все члены вашего коллектива знают 8 видов потерь и могут их распознать. Настоящая сущность бережливости проявляется тогда, когда вы начинаете отдавать. Прибыль — это результат совершенства и побочный продукт бережливой культуры. Что делать, если ваш начальник не разделяет идею бережливого мышления? Сфокусируйтесь на себе, развивайте свой участок и неотступно улучшайте все, что может изменить вашу жизнь. Усвоив этот подход, вы сможете возглавить другую организацию, где понимают и ценят значение бережливого мышления. Пол Эйкерс подчеркивает, бережливость — это не просто некое действие, это стратегия, выстроенная вокруг сильной культуры бережливости и позволяющая создать поток ценностей для клиента. Последователи Лин поощряют креативность других людей и их уважение к людям. Они не узурпируют идеи, это всегда командная работа. Непрерывные улучшения необходимы, поскольку потери тянут нас на дно. 90% всего, что мы делаем, — это потери. Никогда не указывайте на потери других людей. У вас будет достаточно своих потерь. Лин не значит работать быстро. Это значит работать ровно и гладко. Лично.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу научить вас, как превращать свои страхи в источник энергии. Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора, и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» И не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?» Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?» Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни. Вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы

0: быть понятым, остановитесь, сядьте в тишине, положите руку на сердце и просто слушайте. Этот внутренний голос, тихий, но устойчивый, знает путь. Он знает, что отпустить и куда идти. И тогда вы поймете, никто не должен вас дополнять, потому что вы никогда не были неполными. Когда вы перестаете ждать Спасителя, вы осознаете, вы и есть тот, кто поднимает себя, даже когда рядом никого нет.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 13 мая временно отключат электричество на ряде улиц. Из-за работ на подстанции «Компас» специалисты «Дагэнерго» проведут устранение течи масла на трансформаторе. В связи с этим часть города останется без электроснабжения. Возможны кратковременные перебои и на соседних улицах. В Махачкале из-за отсутствия ограждений у канала машины неоднократно падали в воду. Возбуждено уголовное дело. Следком сообщил, что чиновники мэрии и муниципальных учреждений не установили барьеры вдоль канала имени Октябрьской революции и плохо содержали дороги, в том числе в поселке Ленинкент. Все это приводило к авариям. Автомобили опрокидывались в канал. Обыски в администрации уже прошли, документацию изъяли. Сейчас устанавливают всех причастных должностных лиц. Дело возбуждено по статье о халатности. В Дагестане начала работу горячая линия по вопросам детского отдыха и безопасности детских товаров. Консультировать будут специалисты Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты управления ответят на вопросы, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратите внимание при заключении договора на отдых ребенка и как выбрать безопасные и надежные детские товары. Консультации проводятся по телефону 8 8 7 2 2 69 03 96. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в этом году и в следующем. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности требования к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется. Анапа стала одним из самых доступных курортов в России для пляжного отдыха. Недельное путешествие по

0: В системе все включено для семьи из трех человек может обойтись от 33 100 рублей без учета транспорта. Об этом сообщили в АТОР. Минимальные тарифы начинаются с этой суммы, но в среднем проживание в недорогих отелях 3-4 звезды стоит от 80 до 90 тысяч рублей за тур, также без затрат на дорогу. Отметим, что для семей есть еще один плюс. Многие отели Анапы размещают детей до 12 лет на дополнительных местах бесплатно, а в некоторых объектах такие условия действуют для детей до 16 лет, рассказали в ассоциации. Государственный республиканский русский драматический театр имени Горького из Дагестана выступит на фестивале в Крыму в июне этого года с постановкой «Слуга двух господ». Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Кавказ» рассказал директор театра, председатель Союза театральных деятелей Республики Дагестан Тимур Магомедов. Он также сообщил, что за пределы республики с гастролями выйдут еще два театра. Это Табасаранский театр и Азербайджанский. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
6: После появления сообщений о вспышке хантавируса на круизном судне MV «Хондиус», многие восприняли новость как обычное происшествие санитарного характера. Однако на фоне тяжелого кризиса в Ормузском проливе и войны Израиля и США с Ираном, эта история приобретает уже совсем другой политический оттенок. Слишком уж вовремя тема новой опасной инфекции появилась в общемировой и конкретно в американской повестке. Сейчас Соединенные Штаты оказались в крайне неудобной ситуации на Ближнем Востоке. Военная операция против Ирана не дала быстрого результата, Тегеран сохранил управляемость государства, а корпус стражей исламской революции лишь усилил свое влияние. Более того, иранское руководство удерживает главный козырь – контроль над Ормузским проливом. Проще говоря, полностью открыть пролив военным путем невозможно. Даже если американский флот временно обеспечит проход судов, страховые компании и перевозчики все равно будут считать маршрут опасным. Это означает затяжной кризис, рост цен на нефть и недовольство союзников Вашингтона. Одновременно американская администрация столкнулась с другой проблемой. Переговоры с Ираном фактически зашли в тупик. Тегеран требует гарантий безопасности, снятия санкций и прекращения давления. Вашингтон уступать не хочет, но и расширять войну тоже опасается. Эксперты прямо говорят, обе стороны ищут возможности выйти из кризиса без потери лица. В такой ситуации Белому дому нужен способ постепенно свернуть конфликт без официального признания поражения. И здесь тема новой эпидемии становится крайне удобным инструментом. История уже показывала, что крупные санитарные угрозы способны полностью менять политическую повестку. Во время глобальных эпидемий государства получают возможность объяснять любые чрезвычайные меры заботой о безопасности населения. Ограничение перевозок, переброска ресурсов, закрытие границ и сокращение военной активности начинают восприниматься обществом как вынужденная необходимость. Особенно показательно, что в Америке пассажиров судна с подозрением на хантавирус решили разместить не в обычных больницах, а в специализированном центре особо опасных патогенов при медицинском центре Университета Небраски. Такой шаг автоматически повышает уровень тревожности внутри самих Соединенных Штатов и, с другой стороны, страхует руководство США от утечек нежелательной, то есть правдивой информации. Именно поэтому повышенное внимание к теме хантавируса может оказаться не просто медицинской реакцией, а частью более широкой политической логики. Если ситуация вокруг инфекции будет раскручиваться дальше, у Белого дома появится удобное объяснение для сокращения активности в Персидском заливе. Акцент можно будет перенести с военного противостояния на внутреннюю санитарную безопасность. При этом речь не обязательно идет о каком-то заранее подготовленном сценарии. Достаточно того, что новая инфекционная угроза объективно дает политикам пространство для маневра. А в условиях, когда Ормузский пролив остается зоной риска, а Иран сохраняет способность сопротивляться, такой маневр может оказаться для Вашингтона крайне полезным.
7: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотник, упавший 7 мая на территории Латвии, принадлежал Украине. Об этом он сообщил после телефонного разговора с главой латвийского МИД. По словам Сибиги, расследование показало, что причиной инцидента стало целенаправленное воздействие российской радиоэлектронной борьбы. Как утверждает украинская сторона, из-за этого дроны отклонились от намеченных целей на территории Российской Федерации. Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев готов взаимодействовать с Латвией, другими странами Балтии, а также Финляндией, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, в том числе с привлечением украинских специалистов. «Наша цель – это обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей», написал министр Андрей Сибига в соцсети X. 7 мая беспилотник упал на территории нефтебазы в латвийской Резекне. Министр обороны Латвии Андрис Спруц тогда заявил, что речь, вероятно, шла об украинских дронах, которые направлялись к объектам в России. По его словам, было подтверждено падение одного аппарата, а еще один продолжали искать. Третий, предположительно, покинул воздушное пространство Балтийской страны. В Минобороны Латвии пояснили, что дроны не были сбиты из-за риска для гражданского населения и инфраструктуры. После этого инцидента Андрис Спруц ушел в отставку. Премьер-министр Эвика Сильня заявила, что министр обороны утратил доверие как со стороны правительства, так и общества. Ранее российское министерство иностранных дел выступило с предупреждением в адрес стран Балтии, обвинив их в открытии воздушного пространства для украинских беспилотников, использующихся для атак на российскую территорию. В Эстонии, Латвии и Литве эти обвинения отвергли. На фоне роста напряженности Латвия также ведет переговоры с США о возможном размещении дополнительных американских войск. Как сообщает Bloomberg TV, Рига готова предоставить необходимую инфраструктуру для расширения военного присутствия США в стране. Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия и систему финансирования проекта расширения единственной в стране атомной электростанции ПАКШ. Об этом на парламентских слушаниях 11 мая заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. Он подчеркнул, что речь идет о закрытых соглашениях, которые новому кабинету предстоит еще детально изучить. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр, вступивший в должность 9 мая после победы на выборах, ранее уже заявлял о планах проверить все договоренности, связанный с проектом ПАКШ-2, и допускал, что его стоимость могла быть завышена. Соглашение о расширении атомной электростанции ПАКШ мощностью 2 гигаватта было подписано в 2014 году с российской госкорпорацией «Росатом» без проведения тендера. Проект предусматривает строительство двух реакторов ВВЭР общей стоимостью около 12,5 миллиардов евро и часто рассматривается как пример тесного сотрудничества Венгрии и России в период премьерства Виктора Орбана. Реализация проекта неоднократно откладывалась и сопровождалась политическими и юридическими спорами. В ноябре 2024 года США ввели санкции против расширения станции с участием России, но в 2025 году они были отменены новой американской администрацией. В сентябре минувшего года суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансовое участие в Венгрии в этом проекте. В феврале 2026 года строительство новых энергоблоков было официально запущено. «Росатом» сообщил о начале работ с заливкой первого бетона для пятого энергоблока. Генподрядчиком выступает компания «Атомэнергопроект», входящая в структуру российской госкорпорации. Это единственная атомная электростанция в стране, обеспечивающая более 40% выработки электроэнергии в Венгрии. Ранее Владимира Путина пригласили на церемонию закладки первого бетона на ПАКШ-2. Это произошло еще при былом премьере Викторе Орбане, который проиграл выборы. Россия поддерживала с ним теплые отношения. Однако, как оказалось позднее, Виктор Орбан никогда не был союзником России, он был союзником своего народа. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас нельзя сказать, стал ли уход Орбана с поста потерей для России. Самое важное, как подчеркнул Песков, то, что между двумя странами накопилось множество разногласий, и Будапешт поддержал санкции против Москвы. Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что российская госкорпорация и руководство Венгрии ставят целью реализацию важного для венгерской экономики проекта. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза проведут встречу, посвященную возможным переговорам с Россией. По ее словам, европейским государствам необходимо согласовать общую позицию и определить круг тем для обсуждения с Москвой. мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть. Потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. Нам нужны уступки и с российской стороны, заявила Каллас перед встречей глав министерств иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 11 мая. Она также подчеркнула, что Евросоюз ожидает от России шагов, которые будут способствовать стабильности и миру в Европе. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным кандидатом на роль посредника от Европы. Комментируя это предложение, Каллас отметила, что позволять Российской Федерации самостоятельно определять представителя Евросоюза было бы, цитата, «не очень разумно». По ее мнению, учитывая прежнюю деятельность Герхарда Шрёдера в интересах российских государственных компаний, он мог бы оказаться по обе стороны стола переговоров. В Германии слова российского президента прокомментировали сдержанно, отметив, что приняли их к сведению, не добавив при этом никаких подробностей. При этом агентство АФП напоминает, что фигура Шрёдера вызывает споры внутри страны из-за его позиции по конфликту между Россией и Украиной. Бывший канцлер ФРГ публично не осуждал происходящее, а также ранее участвовал в российских энергетических проектах, связанных с газопроводами «Северный поток» и компанией «Роснефть». По этой причине часть немецких политиков считает его неподходящим кандидатом для посреднической миссии Европы между Россией и Украиной. Тем временем президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе необходимо вести прямой диалог с Россией для защиты собственных интересов, связанных с Украиной. Он подчеркнул, что решения по переговорам должны приниматься в координации между странами европейской пятерки.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
8: Выбирайте, кем быть. Быть успешным или неудачником. Счастливым или разочаровавшимся. Трусливым или смелым. Выбор, который каждый человек вправе сделать сам. Он зависит от внутренних убеждений, которых мы придерживаемся по отношению к себе и окружающему миру. Только от нашего образа мышления зависит, какой выбор мы сделаем. Страх – забавная вещь. Он оберегает нас от опасности и мешает осуществить мечту. Но успешные люди смотрят страху в лицо. Они используют его как топливо, чтобы выйти за пределы возможностей. Они признают, что жизнь не идеальна, поэтому готовы столкнуться с неприятностями и проблемами. Они не обращают внимания на критиков и скептиков, которые пытаются их высмеять и опустить на землю. Они ставят высокие цели и идут к ним сквозь преграды. Возможно, такие люди не настоящие воины, но они точно обладают мышлением воина.
9: Победа любит тех, кто идет до конца.
8: Каждый неоднократно сталкивался в своей жизни с поражением и неуспешностью. 5 внутренних убеждений помогают выработать способность справляться с трудностями, которые мы все должны пройти, когда пытаемся освоить новый навык, достичь новой цели и оправиться от неудач.
9: Убеждение первое. Сосредоточиться нужно на том, что поддается контролю.
8: Все события делятся на 2 группы. Те, которые мы можем изменить, и те, которые не поддаются нашему влиянию. Если человеку нужно попасть из Майами в Нью-Йорк, он покупает билет на самолет. Но если рейс отложили из-за погоды, то какой толк страдать по этому поводу, даже если срываются все планы? Мы не можем предвидеть конечный результат, потому что есть множество внешних факторов, влияющих на него. Но мы можем сосредотачиваться на действиях и потраченных усилиях. На пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, но если фокусироваться только на том, что можно улучшить, исправить или изменить, результаты скажутся сами собой. Успешные люди умеют распределять каждый день по полочкам. Они не тратят много времени на размышления о прошлом или беспокойство о будущем. Вместо этого они вкладывают всю свою энергию в то, чтобы сделать этот день максимально успешным и продуктивным. Если человек сосредотачивается только на тех вещах, которые может контролировать, он живет и действует в настоящем моменте. Поэтому нам стоит научиться правильно расставлять приоритеты и ставить только те цели, достижение которых полностью зависит от нас.
9: Как правильно формулировать цели?
8: Неправильные формулировки. Я должен получить эту работу. Мы должны победить. Я должен добиться взаимности. Правильные формулировки. Я должен сделать все возможное для того, чтобы получить эту работу. Я должен сделать все возможное для того, чтобы мы победили. Я должен сделать все возможное для того, чтобы добиться взаимности. Человек не должен стараться быть лучше кого-то. Он должен стремиться стать лучшей версией себя. Мы не можем контролировать других, но можем контролировать себя. Это убеждение должен усвоить каждый. Тренер, учитель, предприниматель, родитель, ученик. Оно одинаково хорошо подходит для любой сферы нашей жизни. Спорта, учебы, руководства, воспитания детей.
9: Убеждение второе. Нужно горячо любить то, чем занимаешься.
8: Очень важно найти свое призвание, заниматься любимым делом. И никакой проигрыш, критика или неуверенность в себе не должны лишать нас этой радости. Только сам человек может забрать у себя радость. В жизни возникает множество сложных моментов, которые лишают нас оптимизма, и мы не можем их игнорировать. Но мы можем и должны усвоить разницу между игнорированием этих вещей и зацикливанием на них. Вместо того, чтобы бесконечно генерировать и пережевывать негативные мысли, мы должны сосредоточиться на том хорошем, что есть сегодня в нашей жизни. Любящей семье, работе, о которой многие могут лишь мечтать, крыше над головой и возможности хорошо питаться, машине, собаке и любимой чашке, из которой по утрам можно пить вкусный кофе. Возможно, не все пункты этого списка присутствуют сейчас в нашей жизни, но положительных моментов все равно гораздо больше, чем отрицательных. Однако многие люди так привыкли зацикливаться на своих неприятностях, что просто перестают замечать хорошее. Препятствия, которые возникают у них на пути, они расценивают как повод остановиться, обидеться на жизнь и больше не двигаться вперед. Но в каждом препятствии скрыта возможность. Счастливый и успешный человек всегда найдет способ превратить в возможность любое препятствие. Да и какой смысл в ненависти и горечи? Эти чувства только отравляют жизнь и ожесточают сердце. Хотите стать счастливыми и успешными? Живите любовью и любите то, чем занимаетесь.
9: Убеждение третье. Единственный настоящий провал – сдаться.
8: Управление и лидерство – две разные роли. Хороший руководитель может не быть лидером, а лидер не обязательно должен занимать руководящий пост. Руководитель старается сохранить и поддерживать то, что уже создано, то есть просто плывет по течению. Лидер мыслит шире и всегда движется вперед, ведь лидерство – это создание чего-то нового. Лидер стремится к большему и не боится сталкиваться с неизвестным и неопробованным. Он способен мыслить и анализировать. Смотрит на то, что у него уже есть, и постоянно задается вопросом, как поднять это на новый уровень. Истинный лидер никогда не смешивает постановку смелых целей с высокомерием и не считает себя выше людей, которые идут за ним. Человек, который ставит перед собой большие цели, будет неизбежно сталкиваться с неудачами, особенно в начале пути. Это естественный процесс. Стоящие вещи редко даются легко. Но с каждой преодоленной преградой истинный лидер будет все ближе к своей цели. Неудачные попытки достичь цели убеждают нас, что нет смысла продолжать и возникает желание сдаться. Это не значит, что мы на самом деле хотим отказаться от мечты. Просто в тот момент нам кажется, что это единственно возможный вариант. Но это не так. В действительности это даже не неудача, а только ситуация, когда не сбылись наши ожидания. Поэтому не важно, насколько быстро человек движется вперед. Главное – не останавливаться и не сдаваться. Многие люди считают действия лидера неразумными и нереальными, потому что сами боятся мечтать о большем. Они опасаются потерпеть неудачу, переживают о том, что скажут о них другие, и прячутся за отговорками вроде «нужно быть более реалистичными». «Сейчас не время. Лучшие дни уже позади». Но подобные отговорки – лишь самоуспокоение. Человек добровольно отказывается от большего и занимает безрадостную позицию. Просто выжить. В любой момент мы двигаемся либо вперед, либо назад. Промежуточного звена не существует. Как только человек перестает пытаться двигаться вперед и начинает стремиться к сохранению нажитого, он скатывается назад.
9: Убеждение четвертое. Нельзя отказываться от мечты.
8: Жизнь полна давления. Чем бы человек ни занимался, у него всегда будут взлеты и падения. Если это не трудности с карьерой, то проблемы со здоровьем, детьми, женой, соседом, машиной, погодой. Всегда что-то будет. Если в жизни так или иначе придется преодолевать трудности, то лучше заниматься тем, что нравится. Если принять истину, что в жизни не всегда все идет гладко, то неприятности не смогут застать врасплох. А позитивный настрой поможет преодолеть любые препятствия. Как только человек начинает отступать, ему становится легче. Начатое дело тяжело бросать в первый раз, во второй уже проще, а в третий можно даже и не задумываться. А ведь победа – это не обязательное условие. Стать сильнее – обязательное. Все начинается с веры в себя. Человек должен поверить в то, что может справиться с любой задачей и учиться быть ментально выносливее.
9: Как стать ментально выносливым человеком?
8: Признать, что все неудачи – временное явление. Трудные периоды не длятся вечно. Брать ответственность на себя и никогда не обвинять в своих неудачах других людей. Родителей, коллег, конкурентов, начальство, страну. Не пытаться похоронить свой гнев, а использовать его как мотивацию и топливо для достижения цели. Не избегать проблем, а бороться с ними. Добиться успеха в жизни непросто. Если вы спросите у состоявшегося человека, что помогло ему взойти на верхние ступени карьерной лестницы и достичь цели, то, скорее всего, услышите что-то вроде целеустремленность, терпение, преданность любимому делу и упорный труд. Некоторые еще упомянут, что в начале пути всем нужно столкнуться с трудностями и совершить ошибки. Неудачи идут рука об руку с успехами, поэтому не стоит расстраиваться и разочаровываться в поставленной цели, если все идет не совсем так, как задумано. Все великие предприниматели, изобретатели и писатели в жизни не раз преодолевали различные препятствия. Изучайте истории успеха людей, которые уже достигли своих целей. Вы будете получать мотивацию, уверенность и вдохновение, необходимые для продолжения своего пути к мечте, даже если возникают трудности и сомнения. Вместо того, чтобы сдаваться, делайте то, что делали все успешные люди до вас. Продолжайте двигаться до тех пор, пока не достигнете своей мечты.
9: Убеждение пятое. Всегда стоит выбирать веру, а не страх.
8: В жизни на самом деле очень много вещей, которые мы не можем контролировать и о которых не можем знать. Каждое действие, совершенное человеком, продиктовано его верой или страхом. Успех зависит от того, как мы подходим к неизвестной нам сфере жизни. Многие выберут осторожность и страх. Чемпион же всегда подойдет к задаче с верой и готовностью потрудиться. Работа лидера, тренера, преподавателя, родителя заключается в том, чтобы вселять уверенность в своих подопечных, которые должны поверить в то, что способны на большее. Чем больше у человека веры в себя, свои способности, свою готовность работать и достигать целей, тем больше успеха и счастья будет в его жизни. Вера – это энергия, которая двигает нас вперед и определяет будущее. Но, к сожалению, вера – вещь непостоянная. Как только происходят неприятности, пораженческий настрой распространяется на все наши мысли. Поэтому нельзя позволять страху подрывать нашу уверенность. Есть три надежных способа укрепить уверенность. Чтобы быть уверенным в выполнении задания, приложите максимум усилий к подготовке. В учебе, спорте, работе преимущество имеет тот, кто тратит больше времени на качественную подготовку. Поднимите планку ожиданий для себя и своей команды. Всегда стоит рискнуть меньшим ради большего. Изучайте людей, которые уже сделали то, что хотите сделать вы. Учитесь у них. Извлекайте уроки из их успехов и неудач. Вера – важная составляющая нашей жизни, дарующая надежду, смысл и способность преодолевать все преграды. Когда человек верит в себя, препятствия рассматриваются как временные испытания, а не конечные точки. Вера дает силы преодолевать преграды, череду неудач и продолжать двигаться вперед к заветной цели. Вера помогает развить позитивное мышление, которое служит ключевым фактором в достижении успеха. Когда мы верим в свои способности и возможности, мы начинаем мыслить позитивно и искать решения, вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах и неудачах. Мы также можем черпать вдохновение в саморазвитии и внутреннем совершенствовании, позитивных убеждениях и стремлении к достижению своих целей.
9: Хотите стать успешными? Измените мышление.
8: Пять внутренних убеждений создают образ мышления человека, который не боится идти за своей мечтой, какой бы она ни была. Эти убеждения должны проникнуть в душу, стать образом мышления и стилем жизни. Человек, который мыслит как воин, никогда не позволит себе впасть в менталитет жертвы.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
10: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
11: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
12: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь, дальше для всех остальных. Третье, кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс, базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
11: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. С НЛП понятно, потому что Гриндер Бендлер спор судится за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
12: и Лурия,
11: Гальперин,
12: конечно,
11: Узнадзе.
12: Конечно.
11: Кстати, однажды...
12: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
11: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, ну, ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе и в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое. Да, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
12: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. вся научно обоснованная психология, это как раз нейропсихология, это абсолютно наша, но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
11: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами, полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
12: да.
11: Или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
12: Я помню эти времена, да.
11: Да, в обществе такое сложилось, даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч не НЛП», то есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое, за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилась примерно полтора раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не психологом, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили. И настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а каком-нибудь, каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
12: Угу, я да, понял.
11: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
12: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛПРским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной федерацией коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки. И я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции. Где мат-часть, на что опираться? Я прошел первый ассессмент. И понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. Ну, не наверное, то есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову, оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробированная, проверена 25-летним опытом, раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем МСС в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть Федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это был коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, что профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, что была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход, психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. Чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
11: Короче, должен знать сам специалист.
12: И когда клиент слышит от специалиста. Сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я помню, я клиенту говорю: слушай, сейчас давай можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать: давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним. И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
11: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
12: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты существования этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
11: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
12: Легкое, художественное.
11: Спасибо большое.
12: Не обязывающее.
11: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Из Махачкалы возобновили прямые авиарейсы в Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15:30 по Москве. Как сообщалось ранее, в прошлом году, помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек также входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. В части Махачкалы временно отключили горячую воду. С 12 по 25 мая котельная на улице Амитхана Султана 2Б будет остановлена для опрессовки и плановых ремонтных работ. Под отключение попадут дома на улицах Амитхана Султана и Зои Космодемьянской, а также детские сады номер 75 и 76 и Центр социальной помощи семье и детям. Отметим, что гидравлические испытания тепловых сетей проходят 12 мая, а также 13. Коды для входа в банки, магазины и сервисы будут отправляться через Messenger Max. Соответствующее соглашение подписали крупнейшие мобильные операторы. Об этом сообщает Коммерсант. Если приложение не установлено, коды будут приходить по СМС. Российская экономика в этом году вырастет на 0,4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики, напомним, составил 1%. Страны по всему миру могут начать жестче ограничивать VPN-сервисы, считают эксперты. По их словам, власти все чаще требуют от таких сервисов соблюдать местное законодательство, из-за чего независимых VPN становится меньше. Доходы россиян растут самыми быстрыми темпами за последние 20 лет. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, реальные доходы россиян за последние 3 года выросли на 26,1%, а уровень бедности в стране по итогам прошлого года упал до исторического минимума – до 6,7%. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Личный коуч.
1: Сегодня мы с вами погружаемся в мир краудфандинга. Попробуем разобраться, что это вообще такое и как оно на самом деле работает.
2: И начнем, пожалуй, с одной очень впечатляющей цифры – 34 миллиарда долларов. Да-да, именно в такую сумму оценивается мировой рынок краудфандинга. И поверьте, речь идет далеко не только о сборах на какие-нибудь прикольные гаджеты.
1: Так что же это за зверь такой краудфандинг? Ну, если совсем по-простому, это когда огромное количество людей, тысячи, а то и десятки тысяч, скидываются деньгами через интернет, чтобы какая-то классная идея или проект смогли родиться на свет. Часто это именно те задумки, на которые, скажем, обычный банк денег бы просто так не дал. Вся суть краудфандинга, по большому счету, сводится к одному главному выбору. Выбору между двумя основными подходами, от которых зависит, ну, просто все. С одной стороны, модель, основанная на вознаграждении. Это та самая классика с Kickstarter. Вкладываешь деньги, а взамен получаешь сам продукт, когда его, наконец, сделают. По сути, это такой предзаказ. А с другой стороны, инвестиционная модель. Здесь все серьезнее. Вкладываешь деньги и получаешь уже не продукт, а долю в компании. То есть становишься ее совладельцем. Разница, как видите, колоссальная.
2: Так вот, модель с вознаграждением. Чем она так хороша? Ну, во-первых, все юридически довольно просто. Плюс так сразу же собирается база самых первых, самых преданных клиентов. Но есть и обратная сторона. Для тех, кто вложился, никакой финансовой выгоды нет. А для создателей это огромное давление. Ведь нужно не просто собрать деньги, а потом произвести и доставить всем реальный продукт. И да, главный риск для спонсора – он может просто ничего не получить.
1: А вот инвестиционная модель – это совсем другая игра. Тут можно привлечь куда более серьезные капиталы, но и правила здесь намного строже. Все очень зарегулировано. И риски. Риски тут огромные для инвесторов. Если стартап, как говорится, не взлетит, а такое бывает часто, можно потерять вообще все до копейки.
2: Окей, с моделями более-менее понятно. Теперь давайте посмотрим на картину шире, на мировую арену. Потому что правила игры, скажу я вам, очень сильно отличаются в зависимости от того, где именно запускается компания.
1: И вот тут перед нами два совершенно разных мира – Соединенные Штаты и Евросоюз. В Штатах действует так называемый Jobs Act. Его главная цель – помочь стартапам найти капитал, но при этом и защитить инвесторов, например, установив лимиты на суммы вложений. А в Европе свой регламент ACSP. Там идея немного другая – создать единый рынок для всего ЕС, чтобы было проще инвестировать через границы. Но из-за этого к самим платформам предъявляются очень жесткие требования. Опять же, чтобы снизить финансовые риски.
2: Если говорить об американском рынке, то там есть настоящие титаны. Все наверняка слышали про GoFundMe. Он в основном для личных сборов, на лечение или какую-то помощь. И, конечно, Kickstarter. Это просто мекка для творческих проектов и всяких технологических штук. Их успех отлично показывает, насколько важна узкая специализация платформы.
1: Но Штатами и Европой история, конечно, не ограничивается. На самом деле, самый бурный рост сейчас мы видим совсем в другом регионе. И это Азия. И азиатский подход, он особенный. Возьмем, к примеру, Дубай, Сингапур. Там создают целые экосистемы, причем часто с очень мощной поддержкой от государства. И фокус там часто смещен на кредитование малого и среднего бизнеса. Получается такой, знаете, третий путь со своим собственным взглядом на регулирование и управление рисками.
2: Звучит все довольно радужно, но пора добавить, так сказать, дозу реальности. Потому что там, где крутятся большие деньги, всегда есть и большие риски.
1: И это подводит нас к самому, наверное, главному вопросу, а насколько вообще надежна вся эта экосистема? И вот вам одна тревожная цифра. По некоторым оценкам, почти каждая десятая компания, до 9%, попросту не выполняет свои обещания. И что интересно, часто это происходит не из-за злого умысла, а из-за банальных просчетов. Проблемы с поставками, недооценили стоимость производства. И это мы еще даже не говорим об откровенном мошенничестве. Так что помимо провалившихся проектов есть и другие проблемы. Во-первых, да, это откровенный обман, который подрывает доверие ко всей системе. Во-вторых, очень высокие барьеры для входа. Без серьезного бюджета на маркетинг даже самая гениальная идея рискует просто затеряться. Ну и в-третьих, это регуляторная мозаика. Попытка запустить глобальную кампанию может превратиться в настоящий квест с юристами.
3: Хорошо, с рисками все понятно. Но что же делать? Как, зная все это, все-таки провести успешную кампанию и обойти все эти подводные камни? На самом деле все сводится к довольно простому плану из 4 шагов. Первое – нужно досконально проанализировать свою аудиторию. Второе – выбрать правильную платформу и модель, которая подходит именно вашему проекту. Третье – вложиться в качественную цепляющую презентацию. И четвертое – активно, очень активно продвигать проект через все возможные каналы.
2: В конечном счете успех в краудфандинге – это совсем не про удачу. Это про стратегию и тщательную подготовку. И вот с этими инструментами и знаниями остается только один вопрос. Какая блестящая идея может быть воплощена в жизнь уже завтра?
0: Личный коуч. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
4: Как поиздеваться над телефонными мошенниками? Во-первых, это забавно бывает. А во-вторых, скорее всего, вам точно поможет избежать больших проблем. Есть 5 хороших фраз, которые заставят их отстать от вас. Самое первое – это сделайте вид, что у вас много денег. Например, 2 миллиона на счетах в разных банках. Ведь для любого мошенника время – это деньги. То время, которое он тратит на вас, он мог бы потратить на других людей, чтобы их оболванить. Заставляя его как можно дольше с вами общаться, вы кого-то спасаете. Вы можете спокойно прибегнуть к этому способу. И услышать все те ухищрения, которые он будет к вам применять из кожи вон, влезая для того, чтобы вас в чем-то убедить. Например, в том, что ваши деньги в опасности, и нужно срочно их переводить на безопасный счет в центральном банке. Вторая фраза – это предложите встретиться лично. Попросите назвать отделение банка, в которое нужно прийти и подписать какие-то бумаги. Обычно называют очень странные адреса. Например, Красная площадь, дом 9. Ну, чтобы это было более солидно, не поленитесь, посмотрите в Яндексе, что это за адрес, и посмейтесь. Зачем вы мне назвали адрес стадиона? Там нет никаких банков. Это ставит их в тупик. Попросите от них конкретику. Какое отделение банка, по какому адресу, какой кабинет, какой офис. Они на этом начинают буксовать. Третья фраза. Задавайте им прямые вопросы, которые их могут сбить с толку. Например, а вы не мошенник часом? По реакции можно будет понять, если человек смеется или заминается, у него что-то там в голове происходит, на какую-то больную точку нажали. Обычно бьют на то, что если бы я был мошенник, я бы не стал вам звонить, зачем мне это нужно. Но вот мы пытаемся вам помочь сделать хорошее дело или обижаться. Ну зачем вы так со мной, я пытаюсь вам помочь. Это все уловки. Четвертая фраза – это попросить связаться с их начальством. И так до бесконечности. Они могут переключать вас с начальника на начальника. Тяните время, спасайте других людей, которых менее устойчивая психика и которые подвержены внушению. Один наш клиент настолько замучил мошенников, что спустя 3 часа разговоров с разными начальниками его просто спросили: вам что больше делать? Нечего, чем с нами сидеть здесь и 3 часа разговаривать. Это было очень забавно. Ну и, наконец, 5-я фраза, что вы записываете разговор. Обычно на этом прекращается любое общение. Все прекрасно понимают, что голос тоже может быть идентифицирован. А если учесть, что больше половины мошеннических колл-центров – это люди, которые отбывают наказание в местах не столь отдаленных, и там не так много технических средств, в том числе тех, которые изменяют, синтезируют голос, то, скорее всего, они испугаются и просто бросят трубку. Есть еще 6-я фраза, бонусом. Прикидывайтесь дураком, как это делал один известный комик. Интересуетесь и очень сочувствуете, и пытаетесь даже помочь мошеннику, чтобы все получилось, как он хочет, но что-то конкретно не понимаете. Чем больше мошенник тратит времени на вас, тем больше шансов, что он и его коллеги вас больше не побеспокоят. У них, вы не поверите, есть тоже своя база данных, в которых они помечают, с кем можно иметь дело, а с кем не стоит тратить время. Но здесь главное не переусердствовать, ведь они тоже могут вам отомстить. Если вы были особо назойливы, например, сильно очень угрожали, что не любит никакой человек, в том числе и мошенник, вы будете постоянно получать рекламные звонки от ботов. Это уже не люди. И в конечном итоге вам придется сменить номер телефона. Поэтому будьте человечны. Помните, ваша безопасность в ваших руках.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все, какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой, и самая понятная вещь называется mindfulness, то есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли, сознательным фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначно. Тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Я проработала больше 20 лет в банках различных. Дочь мне все время: иди в смотрителя. Да не пойду я в смотрителя. Что там сидеть на стуле? Ну, а потом как-то со временем так сложилось уже, что действительно надо пойти куда-то поработать, радикально свою жизнь поменять. Ну, вот отправила резюме в Третьяковку. Работаем через день. Меняемся каждые 2 недели. Меняется зал, не успевает наесть, не успевает глаз замылиться. Я когда пришла, думала: ай, как же так? Как же я в жизни не запомню, как в 62 залах висят какие картины. А сейчас, в принципе, просто представляешь, где висит картина. Бывает, что начинаешь там в интернете посмотрел, да.
2: Сколько в Третьяковской галерее смотрителей?
1: Где-то около 200 человек. Вместе с крымским валом. Здесь где-то порядка 100. Ну, средний возраст, уже ближе к пенсионному. Ну, в основном всех высшее образование. Мужчин у нас нет. У нас нет смотрителей, у нас только женщины. Такая неспешная жизнь, то есть нет жуткого ритма. Все, особо ничего как бы не происходит. Ну и слава богу, и так потрясений достаточно. Поэтому сюда приходишь, и здесь как-то все тихо так. Неизвестная работа. Ну, такая работа. Надо делать. Не самое плохое место. Даже, скажу, хорошее место. И рекомендую, когда вы пройдете свой жизненный путь, когда вы заведетесь с тем, что есть уже, и когда вдруг вам захочется чего-то хорошего, приходите. Мы, конечно, не встретимся, я думаю, но 8 часов утра открываются залы. Мы проходим, смотрим, проверяем наличие картин, какое количество. Потом приходят клинеры, потом проверяем безопасность. 10 часов приходят уже посетители. И до 18 или до 21 у нас проходит, заканчивается смена.
2: Много ли тех, кто приходит для галочки?
1: Ну, есть такие люди, которые приходят для галочки. Я не знаю, чем это вызвано. Ну, ради бога, даже если так, то я думаю, что все равно у человека останется что-то в голове. Подсознание останется, что я это видел. И даже несмотря на то, что он пройдет 62 зала, и у него все сольется в один зрительный ряд. Есть с придыханием, которые на цыпочках приходят. А так люди, ну, самые разнообразные. Деточки маленькие, деточки постарше. Сейчас в связи с этим пушкинским видом билета очень много подростков. Это радует. И что детей переводят? С какого возраста, мне кажется, это родители сами решают, насколько созрел их ребенок. Но приводить надо по основным залам, вот где там такие Аленушки.
2: Всегда ли смотритель должен сидеть?
1: Нет, конечно, нам скорее лучше ходить, чем сидеть. Просто сидеть можно присаживаться, да, что... Вы сами видели, какие залы большие, и люди не всегда же видно. У нас не всегда бывает по одному залу, у нас бывает по два. Поэтому вот даже в выходные ходим по залу.
2: Садятся ли посетители на ваши стулья?
1: Да, это как водится. Нет, мы не сгоняем. Потому что мало ли кто, дети или еще кто-то, пожилые, что вы, буду отвоевывать стул, нет, не надо.
2: Что нельзя делать в музее?
1: Посетителям запрещено приходить большими рюкзаками. С цветами, с домашними животными, с картинами. Нельзя пить воду в залах, нельзя есть, нельзя моноподом пользоваться. В верхней одежде ходить нельзя, громко разговаривать по телефону нельзя, включать музыку нельзя, подходить к картинам ближе 30 сантиметров нельзя. Трогать руками соответственно нельзя, скульптуры тоже нельзя трогать. В общем, куча всего, остальное все можно.
2: А что чаще всего нарушают?
1: Воду пьют. С другой стороны, я понимаю, кому-то на таблетку, у кого-то болит голова. Я с этим сталкивалась, что болит голова в галерее, потому что куда ты в театре бываешь, от восторга, что ли, так вот болит. Ну что, не будешь же вырывать у него бутылку из рук, кричать: закрой немедленно, пускай у тебя болит голова. Нет.
2: Какую картину спасали бы при пожаре?
1: Я бы все-таки «Золотую осень» Страухова. Обожаю просто ее. Для меня, вот, например, она как будто я смотрю из окна. Там сороки, видите? Сороки вон там. Не каждый листочек. Ну, вот тут надо смотреть, как ее просто вообще восхитительная. Ну, просто прелесть. Нет, Левитан, конечно, тоже прекрасный художник, замечательный, мне тоже нравится, но «Золотую осень» я люблю больше. Но это абсурдное, конечно. Я бы много чего собрала бы, если смогла бы унести.
2: Можно ли посмотреть все картины в Третьяковке за один раз?
1: На мой взгляд, нет. Я же сужу-то по себе. Может быть, у кого-то фотографическая память или еще что-то. По-другому воспринимает. Я всегда ходила в Рубель, Куинджи, вот, Пахитонов, вот, «Золотая осень». Все как бы, да. Ну и что-то еще вот здесь, вот на первом этаже, мои любимые. Ну, я говорю, я понимаю, когда люди едут издалека, потому что я знаю, не факт, что они еще приедут. Пытаются охватить все и посмотреть хотя бы. Ну, Айвазовский вообще, это вам всем нравится. Это нет ни одного человека равнодушного, чтобы не было. Посмотрите, радуга какая, господи. Как все экскурсоводы говорят, это же картина «Надежда». «Надежда», потому что там чайка появилась во время кораблекрушения и радуга.
2: Часто ли к вам подходят посетители?
1: Да, они подходят с вопросами. Когда им нужно что-то спросить, они тогда видят нас. Так, это да, это... А как нет, сидит, не видно. Ну и ради бога, как бы... Мы же, в принципе, посажены для того, чтобы смотреть, а не выступать. Здесь есть экскурсоводы, а мы так, бойцы невидимого фронта.
2: Зачем ходить в музей, когда все есть в интернете?
1: А потому что люди приходят и говорят, это вот настоящее. А это не копия. Нет, это настоящее. Видимо, захватывает дух от того, что написано 100, 200 там лет. Ну, об иконах вообще не говорю. Там вообще бешеное, конечно, количество лет. Мне кажется, что именно поэтому. И вот они как в сказку приходят. Так. Некоторые говорят, первый раз, мне 40 лет, я первый раз приехала в Третьяковку. То есть человек, вот, ну, это эмоции. В последние минуты, как всегда, все начинают, ой, мне так вот заглянуть на минуточку, я вот на минуточку, только на минуточку, особенно девочка с персиками. Я всю жизнь, я так далеко ехала, я так всю жизнь мечтала, например, посмотреть девочку с персиками или «Девятый вал», которого нет. А вот Антокольский, Иван Грозный. Вы смотрели, близко подходили? Это же вообще с ума сойти, просто космос. Доску, как надо было сделать такую скульптуру? Ногти на руках, вены четкие. То есть вообще глаза, ну, он живой. Мне прям каждый раз мороз по коже. Да вот что. Не то, что боюсь, я понимаю, что это мрамор. Да, вот. Но все равно ощущение какое-то в спинном хребте, что ну, он сейчас подняться может.
2: Работают ли смотрители в выходные дни музея?
1: Что вы, столько дел так интересно. Тут еще интереснее получается. Приходят хранители, перевешивают, они ухаживают за картинами. Реставраторы тоже смотрят. Это вообще очень интересно. Тут работают монтажники. Вообще, не представляете, как интересно, когда они монтируют залы новые. Как так набросали, а потом раз, и такая красота. И прямо дух захватывает.
2: Может ли камера заменить смотрителя?
1: Ну, знаете, приходит иногда в голову такой вопрос, да. Не думаю, все равно как-то, наверное, традиция какая-то должна. Потому что холодная камера, да, которая будет, я не знаю, кто там будет сверху кричать, отойдите от картины. Или закрыть все картины до такой степени, что просто их невозможно будет, что это снизит. Но ведь даже Джоконду, да, облили тортом, забросали. Несмотря на все системы безопасности и бронированные стекла, которые там есть. Может быть, просто... Все в интернете будет. Пока что вот это живое, пока что можно подойти. И пока даже не все картины под стеклом. Ну, надеюсь, что на наш век хватит. Я думаю, что и на ваш еще хватит. Верещагин, опять же, когда вот отглядишь, когда ходишь сначала по залам, да, я сначала даже не увидела, что здесь, оказывается, вот мертвые лежат. Если вы приглядитесь, увидите. Ужас. Они, конечно, очень хорошо написаны, но страшно.
2: Можно ли сидеть в телефоне?
1: Ну, это коварный вопрос. Вообще-то нельзя отвлекаться на телефон. Вообще ни на что отвлекаться нельзя. Существуют, конечно, перерывы какие-то, да, но в принципе нельзя.
2: Часто ли ходите в музеи?
1: Редко. Честно говоря, вот через день работы хватает эмоций. Хватает. Если ходить, то или с детьми, где раньше не была, или еще что-то отличающееся. Очень хочу в минералогический сходить, у меня Ферсман.
2: Есть ли профдеформация?
1: вижу, когда пьют воду, даже в автобусе.
2: Что самое любимое в работе?
1: Ой, утром смотреть на картины, когда никого нет. Это просто невыносимо такое чувство прекрасное.
2: А нелюбимое?
1: Замечания делаются. Честно говоря, я расстраиваюсь, когда приходится делать замечания. Вот, ну, не люблю я, не нравится мне это. Ну, порой приходится, к сожалению.
2: Сколько получает смотритель музея?
1: Ой, не буду говорить, честно вам скажу. Вот вы спросите наших руководителей.
2: Что посоветуете тем, кто собирается в музей?
1: Это банально, настроиться на прекрасное. Да, вот на восприятие, на то, что ты здесь как бы получишь такие эмоции, да, вот получение прекрасных эмоций, красивых, ярких. Наверное, так.

0: Мысли вслух.
1: Вы когда-нибудь находились рядом с человеком, который кажется дружелюбным на словах, но на интуитивном уровне вы чувствуете, что что-то не сходится? Вы когда-нибудь ощущали тонкий дискомфорт, интуицию, которая подсказывает, что за этой улыбкой скрывается что-то темное? Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческого разума, говорил о фундаментальной концепции – тени. Тень – это скрытая часть нас самих, которую мы отрицаем, но которая часто проявляется в том, как мы относимся к другим. Когда кто-то испытывает ненависть, зависть или обиду, он старается это скрыть, но никогда полностью. Признаки есть, они тонкие, но неоспоримые. 8 неоспоримых признаков, которые указывают на то, что кто-то рядом с вами таит в себе враждебные чувства, даже если делает все возможное, чтобы их скрыть. Будьте осторожны, потому что 8 признак – самый коварный из всех и может перевернуть ваше восприятие некоторых людей с ног на голову. 1. Сарказм и презрение, замаскированные под иронию. Скрытая враждебность не всегда проявляется открыто. Некоторые люди предпочитают выражать ее через саркастические шутки, колкости или едкую иронию. Они высмеивают вещи, которые для вас чувствительны. Но когда вы пытаетесь на это указать, они отвечают фразами вроде «Я просто пошутил!» «Не будь таким обидчивым!» Ты просто не умеешь шутить. Это особенно коварное поведение, потому что оно оставляет вас с чувством дискомфорта, в то время как другой человек сохраняет маску безобидного шутника. На самом деле, повторяющаяся ирония по определенным темам – это явный признак скрытого презрения. Если их шутки всегда оставляют вас с чувством унижения или умаления, а главное, если они повторяются со временем по одним и тем же темам, это не просто юмор, а признак подавленной враждебности. Юнг утверждал, что наша личная тень проецируется на других тонким и порой даже непреднамеренным образом. Когда кто-то постоянно использует иронию, чтобы атаковать определенные аспекты вашей личности, он тем самым выдает в себе то, что не может принять в самом себе. 2. Тонкий саботаж. Если кто-то рядом с вами чувствует угрозу из-за вашего успеха или роста, он может пытаться саботировать вас скрытыми способами. Саботаж не всегда очевиден и прямолинеен. Иногда он проявляется в неправильных советах, искаженной информации или мелких ошибках, которые, складываясь вместе, мешают вам достичь своих целей. Друг, который забывает рассказать вам важную информацию. Член семьи, который нечаянно упускает ключевые детали. Коллега, который по ошибке осложняет вам работу. На первый взгляд это может показаться невинной невнимательностью. Но если такие случайности повторяются именно в критические моменты, стоит задуматься, а действительно ли это случайность? Юнг объяснял, что если человек не может смириться со своими неудачами, он может бессознательно проецировать свою фрустрацию на других, мешая им продвигаться вперед, чтобы самому не чувствовать себя хуже. 3. Тихая конкуренция. Некоторые люди не могут принять ваш успех, не испытывая потребности превзойти вас. Каждую вашу победу тут же сопровождает их попытка перевести внимание на себя, принизить ваш успех, представить его как незначительный. Если вы делитесь хорошими новостями, вместо поздравления они отвечают чем-то вроде «Ну, у меня тоже такое было. Я сделал даже лучше». Эта негласная конкуренция часто возникает из глубоких комплексов. Юнг утверждал, что проекция тени заставляет людей видеть в других те качества, которые они не могут развить в себе. Те, кто чувствуют себя неполноценными, будут пытаться принизить вас или соперничать с вами, чтобы избежать столкновения со своей собственной неуверенностью. 4. напусканная доброжелательность. Те, кто тайно ненавидят вас, могут маскировать это ложной заботой. На первый взгляд они выглядят доброжелательными, говорят правильные вещи, но в их словах и поступках чего-то не хватает – искренности. Когда вам нужна помощь, они минимизируют вашу проблему, отговариваются, придумывают оправдания, чтобы не помочь. Но самое главное, когда вы добиваетесь успеха, их энтузиазм кажется наигранным или его вовсе нет. Почему так происходит? Юнг говорил о диссоциации эго, при которой некоторые люди эмоционально отдалены от окружающих, что приводит к холодности и неспособности искренне поддерживать других. Это может приводить к холодности в отношениях, неспособности радоваться за других, подсознательному желанию обесценить чужие достижения. Но в основе этого явления глубокие внутренние конфликты. Кто-то не может принять свои собственные неудачи, поэтому ваш успех его раздражает. Кто-то завидует вам, но не может признать этого даже самому себе. Кто-то видит в вас отражение того, кем хотел бы стать сам, но не смог. Такие люди боятся проявить искреннюю поддержку, потому что тогда им придется признать, что у вас что-то получилось лучше, чем у них. Тот, кто искренне рад за вас, никогда не сделает вашу победу неважной. Тот, кто тайно завидует или презирает вас, всегда найдет способ обесценить ваш успех. Выбирайте тех, кто вас поддерживает, а не тех, кто искусственно улыбается вам в лицо, но радуется вашим неудачам за спиной. Пятое. Контроль под видом заботы. Некоторые люди пытаются контролировать вашу жизнь, маскируя это под заботу и желание помочь. Они утверждают, что хотят для вас лучшего, но в реальности их мотивы совсем другие. Они критикуют каждое ваше решение, заставляя сомневаться в собственной адекватности. Они подрывают вашу уверенность в себе, делая вид, что просто дают добрые советы. Они ставят под сомнение вашу способность принимать решения, заставляя вас чувствовать себя зависимым от их мнения. Почему они это делают? Карл Юнг утверждал, что потребность контролировать других проистекает из страха перед внутренним хаосом. Когда человек не может справиться со своими эмоциями, он стремится управлять чужими жизнями, чтобы избежать столкновения с собственной нестабильностью. Это значит, что те, кто пытаются подчинить вас своей воле, на самом деле боятся потерять контроль над собой. Контроль под видом заботы – это форма манипуляции, которая разрушает вашу независимость и уверенность в себе. Запомните, настоящая забота не делает вас зависимым, а дает вам силы идти своим путем. Настоящая поддержка не подавляет, а помогает вам расти. Те, кто действительно вас любят, не пытаются управлять вашей жизнью. Вы имеете право быть хозяином своей судьбы. Не позволяйте никому забрать у вас эту силу. Шестое. Сплетни и критика. Если человек испытывает к вам негативные чувства, он не скажет об этом вам в лицо. Вместо этого он будет говорить о вас за вашей спиной, распространяя сплетни, слухи и критику, чтобы подорвать ваш авторитет и испортить вам жизнь. Почему люди сплетничают? Они завидуют вам. Ваш успех напоминает им об их собственных неудачах. Они чувствуют себя слабыми, поэтому пытаются принизить вас, чтобы чувствовать себя лучше. Они боятся вас и хотят испортить вашу репутацию, прежде чем вы станете еще сильнее. Карл Юнг утверждал, что те, кто распространяет негатив о других, на самом деле проецируют свои собственные слабости. То есть они не говорят правду о вас. Они раскрывают свою собственную природу. Как защитить себя от сплетников и критики? Не реагируйте эмоционально. Сплетники питаются вашей реакцией. Если вы злитесь, оправдываетесь или нападаете в ответ, они получают удовольствие. Лучший способ – игнорировать или отвечать с холодным спокойствием. Говорите только с теми, кому доверяете. Не делитесь личной информацией с теми, кто может ее использовать против вас. Держите важные детали своей жизни в узком кругу проверенных людей. Действуйте, а не оправдывайтесь. Слухи живут только тогда, когда у людей нет контрпримеров. Не нужно доказывать словами, что они врут. Просто живите так, чтобы ваши поступки говорили за вас. Распознавайте скрытых завистников. Если кто-то постоянно говорит плохо о других, рано или поздно он начнет говорить плохо и о вас. Помните, тот, кто приносит вам сплетни, обязательно унесет ваши слова другим. Не позволяйте их словам влиять на вашу самооценку. Если кто-то говорит о вас плохо, это не значит, что с вами что-то не так. Люди не обсуждают тех, кто им не интересен. Если вас обсуждают, значит, вы значимы. Сплетни и критика – это инструмент слабых людей, которые не могут открыто противостоять вам, поэтому они атакуют вас из тени. Запомните, настоящие друзья говорят с вами, а не о вас. Сильные люди обсуждают идеи, слабые – других людей. Если вас обсуждают за спиной, значит, вы впереди. Седьмое. Обида на ваш успех. Люди, которые искренне заботятся о вас, по-настоящему радуются вашим успехам. Они гордятся вашими достижениями, поддерживают вас и вдохновляют на новые вершины. Но если кто-то тайно завидует вам, он не сможет скрыть своего раздражения. Как это проявляется? Холодная или отстраненная реакция? Они не хотят демонстрировать свою зависть, но не могут искренне порадоваться. Сарказм и пассивная агрессия. Их комментарии звучат как шутка, но за ними скрывается раздражение и обида. Попытки обесценить ваш успех. Они стараются свести ваш успех к случайности или незначительности, чтобы не признавать ваше превосходство. Конкуренция вместо поддержки. Вместо искренней радости за вас они пытаются превзойти вас. Они не хотят признавать ваш успех, а вместо этого стараются перетянуть внимание на себя. Открытая раздражительность и дистанцирование. Некоторые люди даже начинают избегать вас, когда у вас все идет хорошо. Они меньше общаются с вами, чем раньше. Они становятся холодными или раздраженными. Они не поддерживают разговор о ваших успехах. Они чувствуют дискомфорт рядом с вами, потому что ваш успех напоминает им об их собственных неудачах. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто не может радоваться за вас. Запомните, те, кто действительно заботится о вас, будут гордиться вашими успехами. Те, кто обижается на ваш успех, никогда не были вашими союзниками. Восьмое. Невербальные сигналы. Негативные эмоции всегда находят выход в языке тела, даже если человек пытается их скрыть. Мы можем не слышать злых слов, не видеть открытой агрессии, но тело всегда выдает истинные чувства. Как говорил Юнг, тело и бессознательное никогда не лгут. Человеческая интуиция – это мощный инструмент. Если вы ощущаете, что что-то не так, скорее всего, это правда. Как защитить себя от людей, которые скрывают враждебность? Доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется странным, даже если человек ведет себя внешне дружелюбно, не игнорируйте свои ощущения. Наблюдайте за поведением в разных ситуациях. Если человек искренне радуется за вас, это всегда видно. Если он раздражается при ваших успехах, но старается скрыть это, его жесты выдадут правду. Ограничьте контакт с теми, кто притворяется. Если человек вынужден делать вид, что рад за вас, значит, он не ваш союзник. Не пытайтесь разоблачить их. Лучший способ обезвредить лицемера – игнорировать его и продолжать двигаться вперед. Слова могут лгать, но тело говорит правду. Если ваша интуиция подсказывает, что человек вам завидует или скрывает враждебность, скорее всего, так и есть. Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе. Запомните, если вам приходится гадать, хорошо ли человек к вам относится, значит, ответ уже очевиден. Теперь, когда вы знаете 8 неоспоримых признаков скрытой враждебности, важно понять, как защитить себя от таких людей и их влияния. Первое. Доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете дискомфорт рядом с человеком, Даже если он ведет себя дружелюбно, не игнорируйте это чувство. Ваша интуиция улавливает малейшие сигналы, которые сознание может не осознавать. Второй. Ставьте границы. Не позволяйте таким людям использовать вас или влиять на ваше эмоциональное состояние. Четко обозначайте границы. Мне неприятны такие шутки. Я не хочу обсуждать эту тему. Я ценю свое достижение и не нуждаюсь в сравнении. Если человек продолжает нарушать ваши границы, это не случайность. Третье. Не играйте в их игру. Некоторые люди подсознательно провоцируют вас, заставляя сомневаться в себе, вступать в конкуренцию или защищаться. Не поддавайтесь. Если кто-то использует сарказм, скажите: «Тебе действительно нужно так выражаться?» Принижает ваш успех, скажите: «Мне важно, что я достиг этого, и мне не нужно одобрение». Переводит разговор на себя. Не реагируйте. Они ищут признания, а не диалога. Четвертое. Ограничьте общение. Если вы видите, что человек систематически вас подрывает, даже после попыток расставить границы, уменьшите контакт. Если возможно, дистанцируйтесь эмоционально и физически. Пятое. Обращайте внимание на действия, а не на слова. Люди могут говорить, что они вам друзья, но если их действия говорят об обратном, значит, слова ничего не значат. Они поддерживают вас в сложные моменты? Радуются ли искренне вашим успехам? Не используют ли они ваш успех против вас? Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе. Шестое. Работайте над своей самооценкой. Чем сильнее ваша уверенность в себе, тем меньше влияние таких людей на вас. Не ждите одобрения от других, если чувствуете, что сделали правильный выбор. Не пытайтесь доказать свою ценность тем, кто не хочет ее признать. Научитесь радоваться своим победам, даже если никто не поддерживает вас. Седьмое. Развивайте окружение, которое вам подходит. Если кто-то постоянно саботирует вас, критикует или скрытно соревнуется, спросите себя: почему этот человек все еще рядом? Окружайте себя тем, кто искренне радуется за вас, вдохновляет вас и поддерживает. Помните, ваш успех, ваша радость и ваша жизнь не должны зависеть от чего-то скрытого одобрения. Вы заслуживаете людей, которые видят вашу ценность без борьбы и конкуренции.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 13 мая временно отключат электричество на ряде улиц. Из-за работ на подстанции «Компас» специалисты «Дагэнерго» проведут устранение течи масла на трансформаторе. В связи с этим часть города останется без электроснабжения. Возможны кратковременные перебои и на соседних улицах. В Махачкале из-за отсутствия ограждений у канала машины неоднократно падали в воду. Возбуждено уголовное дело. Следком сообщил, что чиновники мэрии и муниципальных учреждений не установили барьеры вдоль канала имени Октябрьской революции и плохо содержали дороги, в том числе в поселке Ленинкент. Все это приводило к авариям. Автомобили опрокидывались в канал. Обыски в администрации уже прошли, документацию изъяли. Сейчас устанавливают всех причастных должностных лиц. Дело возбуждено по статье о халатности. В Дагестане начала работу горячая линия по вопросам детского отдыха и безопасности детских товаров. Консультировать будут специалисты Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты управления ответят на вопросы, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратите внимание при заключении договора на отдых ребенка и как выбрать безопасные и надежные детские товары. Консультации проводятся по телефону 8 8 7 2 2 69 03 96. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в этом году и в следующем. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности требования к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется. Анапа стала одним из самых доступных курортов в России для пляжного отдыха. Недельное путешествие по системе «Все включено» для семьи из трех человек может обойтись от 33 100 рублей без учета транспорта. Об этом сообщили в АТОР. Минимальные тарифы начинаются с этой суммы, но в среднем проживание в недорогих отелях 3-4 звезды стоит от 80 до 90 тысяч рублей за тур, также без затрат на дорогу. Отметим, что для семей есть еще один плюс. Многие отели Анапы размещают детей до 12 лет на дополнительных местах бесплатно, а в некоторых объектах такие условия действуют для детей до 16 лет, рассказали в ассоциации. Государственный республиканский русский драматический театр имени Горького из Дагестана выступит на фестивале в Крыму в июне этого года с постановкой «Слуга двух господ». Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Кавказ» рассказал директор театра, председатель Союза театральных деятелей Республики Дагестан Тимур Магомедов. Он также сообщил, что за пределы республики с гастролями выйдут еще два театра. Это Табасаранский театр и Азербайджанский. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами, задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч.

0: криминологи занимаются объяснением преступного поведения человека, личности преступника. Я бы сказала, что криминология призвана разгадывать некие загадки поведения человека. Почему один человек совершает преступление, а другой не допустит совершения такового? Криминологи – это юристы, которые имеют высшее юридическое образование и потом находят свое развитие именно в научных исследованиях. Но надо сказать, что криминология не может существовать без тех отраслей знаний, которые обогащают криминолога. Это все, что касается вопросов культурологии, других социальных наук и, конечно же, то, что касается генетики, биологии. Последние годы мы имеем некие количественные положительные показатели, которые, например, характеризуют снижение преступности несовершеннолетних, преступности женской. И, казалось бы, этому можно было бы радоваться. Но давайте посмотрим на качественные показатели. Мы видим, что преступления, которые совершают эти категории лиц, изменились. Все чаще эти преступления совершаются с применением насилия. В советской криминологии, и это сохранялось очень долгие годы, был исключительно из понимания преступности как продукта классового неравенства. Соответственно, мы должны были дожить до того периода, когда все будут равны. Видимо, предполагалось, что будут равны не только материально, но и равны по талантам, по способностям. И преступности не будет. Соответственно, не будет преступности, не будет преступника. Период, который был там 30 лет тому назад, буквально вынудил родителей исключительно взять на себя обеспечительную функцию. И стало утрачиваться эмоционально теплый контакт хотя бы у одного из родителей с таким ребенком. И он стал формироваться в достаточно такой отчужденной среде, что позволяет, конечно, находить восполнение за пределами этой семьи. А это различные могут быть и деструктивные сообщества, группы. И это не могло не повлиять на изменение многих процессов в обществе. А преступность – это как зеркальное отражение этих процессов. Общество имеет ту преступность, которую заслужило.
1: Преступниками рождаются?
0: Преступником не рождаются. Преступником становятся. Становятся в процессе прохождения социализации. Это может быть действительно детская травма. Но вот как пример могу привести. Мама заставляла мальчика, который учился в школе, в первых классах, одевать колготки под брюки, чтобы не мерзнуть. И однажды в раздевалке, когда они переодевались в спортивную форму, его одноклассники, которые не одевали колготки под брюки, они отобрали у него колготки, надели ему на голову. Это было ключевым, запоминающимся моментом, который он очень сильно переживал. Когда прошли годы, это явилось отличительной особенностью одного из серийных убийц, который убивал женщин и обязательно одевал на голову колготки. Вполне возможно, что если бы он пришел, пребывая в благополучной семье, продемонстрировал эмоции в виде негодования, в виде слез, и причина была бы выяснена одним из близких, и, может быть, в последующем совершенно происходило все по-другому. И никакого гена преступника и гена наследования преступного поведения быть просто не может. Хотя сегодня мы видим на рынке книжной литературы, сама приобретала несколько работ, ген преступника, разум убийцы. Итальянский психиатр Чезаре Ламброза, который работал в тюрьме в XIX веке, разработал антропологическую таблицу, где предполагалось, что человек с длинными фалангами пальцев – это потенциальный карманный вор, но почему-то не допускалось, что этот человек может стать великим пианистом. Эти предположения впоследствии были признаны учеными несостоятельными. Но не надо ни в коем случае отбрасывать медико-биологические факторы, которые могут повлиять на то, что при определенных, в кавычках, благоприятных социальных условиях они запустят механизм агрессии. преступной, если это касается насильственного преступления. Незалеченная, невыявленная черепно-мозговая травма. У всех по-разному она проходит. Подобные травмы черепно-мозговые имелись у большинства ярких представителей криминальной хроники, освещающих серийные убийства. Мне известен случай, когда у пары ребенок родился, когда им было где-то около 40 лет. Особое было отношение к младенцу. Они его лелеяли. Но обратили внимание, что где-то к 5 годам, гуляя с ним во дворе, друг у друга примерно одного возраста дети отбирают игрушки, бегают друг от друга. А ему нужно было не просто отобрать игрушку, а вот обязательно ударить. А потом он пошел в первый класс. И учительница посоветовала: пожалуйста, обратите внимание, сходите к эндокринологу, потому что он действительно во время перемены пытается кого-то ударить. Причем очень так вот грубо ударяет он. Здесь нужно еще отдать должное, что состоялся диалог. Правильный диалог между родителями и учителем. Обратившись за такой вот помощью профессиональной медицинской, действительно, у него произошел гормональный сбой, что привело к неким агрессивным действиям в силу небольшой аномалии развития эндокринной системы. И стоило медикаментозно эту ситуацию подправить, как он буквально там через 3 месяца стал меняться. Ну и потом все это зашло на нет.
1: Можно ли распознать маньяка?
0: Нельзя распознать. Можно только выделить особенности человека, которые могут привлечь внимание. Замкнутость, повышенная тревожность, повышенная подозрительность. Изучая биографическим методом серийных убийц в криминологии, имея возможность опросить соседей, они примерно давали характеристику: он был странненький.
1: Почему люди совершают преступления?
0: Смотря какие преступники, какие преступления. Некоторые считают, что его никогда не поймают. Его же не поймали 5 раз, ну и 6 не поймают. А если про насильственное, то где-то демонстрация доминирующей роли, когда, совершая преступление, это не только получение удовлетворения от вида крови, но это удовлетворение от того, что он выступал доминирующим в отношении этой жертвы. Ему это нравилось, потому что в своей жизни он никогда не занимает доминирующего положения.
1: Раскаиваются ли убийцы?
0: Я не видела ни одного убийцу, тот, кто совершил умышленное убийство, чтобы он раскаивался, переживал и говорил, что ему ночью снятся его жертвы. Нет, нет таких, и не найдете. А если найдете, боюсь, что на камеру он скажет, как он сожалеет. Это так называемые ложные исправления, знаете, для того, чтобы расположить администрацию к возможности быть в дальнейшем представленным на облегчение условий содержания, либо вообще к условно-досрочному освобождению. Криминология может предугадать, как будет развиваться криминальная ситуация в целом в стране, либо в конкретном регионе. У нас этим в основном занимается Министерство внутренних дел Российской Федерации. У них есть подведомственный центр научный. Если мы видим по показателям, что наметился рост тех же краж, нужно смотреть, что происходило. Может быть, единственные 2 огромных предприятия обанкротились, и огромное количество лиц осталось без работы. Мы, криминологи, все чаще и чаще задействованы как специалисты в оценке лица по принадлежности к ворам в законе, к положенцам. Я сама была несколько раз в суде в качестве специалиста. Сегодня мы поговорим о рецидиве. Разве не интересно понять, почему человек, совершив преступление, отбыв наказание, проходит какое-то время, и мы видим, что этот человек может вернуться. Вне зависимости, кстати, мужчина это или женщина. Допустим, встречались такие рецидивисты, которые совершали преступление для того, чтобы самоутвердиться, что они не потеряли профессиональные навыки и умения. И переживали в случае задержания не из-за того, что его задержали, а из-за того, что навык-то он потерял. Раньше его так быстро не задерживали. Часто мы можем увидеть, когда достаточно наглым способом совершается преступление. Допустим, на глазах у изумленной публики из числа покупателей в пакет складывается дорогой алкоголь для того, чтобы его задержали. Ему нужно все сделать это только для того, чтобы вернуться обратно, не более того. Очень интересный типаж, который мне попался в процессе изучения рецидивистов, личности рецидивиста, который в общей сложности отбыл наказание 37 лет. Он садился-выходил. Он, освободившись в возрасте 57 лет, перестал совершать преступления. Более того, возникло подозрение, что он умер, а потом получилось то, что он впервые обзавелся семьей. И в возрасте 59 лет впервые у него рождается ребенок, сын, который полностью поменял его мировоззрение на всю свою жизнь. И этот пример, которых, конечно, очень мало, я вам должна сказать, нам демонстрирует, что очень важно их не оставлять без внимания. Я посещала одну колонию для женщин. В Вышнем Волочке она находится. Там работают психологи. И вот на этапе исполнения я абсолютно на примере одного учреждения могу сказать, достигается цель. Цель у нас исправление, да? А вот что происходит потом? Там один в Вышнем Волочке большой супермаркет. И вот представители администрации мне рассказывали. Вот она выходит, осужденная, все, отбыла срок, с настроением, с планами на будущую жизнь. Мы, говорят, через 3 месяца кто-то там встречаем ее в этом магазине. И видим, очень интересно, они отметили виды продуктов, которые покупает женщина. Батон хлеба, печенье, сок, молоко. Здоровается и радуется, что вот, надо же, как-то она вот себя находит потихонечку в жизни. Проходит еще какое-то количество месяцев, кто-то опять ее видит. Уже набор продуктов другой, да, то есть уже там бутылка водки, дешевая колбаса. Ну и в итоге доходит, что уже через какое-то время она уже там сидит на ступеньках, попрошайничает, потому что денег ничего нет. Поэтому здесь, конечно, не случайно у нас 2 года назад был принят закон о пробации в Российской Федерации, потому что главная проблема, я вижу, не столько сегодня на этапе исполнения наказания, а то, что происходит с ними после. А вот после, к сожалению, та помощь, которая должна была бы им быть оказана, она не оказывалась.
1: Кто чаще становится жертвой?
0: Если посмотреть по ущербу, который причиняет больше женщин, они более уязвимы в той части, что более доверчивы.
1: Выделяют ли типично мужские и женские преступления?
0: То, что касается насильственных преступлений, чаще совершают мужчины. Женщины совершают преступления, в основном это кражи, мошенничество.
1: Люди с высшим образованием реже совершают преступления?
0: Если мы посмотрим на контингент в виде осужденных, которые отбывают наказание, возьмем только лишение свободы, невелик процент лиц, имеющих высшее образование и незаконченное высшее образование, это в пределах 12%.
1: Как смертная казнь влияет на уровень преступности?
0: В те годы, когда смертная казнь применялась, она нам не демонстрировала снижение уровня преступности. Смертная казнь, скажем, устрашающим видом наказания не являлась.
1: Любимая часть работы?
0: С молодежью, которая очень вовлекается в криминологические знания.
1: А нелюбимая?
0: Писать отчеты.
1: О чем вы мечтаете?
0: Жить в благополучном обществе.
1: Почему true crime так популярен?
0: Все, что загадка, все привлекательно.
1: Вас часто путают с криминалистами?
0: Нет, не часто. Криминалисты – это способы, методы расследования, криминология, объяснение всего преступного.
1: Будут ли роботы совершать преступления в будущем?
0: Роботы вполне возможно, но все, что будет в робот заложено, это будет заложено человеком, поэтому преступление будет совершать человек. А робот только способ.
1: Какие преступления самые опасные?
0: Это преступления, которые направлено против здоровья и жизни человека, потому что ценнее и важнее этой жизни ничего нет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. В экономической повестке две новости: хорошая и плохая. Хорошая. В России победили инфляцию. Совсем. Три недели подряд Росстат фиксировал инфляцию близкую к нулевой, а по итогам недели с 28 апреля по 4 мая зафиксировал дефляцию, то есть снижение цен на 0,02%. Сработала сезонная коррекция цен на овощи и фрукты. Тут как раз Центробанк подтвердил свою приверженность прежней политике. Борьба с инфляцией любой ценой – это важнее роста экономики. Только при низкой инфляции экономика растет сбалансированно, заявили в ЦБ. И с этим, в принципе, трудно не согласиться. Плохая новость. Дополнительные доходы для бюджета России от скачка мировых цен на нефть оказались не так велики, как можно было ожидать, глядя за сюжетом в Персидском заливе. В Министерстве финансов заявили, что эти дополнительные поступления составили только 200 миллиардов рублей. Причем эти деньги только компенсируют недобор по другим направлениям. Эффект высоких цен на нефть был смазан уменьшением объема производства нефтепродуктов из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считает, что эти атаки настолько уменьшили возможности производства, что сказались на замедлении российской экономики в целом. Таким образом, надо констатировать, что высокая нефть не решила проблемы бюджетного дефицита. По оценкам Министерства финансов, он за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей и еще почти 2 триллиона рублей недобор бюджетов регионально. Однако, используя эти дополнительные доходы, 6 мая Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты и золота на рынке. Это может сказаться на курсе рубля, подталкивая его к небольшому снижению. Ну а власти нефтяной недобор может подталкивать только к одному – налоги, налоги и еще раз налоги. Министр финансов Антон Силуанов не расшифровал, по каким именно направлениям наметился недобор. Не исключено, что это может быть как раз сбор налогов. Но даже если так, власти не смогут признать публично свою ошибку с повышением налоговой нагрузки. Так что оценить изменения, вызванные налоговым прессом, можно только с другого конца, со стороны податной публики. Вернее, цифры уже публикуются. По итогам первого квартала налоговые поступления от малого бизнеса снизились в сравнении с прошлым годом более чем на 22%. Вот она, ваша кривая Лафера сработала, скажет в этом месте следивший за экономической повесткой россиянин. Отнюдь. В Министерстве финансов сказали, что этот недобор вызван лишь изменениями в сроках уплаты патента. Торгово-промышленная палата России сообщает, что 65% микропредприятий в России по итогам первого квартала 2026 года остались без прибыли. Как пояснила вице-президент Российской торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, многие ушли в убытки, так как не смогли правильно выбрать налоговый режим. Торгово-промышленная палата просит Федеральную налоговую службу предоставить малому бизнесу до конца года возможность поменять форму налогообложения. В сухом остатке, если и есть у компании убытки, если и есть налоговый недобор, так это только лишь по чисто формальным причинам. Тогда логично сделать вывод. Давайте дадим малому бизнесу выбрать правильный формат и посмотрим на налоговые результаты следующего квартала, а потом еще одного. За это-то время, ну, должен же малый и микробизнес как-то уже сподручнее растопыриться и поудобнее усесться. Потому что правильный выбор формата работы с малым бизнесом – основа нужного результата.
2: Только надо бы решить, как верней тебе решить. Оглаушить канделябром, аль подушкой задушить.
1: Однако некоторые торопливые экономисты не хотят мирно подождать еще квартал и еще квартал и утверждают, что бизнес загибается. Например, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что треть малого бизнеса в стране закроется, и среди причин этого называет рост налогов. А по данным Росстата, общая прибыльность российского бизнеса снизилась в сравнении с годом ранее на 43%. Тут можно только повторить ранее сказанное. Давайте подождем и посмотрим еще один квартал и еще один квартал. Вдруг это временная ситуация из-за переноса сроков чего-то на куда-то или еще по какой причине. Вот давеча говорили, что рабочих дней в январе и феврале было на целых 3 менее, чем годом ранее. Может, и прибыли тают соново. Тогда, повторю свою старую нехитрую мысль, по итогам мая, в котором выходных дней в этот раз меньше обычного, и бизнес, и страна в целом должны зафиксировать рост как ВВП, так и прибыли. Так что середина июня – отличная точка для статистики и окончательных оценок того, как там поживает малый бизнес. На фоне проблемных диагнозов, выносимых российской экономике, недавно позитивно выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он считает, что рост экономики может обеспечить миграция, а без миграции нам экономический рост обеспечить будет сложно. Поэтому, по его словам, нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Есть пара встречных соображений. Первое. Абсолютно ненаучное. Складывается ощущение, что России нужна миграция с коэффициентом 1 к 100 к рождаемости. Родилось за год 2 миллиона человек, пусть въезжают в страну 20 тысяч. Тогда есть шанс сохранить страну. Второе соображение. Может быть, лучше иметь рост экономики, соответствующий населению страны, чем рост экономики за счет замены населения. Есть, впрочем, и третье соображение, статистическое. Бывший заместитель министра труда, а ныне профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов говорит, что сейчас в России массово сокращают персонал в сферах IT, логистики, здравоохранения, производства, розничной торговли, консалтинга и бизнес-услуг. По данным отчетов, в банковской сфере еще в прошлом году на 4% сократили сотрудников, и процесс сокращения продолжается. По статистике, в конце прошлого года были сокращены более 13 тысяч служащих, медиков, учителей и социальных работников. В задачке спрашивается, а все эти люди никак не могут заменить гастарбайтеров? Особенно, если уменьшить частоту перекладывания бордюров, асфальта и тщательность выметания желтых листьев с дорожек дворов и парков.
3: А политично рассуждаешь, клянусь честным словом.
1: Тем паче, что россияне, если верить опросу Фонда «Общественное мнение», проведенного по заказу Центробанка, все больше впадают в экономический пессимизм. В оценке своих личных экономических перспектив пессимистов стало немного больше, чем оптимистов. Ощущаемая россиянами инфляция составляет 14,6%, намного выше официальных 5-6%. А вот реальные доходы оцениваются не в официальные 75 тысяч рублей в месяц, а, если не брать в расчет Москву и Петербург, только в 60 тысяч рублей. Такой расчет «Известиям» предоставила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. И даже тут есть маленькая деталь. Выше этого самого уровня в 60 тысяч рублей зарабатывает лишь каждый восьмой россиянин. Может быть, именно поэтому оставшимся 7 из 8 трудно поверить даже в эту цифру. Кроме того, последние опросы Фонда «Общественное мнение» показывают, что 26% россиян отмечают с начала этого года ухудшение своего материального положения, а его улучшении сказали только 8% респондентов. Годом ранее ухудшение своего положения констатировали только 18% опрошенных. А по данным ВЦИОМ, среди россиян растет число тех, кто испытывает сейчас негативные эмоции. В группе рожденных между 1992 и 2000 годами таких 41%. Третий источник исследований Сбериндекс отмечает снижение потребления и рост долгов у жителей России. И все это происходит несмотря на сообщение Росстата о том, что с начала этого года реальные, то есть с учетом инфляции, доходы россиян выросли на 1,5%. Как дипломатично отмечает независимая газета, цитирую, «в нынешних условиях, когда большинство экспертов ожидают стагнацию или даже экономический спад, каждая публикация Росстата становится особенно важной». Конец цитаты. Есть смысл добавить, было бы хорошо, чтобы россияне чаще и внимательнее читали эти публикации, чтобы узнать о росте своего благосостояния. А пока, сравнивая оценки самих вечно недовольных россиян и данные Росстата, хочется сказать, сами понимаете про кого, только одно.
3: Паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость, такую грубость выражения, резкость сейчас. Паразиты. Вот.
1: Удар по росту цен нанесла Федеральная антимонопольная служба. Участникам автомобильного рынка ФАС в начале апреля выдала предостережение. Нельзя прогнозировать рост цен на авто и машинное масло. Чуть ранее антимонопольная служба предупредила о недопустимости прогнозировать рост на авиабилеты. Вынесено предостережение управляющему партнеру агентства Agro & Food Communication Александру Панченко за высказывание о росте цен на продовольствие до 30%. А на днях предостережение выдано постоянному эксперту каналов «Инверсия», главе аналитической службы компании «Рекомтраст» Олегу Абелева и некоторым другим экспертам о недопустимости выступать в СМИ с прогнозами о росте цен на топливо и продовольствие. Свои решения Федеральная антимонопольная служба аргументирует так. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Конец цитаты. Тут, правда, возникает вопрос. Может быть, стоит бороться с вступающими в картельный сговор бизнесами и монополистами, а не с прогнозами? К тому же возникает еще и юридическая нестыковка. Еще в конце зимы таксисты обратились в антимонопольную службу с жалобой на завышенные цены АвтоВАЗа. Возникает вопрос, что недопустимо, завышать цены или говорить о том, что цены продолжают расти? Та же история с правительственной российской газетой, которая, ссылаясь на прогнозы, сеет панику, что апельсиновый сок подорожает. Впрочем, юридически обоснованный ответ на все это может дать только сама антимонопольная служба. А пока лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем телеграм-канале посоветовал ФАС, цитирую, «заниматься не цензурой, а своими прямыми обязанностями, борьбой с монополизмом, с бесконечным завышением тарифов ЖКХ, с безумной маржой торговцев. Цены растут и будут расти не потому, что к этому побуждают эксперты, а потому, что нет эффективных инструментов госрегулирования, которые должна применять не только Федеральная антимонопольная служба, но и правительство». Конец цитаты. А тем временем эксперты и СМИ, вопреки предостережениям, продолжают прогнозировать рост цен. Например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция грозит ускориться в России из-за перебоев с поставками грузов через Армузский пролив. Обошлось, правда, без предостережения. Повезло. Повезло и российской газете. Ее никто не стал порицать за публикацию обзора под заголовком «Цены на такси в России взлетят на 30% к концу года». Но на всякий случай будем соблюдать установившиеся правила игры. Министерство промышленности и торговли все-таки поддержало идею обложить налогом на добавленную стоимость, НДС, все товары, купленные россиянами на иностранных маркетплейсах. С 1 января будущего года такой налог может составить 7%, а дальше его планируется постепенно повышать до 22%. Мы не можем на основании этой информации предполагать, что цена, в которую россиянам обходятся эти товары, повысится. Кстати, Российский союз кожевников и обувщиков обратился в правительство с просьбой не мельтешить, а сразу установить налог на импорт с 22%, особенно на ботинки и прочие боты. И плюс пошлины добавить. Потому что, как жалуются российские обувщики, им очень мешает то, что россияне предпочитают недорогой импорт. А если налогом и пошлинами сделать его дорогим, отечественная кожевенно-обувная промышленность расцветет калошами и прочими лабутенами. Но, как вы догадались, мы не можем на основании вышеизложенного предполагать, что на обувь повысятся цены. Пусть даже «Коммерсант» своим заголовком намекает на что-то подобное. Вдруг издержки на налоги и пошлины полностью возьмет на себя продавец. И тем более никто не вправе утверждать, что, вытеснив недорогой импорт, отечественный обувщик поднимет цены на свою продукцию. Возможно, у него куда более высокие мотивы ратовать за новые налоги и пошлины.
4: Я мзду не беру. Меня за державу обидно.
1: По идее, если пойдет таким манером, то скоро отечественному производителю, наконец, ничего не будет мешать, разве что отечественный законодатель. Жаль только, что факты пока показывают обратное. Впрочем, тем хуже для фактов. С начала года было много новостей о масштабном закрытии заведений общепита и сокращении торговых сетей в стране, особенно в сфере торговли одеждой и обувью. В этом году, по данным компании «Контур Фокус», начали активно закрываться туристические фирмы. За первые три месяца ликвидировано 1200 таких компаний. Эксперты связывают это с тем, что россияне все больше стараются экономить. По этой же причине, более экономного поведения потребителей, сеть косметики «Литуаль» заявила о закрытии 150 своих магазинов. Кстати, и здесь виден след подозрительных оценок Олега Абелю. В крупнейшем ритейлере России, холдинге X5, тоже заявили, что покупатели еды приходят на более экономное поведение. В итоге выручка в самой дешевой сети «Чижик» может обогнать выручку даже таких недорогих сетей, как «Перекресток» и «Пятерочка». «Потребители стремятся к сохранению кошельков», заявила президент холдинга X5 Екатерина Лобачева. Исследовательская компания «Инфолайн» подтверждает этот вывод и добавляет, что в первом квартале 2026 года у сетей X5 трафик упал на 1,7%. Сеть «Лента» удержала трафик около нуля, а самый заметный отток покупателей – наблюдается у дорогих сетей «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Производители бытовой техники также говорят о снижении выручки и тоже объясняют это тем, что россияне стали экономить. Потребитель резко ушел в более дешевые сегменты или отложил покупки. На этот раз с таким неверным умозаключением выступил не Олег Абелев, а другой финансовый смутьян, директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Эксперты отмечают и сокращение покупок на рынке шоколада на 15% по итогам прошлого года. По данным «Известий», компания «Объединенные кондитеры» сократила четверть своих сотрудников. Здесь также отмечают снижение спроса из-за высоких цен, но вынуждены их повышать из-за роста издержек. Кроме того, как следует из данных компании «Иватор», на 14% с начала года сократились покупки бутилированной питьевой воды. Объяснение уже знакомое – россияне экономят и на воде. Как заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, снижение спроса на воду подтверждает общий тренд. И этот общий тренд российских потребителей выглядит сейчас предельно конкретно.
5: А я ничего не буду. Я экономить буду.
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.